0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

Давид поет: «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы приближаемся к концу биографического цикла передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы говорили о человеке, который своим характером смог угодить Богу. В прошлой передаче мы начали изучать удивительный гимн триумфа, который Давид написал, оглядываясь на свою жизнь. Давид, стоя на коленях, понимал, что своими силами он не в состоянии решить проблемы, которые окружали его. И, признав свою беспомощность, он в полноте ощутил Божью силу. Название сегодняшней беседы – «Гимн триумфа». Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим с вами чтение 22 главы 2 книги Царств. Давид пишет песню. Он прославляет Бога. В жизни Давида были самые разные обстоятельства, разные времена. Были времена подъема, были падения. И вот в этой главе мы читаем о том, как Давид воспел песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его. Поэтому Давид так и поет: «Господь твердыня моя, крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя». Это прекрасное напоминание для нас, чтобы мы свой взор обращали к Господу, чтобы наши песни, наши молитвы прежде всего обращались к Господу. Поэтому, дорогие друзья, я хочу отметить несколько важных моментов. Научиться у Давида. О чем он говорит в этой песне? Когда времена на самом деле тяжелые, Господь — наша единственная защита и охрана. Когда наша походка слабеет, Господь — наша единственная сила. И мы читаем об этом далее, с 32 стиха. «Ибо

кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устрояет неверный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Это как раз та самая сила, которую дает Господь. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. И далее Давид описывает различные формы своей немощи, в которых Господь дает ему силу. А теперь давайте мы обратимся ко второму посланию Коринфянам, 12 главе. Новый Завет. Когда у нас тяжелые времена, Бог наша крепость и сила. Когда дни темные, Господь наш свет. Когда наша походка слабеет, Господь единственный источник силы. И вот что пишет апостол Павел, 12 главе 2 послания Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Три раза. Три раза апостол Павел просил, чтобы Господь избавил его от жала. Я не помню другого случая, когда бы я читал, чтобы апостол Павел просил о чем-то трижды. Но он трижды молил о том, чтобы Господь удалил от него это жало. Но Бог ответил ему следующее. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи». Помните об этом. Сила Божия совершается в нашей немощи. Господь говорит, моя сила совершенна именно тогда, когда ты в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Мы можем понять это разумом, но нам сложно применять это в жизни. Мы не хотим быть немощными, нам нравится быть сильными. Но несмотря на это, ключевой принцип христианства, Бог показывает нам свою наибольшую силу как раз тогда, когда мы самые слабые, когда мы доходим до своей последней точки, и Господь становится на свою начальную позицию, чтобы вступить в действие. Он показывает свою силу. Известный писатель Филипп Янси написал очень впечатляющую книгу под названием «Где Бог, когда я страдаю?». В ней он описывает опыт различных людей, которые переживали непростые времена и в эти моменты ощутили Божью силу. В главе «После падения» автор рассказывал реальную историю одного способного спортсмена. Послушайте это свидетельство. 2 июля 1963 года Брайан Стернберг упал с трехметровой высоты, и это секундное падение полностью изменило его жизнь и жизнь его семьи. В школе Брайан посвящал много времени занятиям необычным видом спорта, прыжкам в высоту с шестом. Ему очень нравились все составные грандиозного прыжка. Стремительный разбег, резкий толчок шеста, сам взлет, напоминающий прыжок ягуара, и момент невесомости над планкой, а затем захватывающий дух падения на маты. Для Брайана было недостаточно просто усовершенствовать технику прыжка. Зная, что сильное тело поможет ему подняться чуточку выше, он также занялся гимнастикой. Гимнастика – это балет силы. Наверное, ближе всех других видов спорта приближается к искусству. Почти каждый день после уроков Брайан направлялся в спортзал, где снова и снова занимался, оттачивая разбег, прыжок и технику падения. Он научился переворачиваться и делать сальто в воздухе, наслаждаясь полным контролем, который имел над собственным телом. Прыжки шестом требовали железной дисциплины. Гимнастика делала его свободным. Будучи первокурсником в университете, Брайан установил рекорд страны среди первокурсников в колледже.
очень скоро спортивные журналы стали называть его сильнейшим прыгуном мира. Шел 1963 год. Президентом страны был Джон Кеннеди. А национальной задачей номер один – победа в Олимпиаде. Внимание всей страны сфокусировалось на 19-летнем Брайане Стернберге. В 1963 году о новых спортивных достижениях Брайана писали почти каждую неделю. Не зная себе равных в соревнованиях под открытым небом, он также установил рекорд страны для закрытых помещений. Потом побил мировой рекорд, а позже побил его еще дважды. Другие прыгуны достигли своего потенциала, но Брайан продолжал поднимать перекладину. То были счастливые дни для этой семьи. Они знали, что слава была мимолетной, потому что в легкой атлетике звезды бывают быстро, но это был праздник для всей семьи, когда они вместе садились в машину, ехали на стадион и смотрели, как восторженные толпы зрителей приветствовали победителя с легкостью взлетавшего над планкой. Но все изменилось 2 июля, через 3 недели после того, как Брайан установил свой последний рекорд. Теперь, спустя несколько десятилетий, Брайан Стернберг продолжает состязаться, но теперь это борьба иного рода. Намного более одинокая и безнадежная. Борьба без шестов. Все началось тогда, когда Брайан накинул свитер и сказал матери: «Поеду, позанимаюсь в спортзале». Он поехал в университет, располагавшийся за рекой, начал разминку. Команда атлетов готовилась к поездке в другую страну, и тренировки Брайана имели теперь огромное значение. Вот как он описывает, что произошло дальше. Если в прыжках на батуте и бывают страшные мгновения, то это при взлете. Момент, когда спортсмен отрывается от батута, его вдруг охватывает беспричинная паника, и это чувство сохраняется до тех пор, пока он снова не ощутит опору. Это случается даже с самыми опытными спортсменами. Так вот, меня охватило такое паническое чувство, и взлетев, я потерял ориентацию. Я думал, что, как обычно бывало в таких случаях, я просто приземлюсь на четвереньки. Но упал вниз головой. Я услышал, как в шее что-то треснуло, а потом все исчезло. Затем я увидел, что мои руки и ноги двигаются, но не чувствовал этого движения. Я понял, что произошло, и изо всех сил закричал: «Я парализован!» Голос мой, однако, звучал негромко. В легких почти не было воздуха. Дыхание также подвергнулось воздействию паралича. Я не мог ничего сделать, не мог сдвинуться с места. Сначала на меня напал страх, но потом паника вдруг исчезла. Я сказал собравшимся вокруг меня: «Не двигайте мое тело, особенно шею». Я не мог дышать и, теряя сознание, попросил стоявшего рядом товарища сделать мне искусственное дыхание, не запрокидывая назад мою голову. До того, как приехали медики, на меня дважды нападал ужас, но не от физической боли. Я просто не мог поверить в то, что со мной произошло, и в то время я думал лишь о ближайшем будущем и совсем не думал о том, что, возможно, никогда не смогу ходить. Медики мало знают о функционировании спинного мозга, потому что очень сложно его изучать, не причиняя вреда здоровью пациента. В течение 48 часов врачи не знали, выживет ли этот молодой человек. А когда он выжил, они могли только гадать, до какой степени способны восстановиться его двигательные функции. И в течение последующих 8 недель Брайан лежал пристегнутый к раме Фостер, конструкции стали и полотна, называемый брезентовый сэндвич. Закрепленная с обеих сторон на шарнирах, рама позволяла медсестрам время от времени переворачивать Брайана, чтобы на его теле не образовались пролежни и не возникало других проблем. Когда на Брайана, как тошнота, накатывалась депрессия, у него оставалось несколько точек опоры, за которые он мог ухватиться. Рядом была его подруга и семья.
И еще он получал поддержку от тысяч сочувствующих. Ему писали даже из таких далеких стран, как Япония, Финляндия. Каждый день родители посвящали около часа чтению писем и открыток, в которых люди выражали поддержку и читали до тех пор, пока эмоции не захлестывали их самих. Один 79-летний старик написал: «Мое тело уже никуда не годится, но спинной мозг работает нормально. Если бы я только мог отдать его тебе». Поддержка приходила также от спортсменов со всего мира. В Советском Союзе для Брайана отчеканили специальную медаль. Футбольная команда сыграла благотворительный матч, и прибыль от которого пошла на медицинские расходы Брайана. Однако через несколько недель уже ничто, казалось, не способно было вывести Брайана из депрессии. Потому что врачи не могли его обнадежить. После подобной травмы никто в медицинской практике не встал на ноги. Выбраться из этой затяжной депрессии ему помогли члены общества спортсменов-христиан. Больше часа Брайан беседовал по телефону со спортсменами и тренерами. Христиане-спортсмены, веря в исцеление Брайана, зажгли в нем искру веры. И спустя 3 месяца после несчастного случая Брайан стал христианином. Он понял, что никогда не сможет ходить, если не произойдет чудо. Никакое напряжение воли не заставит его мышцы двигаться. Мертвые нервные клетки спинного мозга должны были ожить, и медицина не в силах была этому помочь. Он также прекрасно понимал, что вера в Бога не сделка. «Боже, исцели меня, и я поверю». Нет, Брайан должен был довериться Богу просто потому, что он – Бог. И Брайан пошел на этот риск, верив ему свою жизнь. И затем автор книги «Филиппианцы» описывает свои чувства после встречи с этим молодым человеком. «Меня вдруг наполнила жалость. Тело человека, с которым я только что беседовал, было жалким подобием этого прекрасного тела». Брайан, безусловно, вырос эмоционально и духовно, но в то же время он стал меньше. Боль разрушает. Эти два образа не покидали меня, когда я вышел из теплого дома на холодный сиэтловский ветер. Брайан, который на фотографии, и Брайан сегодня. Скорченное, беспомощное тело на кровати, где он будет лежать и завтра, и послезавтра, и кто знает, как долго. Смог бы я поверить на его месте? Что бы я делал? Объяснял страдания, принимал его или восставал против него? Смог бы я верить в исцеление на протяжении лет, на протяжении десятилетий? Правильно ли поступали родители, надеясь на чудо, которое не произошло, невзирая на 1000 молитв? Уезжая, я не чувствовал жалости. Жалость вызывается слабостью. А я встретился с великой силой, которая не угасает, даже если не все получается так, как хотелось бы. Вторая книга Царств, 22 глава. «Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня». Милость твоя возвеличивает меня. Это правда. Когда времена тяжелые, когда темные времена, Господь наш единственный свет. Когда трудно идти, когда походка слабеет, Господь наша единственная сила. Ну, а теперь четвертая и последняя мысль. Когда наше будущее туманно, Господь наша единственная надежда. И давайте посмотрим на 50 и 51 стихи. Давид очень интересно все показывает. Послушайте. «Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Давид умирает с песней благодарности и прославления на губах. «Величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Да, когда мы становимся старше, будущее начинает иметь большое-большое значение для нас.
Оно становится важнее, чем настоящее. И слова о том, что Господь дает милость нашим потомкам, дарят нам надежду. Бог – наша единственная надежда. Почему нам, христианам, сложно принять и поверить, что Господь – наша единственная защита, свет, поддержка и надежда? Потому что мы пробуем все, что угодно. Мы строим для себя слишком много различных опор, к которым мы обращаемся при первом же случае возникновения трудностей. Мы пробуем различные способы, различные подпорки, забывая про Бога. А Он терпеливо ждет, чтобы показать свою силу. Терпеливо ждет. Господь – единственная защита, свет, надежда, поддержка для нас. Только Он. Не наша карьера, не наша семья, даже не церковь. Но только Господь, только наш Бог будет рядом, когда все остальное разрушается. И нужно не только верить, но и жить, практиковать жизни, а не только знать и понимать. Я предлагаю прямо сегодня найти время, когда вы оставите все свои дела, все, что запланировали. Просто останьтесь наедине с Господом. Поразмыслите над тем, сколько всего Он дал вам. Осознайте, какое место Бог занимает в вашей жизни. Честно ответьте себе на вопрос. Какое место в моей жизни я отдал Господу? Если вы понимаете, что вы выделили Господу очень маленькую часть, то задумайтесь, почему. Господь – это ваше все? Если нет, то почему? Вот что пишет Давид, Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Господь показал свою силу в моей слабости, свет, когда мне было темно, надежду в моем незнании и уверенность в моем замешательстве». Помните об этом. Дорогой друг, чем наполнено наше сердце? Доверили ли мы нашу жизнь Господу Иисусу Христу? Мы читаем с вами о жизни Давида. Но самое главное в жизни Давида была его жизнь с Богом. Бог так возлюбил этот мир, что послал в этот мир Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа. Он зашел на крест, умер на кресте за грех, чтобы мы имели жизнь вечную. И если мы понимаем, что хотим иметь жизнь вечную, иметь жизнь духовную, то нужно прийти к Господу Иисусу Христу, обратиться к Нему с молитвой и просить Господа руководить нашей жизнью. Без духовного рождения, когда Дух Святой входит в наше сердце, не будет жизни духовной. Мы можем многое прочитать, многое знать, но как важно обратиться к Господу, чтобы Он руководил нами, чтобы Дух Святой наполнял нас, и мы были послушны Богу во всем. Да благословит Господь в сокрушении, в радости, в смирении, следовать за Господом, молиться Ему и доверяться Ему. Совершим молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Гимн Триумфа». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Когда мы перестаем полагаться на свои силы, а полностью доверяемся Богу, то очень четко осознаем четыре важные истины. Первое. В самые сложные времена Господь – наша единственная защита и охрана. Второе. Когда вокруг темно, Господь – это наш единственный источник света. Третье. Когда мы ослабеваем, Господь – это наша единственная сила. Четвертое. Когда наше будущее туманно, Господь – наша единственная надежда. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы двух последних передач. Когда даже благочестивые ведут себя немудро. Конец эпохи. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Когда даже благочестивые ведут себя немудро, это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа. И тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 29 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в книге пророка Исаии в 40 главе в 31 стихе, в 145 псалме в 5 стихе и в послании к римлянам в 15 главе в 12 стихе. Там есть такие слова: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». И далее: «На него язычники надеяться будут». Наши испытания таят в себе большие возможности, как часто мы видим в них только лишь огромные препятствия. Но если бы каждый из нас отныне в любой сложной ситуации видел избранный Богом путь для подтверждения Его любви к нам и искал бы вокруг знаки Его чудесных проявлений, то эти печали превратились бы в источники успокоения и вдыхали бы в нас несказанные силы. И тогда, наверное, в любой туче увидели бы мы радугу, и каждая гора стала для нас дорогой восхождения и местом преображения. Оглянувшись назад и вспомнив прошлое, многие из нас обнаруживают, что когда наш Небесный Отец являл нам свою доброту и одарил самыми роскошными благодеяниями, жизнь наша была полной испытаний и напряжения сил. Господь часто посылает нам драгоценные дары в грубой упаковке, приносит их слуги в неприметных одеждах, но внутри мы находим сокровища царского дворца, подарки великого жениха. Уповай на Него во тьме, почитай Его непоколебимой верой, даже если Божьи промыслы непонятны тебе, и ты будешь награжден за такую веру и станешь подобен орлу, который, меняя свое оперение, получает при этом новый заряд молодости и силы. Наша надежда — Ты, Христос, Ты — наше счастье, наша любовь, Ты — наша радость, Ты — наша жизнь, и наше счастье имеешь Ты. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем, ввысь к небесам. Ты пострадал за нас, Христос, Ты на кресте пролил свою кровь, Ты нам спасение даром принес, Ты нас избавил от горя и слез.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Однажды Виктор Бланк привез из Германии на большом грузовике, фуре, гуманитарную

дополнительного расхода для Логоса. Бланк принимает решение с раннего утра в субботу начать разгрузку, а Николай пойдет оформлять документы в таможню в понедельник после разгрузки. Так и сделали. С утра в субботу разгрузили фуру и отпустили. Николай сделал им отметки в путевом листе и выдал на официальном бланке Логоса с печатями справку о том, что гуманитарный груз принят христианским колледжем. Уже в воскресенье вечером в колледж позвонил водитель и сообщил, что границу проехали благополучно, никто к бумагам не придирался, и они направляются в Германию. А в понедельник утром Николай поехал в таможню «растамаживать» в кавычках груз. Когда подошла его очередь, двое таможенников, взяв у Николая документы, пошли на улицу. «А где ваш грузовик?» – спросили они. «Уже, наверное, в Германии. Его отпустили еще в субботу днем», – отвечал Николай. Таможенники от удивления остановились, молча переглянулись и воззрились на Николая. «Как это? Ведь вы у нас уже бывали и знаете, что без таможни вы не имели права вскрывать пломбы, открывать фуру и разгружать ее. Как же вы посмели это сделать?» Они отправили Николая к начальнику таможни. Николай смело пошел, зная, что за него сейчас молятся студенты и весь персонал колледжа. Начальник таможни сначала выслушал своих инспекторов, затем объяснение директора колледжа, помолчал, а потом захохотал. И смеялся громко и долго, так что все испугались, не сошел ли он с ума. Отсмеявшись, он сказал: «Более 10 лет служу в таможне, но такое вижу впервые. А как же грузовик пересек границу без нашей отметки?» Николай пояснил, что он сам отметил путевой лист и приложил к нему фирменный бланк о получении груза колледжем, в чем и расписался. Грузовик с этими документами уже благополучно пересек границу, как сообщили с дороги водители. «Если вы так будете работать, то мы вообще скоро будем не нужны», – опять заговорил начальник и, обращаясь к своим коллегам, продолжал: «Идите, пока работайте, я с ним сам разберусь». Состоялась хорошая задушевная беседа о христианском колледже в Санкт-Петербурге, о душе и о Боге, о человеческих взаимоотношениях и о взаимоотношениях с Богом. Расстались друзьями. А весь колледж с нетерпением ожидал возвращения директора. Когда же Николай сообщил, что все прошло хорошо, тогда из стен колледжа понеслись потоки благодарственных молитв Богу за его чудеса и помощь. А Николай благодарил Бога за оказанную ему милость и за то, что благодаря этому событию он познакомился с начальником таможни. Да, все, что делает Господь, Он делает хорошо, и притом весьма хорошо, как написано в книге Бытие 1.31. Николай же всегда, перед трудностями или выезжая на встречи с видными людьми, имеющими власть, просил студентов молиться и конкретно говорил им, о чем молиться. По воскресным дням утром проходило студенческое служение в актовом зале с участием студентов, профессора Петра Пеннера, Николая и работников колледжа. Собрания проходили живо и разнообразно. Эти служения начали посещать и другие люди, часто неверующие. После обеда к вечеру студенты шли в другие церкви города. Постоянное недосыпание, перегрузки на работе и в служении сказались на здоровье Николая. Возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи советовали ему лечь в больницу, но Николай отказался, зная, что он нужен в колледже. Утром, после короткого ночного отдыха, директор шел на раннюю утреннюю молитву с работниками колледжа, затем неотложные дела: заключение договоров, составление графика дежурств, ответы на письма, звонки по телефону и прием посетителей, поездки по организациям и миссиям, а вечером встречи и беседы со студентами. Студенты доверяли директору и открывали ему как наставнику и пресвитеру.

0: Питеру свои сердечные тайны. Рассказывали о неразделенной любви, делились переживаниями, говорили об искушениях, посвящали в планы и намерения, исповедовались в согрешениях. Однажды вечером в дверь постучали две студентки и робко спросили: «Как вы думаете, можно ли нам, студентам, писать шпаргалки? Ведь скоро тесты». «Я не только думаю, но и глубоко убежден, что писать шпаргалки можно, даже нужно, притом всем студентам», – отвечал им Николай. «Но только…» «Поняли, мы поняли вас», – радостно закричали они и, довольные, убежали. «Подождите, стойте», – закричал он, но их уже и след простыл. А на следующий день вечером у дверей Николая ожидала целая толпа студенток. «Вы ко мне все сразу или по отдельности?» – спросил он. «Можно все вместе», – обрадовались девочки. Зашли в молитвенную комнату, помолились, и Николай спросил о причине их визита к нему. Они немного засмущались, но потом сказали: «Это правда, что вы вчера вечером сказали нашим девочкам, что можно писать шпаргалки?» «Да, это сущая правда. Я им сказал, что писать шпаргалки можно и даже нужно. Я и вам говорю и даже рекомендую. Пишите шпаргалки». «А вы сами писали шпаргалки?» – полюбопытствовала одна смелая девочка. «Да, писал. Писал перед сдачей государственных экзаменов в летном училище и во время своей учебы на заочных библейских курсах в Москве», – признался Николай. «Вот спасибо вам, а то мы сомневались», – отвечали они. «Только выслушайте до конца, а то вчера вечером сестрицы во Христе не стали слушать и убежали», – с печалью в голосе проговорил директор. «А что вы еще хотели бы нам сказать?» «Писать шпаргалки можно, и даже нужно, как я уже сказал вам, но пользоваться ими во время тестов нельзя». «Почему?» – удивленно спросили студентки. «А какая польза писать шпаргалки, если пользоваться ими нельзя?» «Пользоваться шпаргалками нельзя, потому что это обман преподавателей и самого себя, а обманывать запрещено Богом. Но писать их полезно, потому что в вашей зрительной памяти встанут все слова и строки, которые вы написали на бумаге. И чем больше вы их перепишете, тем ярче они всплывут в вашей памяти во время теста», – наставлял девушек директор. Не очень радостными ушли они от Николая. Но, по их словам, шпаргалками во время теста они не пользовались. Однако шпаргалки помогли им вспомнить пройденный и переписанный материал. Другая интересная беседа состоялась с группой студентов, юношами и девушками. Беседа касалась любви. «Можно ли студентам влюбляться?» – задали вопрос те, кто был посмелее. «Можно и даже необходимо», – с готовностью отвечал директор. «Вот здорово! А мы боялись, что за это вы нас будете ругать», – заговорили чуть ли не хором. «Минуточку», – остужая дух влюбленности, сказал Николай. «Влюбляться можно и необходимо, только так, как советовал Христос своим ученикам». Николай открыл Библию и прочитал из Евангелия от Иоанна 13:34-35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Для того, чтобы любить друг друга так, как Христос возлюбил нас, нужно крепко влюбиться. Вот вы и постарайтесь влюбиться друг в друга, это можно и даже необходимо для вас, как христиан, и для мира, чтобы ему засвидетельствовать о братской и Христовой любви. А можно ли студентам колледжа жениться, не дожидаясь окончания учебы? Можно, ведь у нас не монастырь, а духовный колледж. Но если тем, кто поступал в колледж, будучи женатым, колледж выделил комнаты, что те, кто женится во время учебы, должны искать себе квартиру за свой счет, так как свободных комнат в колледже нет. А можно ли студентам влюбляться в преподавателей? И если это уже случилось, как об этом им сказать? Можно, если хотите страдать. Но говорить им об этом не стоит, потому что это не приведет к ответной любви. У всех преподавателей уже есть семьи. И если кто-либо из них проявит ответную любовь, придется исключать из колледжа и вас, и их, потому что в глазах Божьих это грех. А греха в христианском колледже не должно быть. Молитесь Господу, чтобы в вашем сердце царствовала не греховная, а Божья любовь. И Бог благословит вас в вашей любви и поможет вам выбрать нужного и соответствующего друга жизни. «А как вы выбирали себе жену?» – допытывались студенты. Николай рассказал. «А какая разница в возрасте может быть между женихом и невестой?» – спрашивали девушки. В ответ Николай рассказал один случай из жизни. Когда он еще жил во Фрунзе, одна из местных газет дала материал. На первой странице два фото крупным планом. Одно фото ученого, получившего Нобелевскую премию, и второе девушки, удостоившейся звания «Мисс Красоты». Это 18-летняя девушка, увидев себя в газете рядом с Нобелевским лауреатом, быстро сообразила и послала ему письмо. «Сама судьба нашла нас друг для друга, поместив нас рядом и показав всему миру, что мы достойны друг друга. Не беда, если у вас есть жена. Сейчас разводы стоят недорого. А мы будем очень счастливы. Я молодая и красивая, ты уважаемый и богатый. А наши дети будут еще счастливее. Они будут очень красивы и очень богаты. С нетерпением жду приглашения. Я готова приехать к тебе. Я уже сейчас очень счастлив, что мы рядом только в газете, а не в жизни. И был бы несчастлив, если бы судьба свела нас под одной крышей. А наши дети были бы и того несчастнее, если бы красотой пошли в меня, а умом в тебя», был ответ 75-летнего профессора. Много еще было вопросов на подобную тему. Можно ли верующим ревновать? Как быть, если одного и того же парня полюбили две родные сестры? Есть ли границы дозволенного? И если есть, то какие они для тех, кто уже обручен и зарегистрирован в ЗАГСе? Можно ли влюбленным целоваться? В заключение все вместе помолились Господу о нуждах и потребностях молодых людей в надежде, что Господь подаст свою помощь всем тем, кто доверит свою судьбу Богу, как написано в книге Псалтырь 36:4-5. Разошлись студенты по своим комнатам далеко за полночь. Пошел к себе и Николай. В другой раз студенты затеяли беседу с Николаем о радостных и пасмурных, в кавычках, христианах. Как говорит Библия о нашей обычной человеческой радости? Допустим ли в жизни верующих смех и юмор? И как относиться к христианам, позволяющим юмор в разговорах и в жизни? Можно ли допускать смех во время богослужений? Еще была тема о рождении детей и планировании семьи. Как в свете Христового учения решается этот вопрос? Помнится, как живо и интересно прошла беседа со студентами о создании крепкой и счастливой семьи, о пореза мужества и о влиянии на семейную жизнь возраста молодоженов. Создавали они семью в молодые годы или когда уже встали, как говорят, на ноги? Много и других нужных, интересных тем обсуждали студенты с Николаем за время его служения в колледже. Так быстро и незаметно прошел год. Поскольку библейский колледж «Логос» начинал свою деятельность в городе Белореченске Краснодарского края, и 2 года обучения прошли там, то после окончания 3-го учебного года, то есть после года учебы в Санкт-Петербурге, должен был состояться выпуск. Он и состоялся, и произошло это событие в 1993 году. Благодаря Богу и стараниям Петра Борисовича Коновальчика, который в то время был пресвитером церкви на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, этот выпуск состоялся в наполненном до отказа молитвенном доме церкви. На этом первом выпуске студентов Российского христианского колледжа, кроме студентов и сотрудников колледжа в Петербурге, присутствовали представители Логоса из-за границы, а также родители некоторых студентов. Выпускники сидели в первом ряду в традиционных одеждах-бакалаврах, плащах и беретах с кисточками, и под звуки оркестра выходили на возвышенную платформу у кафедры и принимали поздравления и дипломы об окончании колледжа с получением звания бакалавров. Много теплых слов и сердечных пожеланий было сказано в адрес выпускников. Это был настоящий праздник. Он останется светлым воспоминанием на всю жизнь для выпускников, преподавателей, представителей Логоса и всех присутствующих, и, конечно, для Николая. После первого выпуска колледж объявил новый набор студентов на первый курс. Прием документов и собеседование с кандидатами включились все преподаватели и профессора. Потрудились на этом поприще и студенты последнего курса. Вскоре первый курс был полностью укомплектован, и 1 сентября 1993 года продолжились регулярные занятия в христианском колледже «Логос». Но несмотря на прекрасные взаимоотношения со студентами и сотрудниками колледжа, пришло время расставания. По вызову сыновей, проживавших в США, Николай со всей оставшейся семьей должен был выехать к ним. Билеты купили на 28 сентября 1993 года. Студенты вместе с сотрудниками и преподавателями собрались вечером в столовой колледжа, где были накрыты столы. Но в центре внимания были не угощения, а речи и пожелания в адрес Николая. В знак любви и памяти директору вручили подарок и альбом, написанный руками студентов. Можно ли забыть тот прощальный вечер и лица друзей, пожелания и стихи, сказанные Николаю и записанные в памятном альбоме? Такое не забывается никогда.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла, которое началось примерно в 51 году новой эры. Павел и Сила прошли Малую Азию, прибыли в Европу. Из города Филиппы они отправились в Фессалонику, Берию, Афины и в Коринф. В настоящее время мы рассматриваем их пребывание в Коринфе. Это был шумный город, а также город полных злодеяний. Выражение «они живут как в Коринфе» подразумевало распутную жизнь. Посещение других городов привело к результату установления евангельского свидетельства, несмотря на то, что там было проведено только мало времени. В Коринфе апостол получил особое откровение от Господа продолжать свое свидетельство. Через видение ему было сказано: «Я имею много людей в этом городе». В конце концов, оппозиция усилилась, привели к восстанию, и Павла обвинили пред римскими властями. Это дело быстро закрыли, хотя напряжение не уменьшилось. Итак, в конце 18 месяцев апостол был убежден в духе, что он со своими спутниками должен оставить Коринф. Но это не случилось до тех пор, пока не образовалась сильная община верующих в этом городе. С такой же ясностью, как Господь привел апостола в город, он и побудил его выйти из города. Внутреннее побуждение, что он должен был поступить так, было от Бога. Подобным образом пресвитеры в настоящее время могут чувствовать Господне руководство в действиях, в области служения и даже в избрании сотрудников. В книге притчи имеются такие слова: «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Находясь в Коринфе, Павел написал Фессалоникийской церкви такие слова: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Во-первых, Павел осознавал тот факт, что он был руководим Господом в своей повседневной жизни. Павел принял решение вернуться в Антиохию, откуда он начал свое второе миссионерское путешествие. К этому времени его отсутствие составляло более чем 2 года, и он чувствовал необходимость сообщить Антиохийской церкви о всем случившемся во время его поездки. Из Коринфского порта вел удобный морской путь в Ефес, то есть из цветущей столицы Ахайской провинции, цветущую столицу Азии, которая была другим важным торговым центром. Павел отправился в Европу из Троады, прибыв в Македонию в город Неаполь. Но в данный момент он находился значительно дальше на юге и решил взять наикратчайший путь кораблем в Ефес. Нет особого упоминания в Священном Писании, что Тимофей и Сила сопровождали Павла. Но это вполне естественно можно подразумевать. Кроме этого, еще 2 отправились с Павлом в Ефес. Это были те, кто первыми предоставили Павлу свой дом, когда он прибыл в Коринф, а именно Акила и Прескила, занимавшиеся деланием палаток. В связи с этой четой, которая стала близкими друзьями апостола Павла, сделано интересное утверждение. В Коринфе Акила бросался в глаза по причине своих длинных волос. Он взял на себя обет и поэтому не стриг своих волос до тех пор, пока не исполнил своего обещания. Это было нечто похожее на ветхозаветных назареев, которые отказывались пить вино и тому подобное, либо пожизненно, либо на короткое время. Ветхозаветный закон о назарействе записан в 6 главе чисел. Повествование о Самсоне в книге Судей в особенности упоминает вину волос и его несостоятельность сохранить данного обета. Исполнение назарейского закона со своими требованиями и предписаниями можно было совершить только у предназначенного священника. Обет, данный Акилой, был исполнен Канхрее перед тем, как они отправились кораблем в Ефес. Другое упоминание в Новом Завете о совершении обета, который привел к тому, что жизнь апостола Павла была в опасности, записана в 21 главе Деяния святых апостолов. При попутном ветре плавание из Кенхреи в Ефес во времена Павла заняло бы 3 дня. При плохой погоде времени понадобилось бы значительно больше. Они, вероятно, были на корабле, который держал путь в Сирию. Так как корабль бросил якорь в Ефесе, Павел воспользовался возможностью посетить евреев в синагоге. Павел всегда был готов возвещать о Христе своим собратьям, несмотря на то, что он много пострадал от них во время своего второго миссионерского путешествия. Вероятно, Павел один отправился в синагогу объяснить и истолковать Писание. Когда мы упоминаем о Писании, то мы должны помнить, что до того времени это был Ветхий Завет. Интерес был настолько большим, что мы читаем, они просили его пробыть долее, но он не согласился. При благоприятной погоде и попутном ветре Павел намеревался быть в Иерусалиме на грядущий праздник. Но из Священного Писания мы можем понять, что это не осуществилось. Божье руководство в жизни Павла усилило желание закончить миссионерское путешествие, которое уже длилось больше 2 лет. Не согласившись остаться в Ефесе, на некоторое время он оставил там Акилу и Прескилу. Они были источником ободрения для одаренного проповедника по имени Аполлос, который по происхождению тоже был евреем. Посетив Ефес, он проповедовал крещение Иоанна Крестителя. Акила и Прескила многому научились от апостола Павла. Акила и Прескила приняли Аполлоса и, точнее, объяснили ему путь Господень. Одной чудной чертой характера этого человека было то, что он внимательно слушал то, о чем говорил Акила и Прескила. Отклик, который апостол Павел получил в Ефесе, побудил его пообещать, что он позже посетит их. Позже мы узнаем, сколько было обращений в этом городе идолослужения. А ведь именно это было характерной чертой Ефеса. Кесария. Сирийский корабль вначале стоял у островов Эгейского моря, а затем пересек открытое море мимо островов Родос и Кипра и прибыл в Кесарию. Кесария находилась примерно в 64 милях от Иерусалима, место назначения апостола Павла. Город получил свое название в честь римского императора после того, как Ирод Великий его отстроил. Сам Ирод умер в 4 году до Рождества Христова. Хорошо сказано, что среди величайших завещаний Ирода Великого были внутригосударственные улучшения Святой Земли. У овальной стены была гавань для парусных кораблей, а у входа были выстроены колоссальные статуи. Иногда город назывался Кесарией у моря или Палестинской Кесарией для того, чтобы отличить его от Кесарии в Филиппах. Став римской столицей Палестине, она стала важным и влиятельным городом. Возможно, в Кесарии услышали Евангелие благодаря труду евангелиста Филиппа. В 8 главе Деяния святых апостолов мы узнаем, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока прибыл в Кесарию. Филипп сделал Кесарию своим местом жительства. Это мы видим из 21 главы Деяния святых апостолов. Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарию и, вошедшие в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. Из этого мы видим, что община уже была основана в этом важном городе. Из Священного Писания мы можем заключить, что в данном случае апостол Павел недолго пробыл в Филиппах или в церкви, а спешил в Иерусалим. Интересно и то, что посещение описывается всего лишь в одном стихе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Никакой информации не дано о том, что произошло в Иерусалиме. Не говорится о встрече с апостолами. Можно предположить, что он опоздал на праздник, и его пребывание в городе оказалось короче намеченного. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно приветствую вас.

потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. В Священном Писании множество мест с подобным значением, где надежда на Господа выступает в контрасте с человеческой надеждой. Человеческая надежда, она опирается на какие-то видимые знаки. Вот они колесницы, вот они всадники, они перед нами, их много, и, казалось бы, на них можно было бы положиться. А Господь, мы неужели Его видели? Разве мы знаем Его лично? Он где-то там далеко, Он редко, казалось бы, отвечает на молитвы. И вот все это побуждало Израиль отдаляться от Господа, и время от времени пророкам необходимо было напоминать о том, что истинная надежда находится только у Него. В то время как Израиль, конечно, пытался построить свою надежду, свое упование, взирая на языческие народы, на тех, которые находились вокруг. Может быть, Израиль пытался использовать для этого формализм в культе, идолопоклонство, различное могущество в союзах и так далее, которые они пытались подстроить с окружающими народами. Сегодня мне хотелось бы поговорить о ложной надежде. Всякий раз, когда мы говорим о надежде, сразу вспоминается вот эта христианская формула из трех основных частей – вера, надежда и любовь. Но, к сожалению, многие люди рассматривают их как добродетели. Они думают, что вера сама по себе уже есть дело. Конечно же, в Библии говорится о том, что любовь, она действует. Вера действует любовью, они производят дела, но на самом деле эти три сестры, так сказать, добродетелями не являются, они гнездятся внутри нас, они даются нам свыше, они побуждают нас к добрым делам, и поэтому определить их очень трудно. И что самое интересное, веру трудно подделать, потому что поддельная вера – это уже суеверие. Любовь притворную тоже, в общем-то, мы видим, но ее труднее подделать. Притворная любовь может выступать под разной личиной, ну, например, как власть. А вот притворной надежды вокруг сколько угодно. Потому что притворную, ложную надежду легко подделать. Дело в том, что она поддается тренировке. Она поддается самовоспитанию. Но если вера, она как бы дается благодатью свыше, если любовь определяется наличием, существованием любимого, то надежда, да, она тоже дается свыше, но тем не менее она как будто бы вырастает внутри нас. Мы постоянно должны ее подкармливать и пропалывать от ложной надежды, чтобы ее не было. Как же опознать эту ложную надежду? Чем она отличается от истинной? Вы знаете, один из верных признаков – ложная надежда всегда сильнее. Она всегда больше, как и сорняк, который заглушает истинный настоящий злак, правдивый плод. Смотришь, вот по полю, я думаю, многие из вас проходили и видели, вот он колосок пшеницы, а возле него огромнейший сорняк. Они растут на одном и том же поле, и, казалось бы, удобрение предназначается для этой пшеницы. А различные другие химикаты для уничтожения этого сорняка. Все сельскохозяйственные технологии направлены на его уничтожение. Но тем не менее он больше. Так и ложная надежда, она принимается скорее. Как будто бы за какую-то спасительную соломинку человек всегда хватается за эту надежду. Это человеческая природа. Сколько есть различных движений, учение которых просто не выдерживает критики с христианской точки зрения, с точки зрения Священного Писания, но тем не менее множество людей идут за ними. Сколько есть движений, которые объявляют на свой страх и риск различные даты пришествия самого Спасителя. Мы четко знаем из Писания, что этого нельзя делать, что никто, даже сам Сын Божий, не знает этого дня и часа. Но тем не менее мы видим, что у этих движений всегда были и будут последователи. Мне вспоминается, как в начале 90-х годов на вот этом религиозном буме на пространстве бывшего Советского Союза были проповедники из Кореи, из Южной Кореи, конечно же, которые рассказывали о том, что такого-то октября 1991 года обязательно придет Христос. Нанимались огромные залы, и вот эти проповедники настраивали людей, что вот-вот Он придет. Они ходили и уже буквально в белых одеждах были готовы, казалось бы, Его встретить.
этого не произошло.

0: И это привело к большому разочарованию, им пришлось искать различные оправдания и объяснения этому, да это ли единственный случай. Это были и свидетели Иеговы в 1975 году, а раньше в 1914 году. Это были различные религиозные группы, они назначали даты, но тем не менее этого не происходило. Ложная надежда, она укореняется в человеке, но самое страшное, что она способна погубить человека. Дело в том, что после нее наступает пустота, наступает вакуум, наступает неверие, разочарование и даже отступничество. Ложная надежда, она забирает с собой не только саму себя после того, как она лопается, она забирает и все остальное, что там было. Скажем, если человек был верующим в Бога человеком, и кто-то убедил его, что вот Христос должен прийти в это время, Христос не пришел, очень возможно, что теперь это лопнувшая надежда, ложная надежда, она унесет с собой всю веру, весь фундамент, всю основу, все упование, которое было в человеке раньше. Все будет перечеркнуто, все будет оттуда сметено. Один психиатр, который раньше был в лагере Освенцим, вы знаете, это был концентрационный лагерь, построенный немецкими фашистами. Так вот, он рассказывает, что там, в этом лагере, в страшных условиях первыми гибли не те люди, которые страдали физически больше всех, не те люди, которые голодали, а те люди, которые позволяли себе надеяться. Надеяться на скорое или очень скорое освобождение. Это те люди, которые ставили для себя какие-то сроки. Они говорили, вот-вот, буквально еще 2 месяца, и придет освобождение. Они, конечно, имели свои веские, казалось бы, основания. Какие-то слухи, какие-то газетные обрывки, какие-то доносившиеся до них сплетни о том, что вот, союзники уже на подходе, уже такой-то город бомбардировке подвергся, Красная Армия с одной стороны, союзники с другой и так далее. И вот они говорили, до такого-то октября я жду, и тогда обязательно придет освобождение. Приходило такое-то октября, но освобождение не наступало. Человека постигало не только разочарование, но в конечном итоге и смерть. Дорогие друзья, когда мы смотрим на ложную надежду, мы понимаем, что ложная надежда может потоптать человека под собой. Это как будто бы та раковая опухоль, которая разрастается и постепенно съедает те жизненные соки, которые есть у нас. А можно еще страшнее сравнить. Это как тот паразит, который живет в нашем духовном теле, а потом уничтожает свою жертву. Представьте себе, вы надеялись на что-то, ну, скажем, на ту же карту, а она вас подвела. Вот мне недавно пришлось вернуться из поездки. У меня были различные записи о том, какой-нибудь друг мой, с которым необходимо было бы связаться. Название улицы изменилось, я надеялся на то, что я с ним свяжусь, но мой план не осуществился, я не смог его найти. Телефон поменялся, и если нет какого-то дополнительного контакта, какой-то связи, которую я мог бы уточнить и воспользоваться ею, то все, нет возможности связаться. Есть одно стихотворение у поэта Михаила Иванова, который говорит о том напряжении, которое в человеке делает ложная надежда. Это напряжение, постепенно возникая, увеличивается, пока, наконец, не падает. И когда оно падает, у человека уже просто нет сил подняться. Вот как он это объясняет. «Старый компас сегодня твой новый друг, твой спаситель и помощь пройти сквозь мрак. Но что нужно тебе, это взять себя в руки и последние силы собрать в кулак. Настроения нет, смутный дым в голове, положение, тяжесть в твоих висках, но желание жить побороло твой сон, истребило твой страх. И когда от тебя все сомнения ушли, и ты думал, что все, ты почти путь нашел, ты на землю упал и, глаза опустив, понял с грустью, что компас тебя подвел». Вот она, ложная надежда. Это то воображение, это то напряжение, которое возникает в душе, в сердце, в разуме. Оно простирается до точки кипения, оно увеличивается, но в конечном счете лопается. И хорошо, если этот компас здесь, на земле, а если речь идет о вечном пути, который потерян. В Библии есть интересный образ, мы прочли с вами у пророка Исаии о Египте, не надейтесь на Египет, и мне вспоминается 2 места из Священного Писания, мы их читать не будем, одно записано в одной из книг царств, и затем повторяет его пророк Иеремия о ложной надежде. Там есть такой образ: вы надеетесь на Египет, потому что вы хотите опереться на него. Как часто мы хотим опереться на что-то, правда? Но, говорит дальше автор, если вы опираетесь на него, не станет ли он для вас, для вашей ладони, для вашей руки, как трость? Вы опираетесь на него, и эта трость, вместо того, чтобы стать для вас опорой, она пронзит вашу руку, она сделается для вас раной. Сколько раз было такое в нашей жизни? Мы думали, что вот на эту коробку мы сейчас сядем, и все будет в порядке. Мы садимся, и коробка нас не выдерживает. В данном случае, может, даже не в коробке проблема, а в нашем весе. Правда, это уже тема другой проповеди. Так вот, ложная надежда, друзья, имеет разрушительное действие. Самое страшное, что она способна разрушить даже не столько нас, сколько тех, которые находятся вокруг нас, потому что она очень заразительна. Конечно, очень страшно, когда террорист, обвешанный взрывчаткой, об этом мы слышим сегодня все чаще и чаще, он идет и взрывает себя, и вместе с собой губит, может быть, десятки людей, по крайней мере, несколько человек, которые находятся вокруг него. Обычно такие люди специально избирают такие людные места для своих злодеяний. Но чем он руководствуется? Ведь самое основное желание, самый основной инстинкт человека – это инстинкт самосохранения, нужно сберечь себя. И поэтому ему нужно дать что-то, что было бы больше этого инстинкта, что для него перечеркнуло бы этот инстинкт и сказало бы: «Слушай, забудь об этом инстинкте, на самом деле у тебя есть нечто большее, на что ты можешь положиться». И в данном случае действует именно ложная надежда. Она говорит этому человеку: «Тогда, когда ты совершишь этот акт самоубийства, с которым ты вместе с собой повлечешь в могилу нескольких человек, все они будут гореть в аду, а ты будешь в раю, тебя встретит с той стороны небесного горизонта Аллах, и Он пожмет тебе руку, и Он тебя похвалит за твой поступок». Вот к чему приводит ложная надежда. Ложная надежда – это как устаревшая или неправильно составленная карта, в которой человека направляет на совершенно ложный путь. Но вы знаете, не только эта активность порождает ложную надежду. Очень часто бывает в нашей жизни, что лень, самая настоящая лень и наше нежелание быть активными, нежелание участвовать порождает в нас ложную надежду. Сколько раз мы слышим от наших друзей и знакомых реакцию на происходящее событие наподобие следующего: «Да, я об этом слышал, но что поделаешь? Как-то да будет, что-нибудь да случится. Авось, небось и как-нибудь, три русских бога». Такую поговорку в своем словаре когда-то записал Даль. По-моему, очень меткая поговорка. Сколько вокруг людей, которые полагаются на ложные авторитеты, которые имеют такую ложную надежду. Они прислушиваются к словам знаменитостей. Что они скажут, каким образом мне необходимо вести свою жизнь? Что скажут психоаналитики? Что сегодня записано в астрологическом прогнозе? Вы знаете, у меня был один знакомый, у которого была излюбленная тема разговора. Что я буду делать, когда я выиграю в лотерею? Он мечтал о миллионе долларов, у него скромные были потребности очень. Только миллион долларов. Причем он очень был жертвенным. Он считал, что если он выиграет миллион долларов, тогда обязательно большую его часть, и он уже все расписал в процентном отношении, по крайней мере для себя в уме, он пожертвует на церковь, на миссию. Но сейчас у него ведь нет этого миллиона долларов. Поэтому, когда Господь ему даст эту возможность, тогда только он будет жертвовать. Тогда его сердце откроется. Конечно же, это ложная надежда. Может быть, сейчас кто-то меня слушает и говорит: брат, ты говоришь о людях, которые, может быть, не совсем верующие, которые не имеют полного посвящения Господу, это все к нам не относится, в конце концов, мы возложили все наше упование на Иисуса Христа, Он наша единственная надежда в этой жизни. Заметьте, я сказал «в этой жизни», и здесь кроется корень. Потому что Священное Писание говорит, что даже для верующего человека существует опасность иметь ложную надежду, даже тогда, когда эта надежда только зиждется на Иисусе Христе. Ложная надежда бывает и тогда, когда мы верим во Христа. Да, такое место есть в Писании, и об этом предупреждает апостол Павел. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, в 19 стихе мы читаем об этом такие слова. Мы помним, что контекст этой главы – это воскресение. Апостол Павел доказывает, что так как Христос воскрес, то проповедь о воскресении – это истинная проповедь. И всех нас однажды ожидает, как праведных, так и неправедных, воскресения. И мы праведные ждем этого момента с нетерпением. И вот в рамках этой полемики, в 19 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Я думаю, что вам приходилось, друзья, как верующим, да и мне тоже, выслушивать обвинения со стороны другой стороны, со стороны верующих людей, может быть, даже атеистов, что вы, вот верующие, ваш недостаток в том, что вы совершенно не заботитесь о земной жизни. Вам все равно, вы не участвуете вот в политических делах, вот, вы, так сказать, не участвуете в тех проблемах, которыми живет общество, потому что вы живете только лишь в будущем. Для вас самое главное – это то, что наступит потом. Вы этого еще не видели, и поэтому только и делаете, что тешите себя некими грезами, некими мечтами, некими иллюзиями того, что на самом деле еще не произошло. Конечно, ответ на это, ну, наверное, звучит так, что, конечно, и в этой жизни уже Христос благословляет и дает и сейчас надежду. Но посмотрите на предостережение апостола Павла внимательней. Здесь написано: если мы только в этой жизни надеемся на Христа, если только в этой жизни, то мы несчастнее всех человека. Мы тогда имеем ложную надежду, и это означает, что мы пропускаем то лучшее, что для нас приготовил Господь. Ну, как это можно себе представить? Мне вспоминается история богача и Лазаря. Помните этот рассказ, записанный в Евангелии от Луки? Нам не сказано о том, какие были беседы, если вообще они были, контакты между богачом и Лазарем. Но, несомненно, что-то было. Потому что позже богач вспоминает о Лазаре. Позже, когда оба оказались по ту сторону этого мира, хотя и в разных местах, богач именно о Лазаре вспоминает и просит Авраама, чтобы тот послал его к своим братьям. И вот представим себе на минутку, вновь-таки подчеркну, этого нет в тексте Писания, но представим себе, что перед смертью Лазарь пытается обратить внимание богача на Бога, на вечную жизнь. Как бы могла выглядеть евангелизационная проповедь Лазаря? Что мог бы Лазарь рассказать богачу? Неужели Лазарь мог бы сказать: послушай, богач, если ты уверуешь, то у тебя сразу все проблемы решатся? Богач посмотрел бы на него: слушай, это ты мне говоришь о решении всех проблем? Да ты смердишь! Ты просто посмотри, в каких струпьях ты находишься, и, наверное, дальше не захотел бы даже с ним говорить, спрятав свой нос в надушенный парфумом платочек. Богач бы ушел, его бы это не интересовало. Я думаю, что все, чем мог бы поделиться с ним Лазарь, это не тем, что происходит в его жизни сейчас, а тем, каким контрастом эта жизнь будет для него, для всех людей там, по ту сторону. Не тем, что он имеет уже сейчас, потому что это не настолько очевидно в физическом плане, а тем, что проявится там, в вечной жизни. Именно поэтому богач, когда понял, что у него не остается уже надежды выбраться из места мучения, он говорит: хотя бы пошли Лазаря, чтобы он рассказал братьям, и дальше что рассказал? Вновь-таки, что Христос им может дать все необходимое в этой жизни. О, они думают, что они уже все имеют. Нет, чтобы они не попали в это место мучений. Дорогие друзья, очень часто так бывает и у нас, что мы вроде бы и верующие, мы вроде бы используем молитву, чтение Писания, мы ходим в собрания, внешне мы очень благочестивы, но здесь сказано, что если мы только в этой жизни надеемся, если все наши молитвы сконцентрированы, молитвы, которые проводятся вроде бы и в регулярное время, и правильными словами, но они сконцентрированы только здесь, только на земном. Благослови меня, Господи, в дороге, храни мою семью, помоги. Все это очень хорошо, все это правильно, к этому не подкопаешься, но тем не менее, это надежда только в этой жизни. Если это так, Библия говорит, это ложная надежда. Это мы проявляем надежду, которая не ведет к вечной жизни. Вспомните богатого юношу, у него все было очень правильно с религиозной точки зрения. Он говорит: «Я с детства соблюдал все, что необходимо». Все заповеди. Христос говорит: ну что ж, тогда тебе недостает очень малого. Всего лишь откажись от того земного богатства, которое ты имеешь. И здесь кто-то говорит, что да, Христос хотел его проверить, на самом деле он не хотел вот брать его земное богатство. Но я полагаю, что все-таки ему необходимо было сделать этот шаг. Мы не знаем, что имел в виду конкретно Христос. Может быть, Христос, увидев его решимость, сказал бы: «Хорошо, я теперь вижу, оставь себе, как это было некогда с Авраамом». Вы помните? «Не подымай, опусти свою руку, убери, не делай ничего злого этому отроку, я вижу твою веру, я понял, я тебя испытал, я благословил, теперь и ты, и я знаем, какие взаимоотношения между нами существуют». Может быть, и здесь так бы произошло. Это все всего лишь домыслы, догадки. Но здесь самое основное, вот этот смысл понять, что если бы он верил, что существует загробная жизнь, если бы он действительно, явно, четко перед собой понимал, что эта земная жизнь для него всего лишь маленькая точка по сравнению с огромнейшей необъятной вечностью, тогда он без задней мысли бы расстался со всем. Но он не захотел превратить это земное богатство, вложить его, сделать самое мудрое, самое правильное вложение в этой жизни, транспортировать свое имущество, так сказать, в вечность. Мы скажем: ну а как это относится к нам? Что тебе все раздать или как? Дело в том, что тогда говорилось об имении. Он не хотел расстаться со своим имением. Слово «имение» означает то, что мы имеем. У каждого из нас есть свое имение, которое исчисляется не только количеством долларов на нашем банковском счету. Это и наши ресурсы, это и наши дары, способности и таланты, это и наше время. И, наконец, конечно же, и материальные возможности. Это то, что мы имеем. И вот иногда мы это наше имение расходуем очень экономно. Мы подобны тому сеятелю, который все семена припрятал, и только небольшую часть, только чуть-чуть их посеял, думает, на всякий случай, все-таки должны прорасти. Конечно же, такой сеятель, его нельзя назвать мудрым, потому что он экономит на семенах. Кто сеет скупо, это один из законов сеяния и жатвы, тот обязательно скупо и пожнет. Конечно же, тогда, когда мы смотрим на этот мир не понимает нашей надежды. Так же, как и тот, кто не знает принципов сельского хозяйства и его ведения, не может понять, каким образом и зачем нужно высевать эти семена. Это ведь глупо, выбрасывать их в грязь, когда они уже имеют съедобный и вполне нормальный вид. Тем более там, в грязи, они истлеют, они умрут, они сгниют, но человек, который их высевает, он знает, что он делает. Он знает те процессы, которые произойдут. Так и мы знаем нечто большее, и поэтому должны поступать мудро. Друзья, я окончу свои размышления сегодня двумя местами из Священного Писания, которые направят наши мысли, я надеюсь, на истинную надежду. Псалом 19, стих 8. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Дорогие друзья, иногда именем Господа хвалиться очень трудно, в особенности тогда, когда пытаешься себя этому настроить. Трудно надеяться, трудно иметь настоящую надежду, когда ты сыт и когда ты в достатке, и когда ничего не предвещает опасность. Но, тем не менее, это необходимо и нам. Дорогие друзья, ложная надежда отличается тем, что она ничего не боится. У нее есть вот эти видимые, рациональные, вполне разумные, обоснованные основания. Она говорит сама себе: у меня все есть, я ни в чем не имею нужды. Она спокойна, она никогда не нервозна, она никогда не задает вопросов. Она, что называется, готова завоевать весь мир на броненосце. Вот ты сидишь на броненосце, все тебе нипочем. А истинная надежда, она, образно говоря, готова переплыть океан на дырявом тазе. Потому что необходимо на что-то надеяться. Это значит, что не все схвачено. Это значит, что я не полностью безопасен. Я не могу надеяться полностью на свои силы. Единственная моя надежда, что все-таки у меня будет способность из этого таза быстрее вычерпать воду, чем она туда будет набираться. И что мне обязательно для этого потребуется помощь. И поэтому кажется, что истинная надежда, она противоречит разуму. Кажется, что она не входит ни в какие рамки, но на самом деле она самая разумная и самая твердая, потому что она построена на самом, самом лучшем основании, это основании Слова Божьего и Его обетований. В послании к римлянам в 5 главе, в 5 стихе мы читаем, апостол Павел пишет там: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Он говорит: «Посмотрите на ваше сердце, в вас живет Дух Святой, тогда знайте, что бы ни случилось в вашей жизни, надежда, которая там существует, она вас не постыдит. В любой обстановке вы не будете краснеть за то, что вы надеялись на Бога». Именно поэтому в нашем русском языке слово «надежда» происходит от слова «надежный». Это истинное, настоящее упование. Это не то определение, которое дает мир, потому что мир говорит: «Надеюсь, дождя не будет. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо». То есть, может, будет, а может и не будет. Твердой уверенности нет. Но посмотрите, совсем другое библейское определение. Послание к евреям, 6 глава, стихи 18 и 19. Евреям, 6 глава, 18 и 19 стихи. «Твердое упование», я читаю отрывочно, чтобы мы имели твердое упование, «прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу». Мы там не были за завесой. Наша надежда в виде якоря, она здесь сравнивается с якорем, она туда входит. Друзья, моряки очень редко ныряют за якорем для того, чтобы его освободить, может быть, от колоды. Это бывает крайне редко. За якорем не ныряют, он сам простирается туда, в глубины морские, и там ему необходимо зацепиться для того, чтобы корабль не уплыл. Так и наша надежда. Она находится там, где мы не были еще, но она туда проникает. Она оттуда доставляет нам силу, она должна расти. Будем беречь себя от ложной надежды. Да поможет нам в этом Господь. Даже если мы, надеявшись на Христа, вдруг обнаружили, что эта надежда была только в этой жизни, она была ложной. Есть возможность, потому что нужно акцент поставить на жизни вечной, потому что нужно быть готовым. Готовым уже сегодня, уже сейчас, к этой жизни, которая может наступить в любой момент.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Дважды в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам апостол Павел призывает верующих к святой жизни. В 3 стихе он говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». А в 7 стихе он говорит: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И сразу тут возникает вопрос: что такое святость? Как она проявляется? И возможно ли вообще жить святой жизнью? Эти вопросы, дорогие мои, весьма актуальны, и многие их задают. И поэтому мы должны им найти правильный ответ. А правильный ответ мы найдем в Библии. Первое, что следует отметить, это то, что Библия в некоторых местах говорит о святости в прошедшем времени. В других местах – в настоящем, а еще в других местах – в будущем времени. Эти три аспекта нашего освящения весьма важно различать. Заметьте, как в своих посланиях апостол Павел неоднократно обращается к верующим и, не делая различия, называет их всех святыми. В своем послании к Ефесянам он обращается к ним так: «Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Верующим Коринфянам он пишет так: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Дальше им же он говорит от них.

призывает и призывает нас к святой жизни. Разве тут не противоречие? Нет, это говорит о нашем освящении в настоящем времени. Этим-то вторым аспектом нашего освящения мы и заинтересованы сегодня. Это, можно сказать, практическая сторона нашего освящения, так как она относится к настоящему времени, каковыми мы должны быть сейчас. В нашем тексте Павел говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда». Есть многое в Слове Божьем, что определенно и окончательно запрещается верующим. О них не может быть никакого спора. Если ты чадо Божие, то тебе, например, в некоторые места вход воспрещен. Тебе многое непозволительно, что мир считает совершенно нормальным и естественным. Для неверующего безнравственность, ложь, обман, похотливость нормально и естественно. Но мы не язычники, не знающие Бога. Они делают то, что им естественно. Это прилив от избытка их невозрожденного сердца. Они иначе не могут поступать. Такова их натура. Разница между возрожденным и невозрожденным человеком та, что невозрожденный доминирован своей падшей натурой. Верующим же две натуры – старая, плотская, греховная и новая натура. Эта новая натура – ничто иное, как сама жизнь Иисуса Христа. И вот как должна она проявляться? Слушайте, как сказано в нашем тексте: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда». Это говорит нам, какова не должна быть святая жизнь. Но чтобы узнать, какова она должна быть, добавим некоторые места из Слова Божия к словам нашего текста: «Ибо воля Божия есть освящение ваше», описывающие положительные аспекты нашего освящения, то есть как должно оно проявляться в чаде Божьем. Например: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И тут добавим слова Иисуса Христа: «Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Или добавим слова апостола Павла: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и вам ходить в обновленной жизни». И еще: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». «Ибо воля Божия есть освящение ваше, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Или: «Воля Божия есть освящение ваше, дабы мы шли по следам Его». Или: «Воля Божия есть освящение ваше, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды». Или: «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это только некоторые из многих мест, описывающих, какой должно быть святой жизни и благочестие нам. И вот Слово Божие, которое называет всех детей Божьих святыми, оно же говорит: «Будьте святы во всех поступках, ибо Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Это, возлюбленный, и приводит нас к необходимому знанию, как нам соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое, что необходимо знать, это то, что в момент нашего рождения свыше мы включены были в Иисусе Христе. Так что каждое чадо Божие находится во Христе Иисусе. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», говорит апостол Павел Колоссянам. А Коринфянам он пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе». Это самое первое, что нам нужно знать. Факт, который никто не может изменить, никакое обстоятельство, ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от этого нашего положения во Христе Иисусе. И что это значит, что ты и я находимся сокрытыми во Христе Иисусе? Это значит, что во всем мы отождествлены с Ним, то есть с Иисусом Христом.
Как выразил апостол Павел,

0: вел эту истину. Не я живу, а живет во мне Христос. Когда Он, Иисус Христос, нас спас, наша жизнь стала неразрывно связана с Ним. Мы стали однородными с Ним. Слово Божие говорит, ибо и освящаемые, и освящаемые все от единого. Так сказано в послании к евреям. И дальше. Поэтому Он не стыдится называть нас братьями. О, дивный, непостижимый человеческому разуму этот союз со Христом, слава и благодарение Ему. Это значит, что чадо Божие во всем уподоблено своему Искупителю Иисусу Христу. Во всем, кроме искупления за грех. Умереть за грех мира мог Он один и никто другой. Он один страдал, Он один пролил свою пречистую кровь за твой и мой грех. Он один мог умилостивить Своею жертвою обиженного нашим непослушанием и грехом святого и справедливого Бога. Но во всем другом мы сделались одними с Ним. Это так ясно сказано в Слове Божьем. В этом, возлюбленный, и есть весь секрет нашего освящения. Мое отождествление со Христом значит, что когда Он был распят, я был распят вместе с Ним. Как ясно об этом говорит апостол Павел, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мое распятие произошло вместе с Его распятием. Был ли Христос распят? Да, Он был. Когда? Приблизительно 2000 лет тому назад. Тогда, значит, и я был вместе с Ним распят. Вот почему я могу, и ты можешь, мой дорогой друг, если ты чадо Божие, вместе с апостолом Павлом сказать: «Я сораспялся Христу», то есть «Я распят был вместе со Христом». Так что наше распятие произошло в прошедшем времени. Как неправильно тогда сказать, что «Я должен еще когда-то в будущем сораспяться со Христом»? Это абсурд. Во-первых, никто распять самого себя не может. Кто-то другой должен это сделать. Слово Божие говорит, что мы уже распяты со Христом. Но это, возлюбленные, еще не все. Мы с Ним и погреблись крещением в смерть. Живых людей не погребает, правда? Но благодарение Господу – это еще не все. Какая трагедия, если бы все это кончилось в гробу? Нет, оно там не кончилось. Но слава нашему дорогому Господу, Христос воскрес из мертвых, и потому, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Благодарение Господу. Мы уподобились Ему не только в смерти и в погребении, но и в воскресении. Разве это не радостная весть, дорогие друзья? Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должно быть соединены и подобием воскресения, говорит Слово Божие. Как мы знаем, что Христос умер? На чем основана наша вера в смерть Иисуса Христа? Ведь не на чувствах, правда? Разве наши чувства могут изменить факт смерти Иисуса Христа? Конечно, нет. Мы верим этому историческому факту, потому что Слово Божие об этом говорит. Теперь, точно так же, как был распят мой Спаситель, так и я был распят, ибо я был сокрыт во Христе. Он взял меня и понес меня собою на крест, и я умер вместе с Ним. Это факт, которому так ясно учит Слово Божие. Тут мои чувства не играют роли. Чувствую ли я это, что я умер с Ним или нет? Факт остается фактом. О, радостная весть! Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Значит, я освобожден от греха и от его власти, потому что ветхий мой человек распят со Христом. Но кто-то скажет, я все же продолжаю грешить. Как это объяснить? Мне теория понятна, но на практике оно у меня не выходит. Часть беды в том, мой дорогой друг, что ты считаешь это теорией. Это не теория, а факт. Поэтому в 11 стихе Павел говорит: «И вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Я могу почитать себя мертвым для греха, потому что я был распят и погребен с Иисусом Христом. Например, в ясный солнечный день мы из нашего окна видим целый ряд красивых гор. В пасмурный день или во время тумана мы их не видим. Но, тем не менее, горы остаются на месте. Погода не изменяет факта, что хребет гор там. Точно так же ни мои чувства, ни настроение не изменяет этих фактов. Поэтому, понимая ли я эту великую тайну моего сораспятия и воскресения с Иисусом Христом или нет, это не изменяет факта, что оно так, ибо Слово Божие мне об этом говорит. Мне же остается верой его принять и почитать, что оно так. Как я могу почитать себя мертвым для греха и живым для Бога? Точно так же, как я почел себя праведным во Христе Иисусе верой. Оправдавшись верою, говорит Слово Божие, мы имеем мир с Богом. Что такое вера? Вера – это мое принятие того, что Бог сказал. Заметьте, что оно имеет дело с прошедшим временем. Христос сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили». Так в подлиннике, в прошедшем времени, получили, и будет вам. Поэтому вера, которой угодна Богу, не говорит, что Бог может, или сделает, или должен сделать, но говорит: «Бог сделал». Бог просит тебя верить тому, что Он давно уже сделал для тебя. И поэтому мы можем смело сказать: «Слава нашему Господу! Во Христе я распят, во Христе я освободился от греха и вместе с Ним воскрес для новой жизни. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Мой дорогой друг, знаешь ли ты Его? Этого дорогого Спасителя Иисуса Христа. Твой ли Он Спаситель? Если нет, прими верой то, что Он сделал для тебя 2000 лет тому назад. Он на Голгофе взял твое место, чтобы ты получил прощение грехов и жизнь вечную. Верь, мой друг, и живи. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Авдия. Уважаемые радиослушатели, при изучении книг Библии мы рассматривали длинные и короткие книги. Сегодня перед нами самая короткая книга Авдия, имеющая только одну главу, но она весьма полезная и содержательная книга. В ней записано видение, которое пророк получил от Бога. Она начинается словами «Видение Авдия». Ничего больше об Авдии мы не знаем. Был ли он в школе пророческой, или, подобно Амосу, Господь призвал его на служение от стада на полях, также не может быть точно определенным, в какое время истории Израиля или Иуды он пророчествовал. Упоминает он о Сионе. Вполне возможно, что в то время Северное царство Израиль уже перестало существовать, будучи плененным Вавилоном, и пророк возвещал о надежде, ободряя Иуду, но говоря строго и обвиняя Едом. Это проливает некоторый свет на время возвещения этого пророчества. Видение Авдия связано с судом Божиим, который приближался на Едом. Чувствуется, что в этой небольшой стране были тревоги и внутренний разлад. В Иудее также царствовала неуверенность в отношении будущего. Внутри и изне было заметно беспокойство. Народ чувствовал, что может наступить испытание и разорение в их стране. Вот слова пророка. Так говорит Господь Бог об Едоме. «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною». Первая глава, первый стих. Были другие народы, более сильные и многочисленнее вокруг Иуды, которые являлись угрозой этому южному царству. Но Эдом, казалось, оставался в тени и хитро ожидал своего момента, чтобы пойти войной на Иуду. Почему пророк Авдий был призван Господом говорить пророческое слово против Едома? Ведь другие народы, более сильные, уже были приготовлены ударить на Иуду. Священное Писание делается весьма увлекательным, когда мы проникаем в его тайны и в причины, в данном случае осуждение Едома. Помните слова, уже упомянутые. «Так говорит Господь об Едоме». Весьма важен стих 6. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Здесь находится ответ. Эдом и Исав означает одно и то же. Это синонимы. Припомните положение семьи Исаака. Когда этот библейский патриарх состарился, его сердце склонилось больше к сыну Исааву, успешному охотнику за дичью. Ревека же, жена Исаака, любила больше Иакова. Эти сыновья были ее близнецы. Исав и Иаков, вырастая, начали проявлять признаки разных характеров. Исав, Бытие 25 глава 27 стих, сделался молодым человеком полей и искусным охотником, а Иаков был тихим и простым сыном, любившим шатер матери, более близким Богу, нежели его брат. Заметьте эти три характеристики Исава. Он много охотился, как уже было упомянуто, любил жизнь вне шатров семьи, много был в движении. Наиболее же печально, что он был склонен к нечестию, пренебрегал священными повелениями. Послание к Евреям, 12 глава, 16 стих. В глубине это состояние сердца указывает, что Исав был вне храма духом своим, ничего не признавал, для которого святость не имела значения. Дела Божьи его не интересовали. Это определенно и точно указывает на то, что он был по характеру своему полной противоположностью Иакову, о котором Священное Писание говорит, что он был человеком, сердце которого искало Господа, он желал служить ему. Доказательством этому является и легкомыслие Исаава, когда он променял свое первородство за чечевичную похлебку. Бытие, 25 глава, 33 стих. Это первородство было связано с правами быть священником семьи и в совершении жертвоприношений. Первородный сын получал от отца и другие наставления и секреты. Это воистину было духовное наследство, не только то, что этот сын получал большую часть наследства. Послушание, понимание духовного служения являлось главной характеристикой первородства. Иаков, несмотря на его пробелы в жизни и ошибки, был человеком богобоязненным, чтущим Бога и служившим ему. В таком правильном духе Иаков разумел значение первородства. Он был заинтересован духовными вещами в жизни. Исаав же, наоборот, не склонялся к такой жизни. Горячий суп был для него дороже первородства. В духовных делах он не помышлял. Священником семьи он не хотел быть. Земные вещи увлекали его. Это отразилось и на двух народах, которые произошли от этих братьев-близнецов. Иаков, получивший позже имя от Бога Израиль, стал носителем закона Божия. Несмотря на его падение, ошибки и грехи, непослушание и неверие Богу. Исав же сделался страшным врагом Иакова, Израиля. В течение столетий это продолжалось. Когда Моисей вел Израиля через пустыню и просил едомлян разрешить народу пройти через их землю, он получил отказ. Угрожающий отказ, что может подняться меч Едома на Израиль. Числа 20 глава, 18 стих. Моисей нежно просил, сказав, что твой брат Израиль просит разрешения. Ответ был нет. Мы недавно изучали книгу пророка Амоса, в которой пророк говорит определенно об Едоме так. «За три преступления и за четыре не пощажу Едома, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Первая глава, 11 стих. Речь идет об Исаве. Когда Авдий получил повеление от Бога пророчествовать об Эдоме, то слова его тоже передают вражду, ненависть и решительность Едома нанести Израилю страдания. Однако Израилю Господь дал повеление через Моисея совершенно противоположного характера. «Ты не гнушайся идумянином, потому что он брат твой». Второзаконие, 23 глава, 7 стих. Израиль мог бы относиться к этому родственному народу также враждебно, но Господь повелел поступать иначе. И в наши дни эта вражда не угасла. Как было бы отрадно, если бы наступили между ними полное примирение. Но эту трудную мировую проблему наилучше отдать в руки Божьи, который был и будет всегда справедливый судьей человеков. Археология проливает много света на книгу Авдия. В свое время был открыт город Петра. В нем было найдено много изумительных и полезных находок. Этот древний город находился неподалеку от Мертвого моря. Он имел узкий вход около километра длиной. Во время войны Петра был неприступным городом. Его жители были в безопасности. Это был город Исава, его крепость. Среди скал и пещер жили эдомляне. Найдены в Петре остатки храмов, дворцов и гробниц. В амфитеатре могли поместиться 3000 человек. Воистину, это была неприступная крепость, центр силы Едома. Между израильтянами в дни древности жили отдельные идумляне. Так слуга царя Саула, который хотел предать Давида Саулу, был одним из них. Этот идумлянин Доик сознательно старался причинить смерть Давиду, отдав его в руки Саула. Однако Господь был милостив к Давиду и сохранил его. Но прошло время, когда Давид стал царем, то он допустил, чтобы между его слугами были и идумляне. 1 Паралипоменон, 18 глава, с 12 по 13 стих. При рождении близнецов Исава и Иакова Бог предвозвестил, что старший будет слугой меньшему. Бытие, 25 глава, 23 стих. Эти слова исполнились, как и вообще. Предвозвещение Божие всегда исполняется со всей точностью. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета, но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем чтение книги Экклесиаста.
0: Глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял.

царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им, и это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понесть в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер, а он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля.

0: если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Глава 6. Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое? Бедняка, умеющего ходить пред живыми. Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра, но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко, кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. «Вот это нашел я», — сказал экклесиаст, испытывая одно за другим. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Глава 8. Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступили. И это суета сует. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем его. А нечестивому не будет добра. И, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте ваши Библии. Я надеюсь, что они уже открыты. И открыты на первой главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я также надеюсь, что вы у себя дома уже несколько раз прочитали эту первую главу, на которой мы так долго остановились, потому что эта глава очень и очень важная. Итак, послание к Ефесянам апостола Павла, первая глава. Сегодня мы возвратимся к этой удивительной первой главе послания к Ефесянам, друзья. Эта глава показывает церковь как тело Христово. Бог Отец запланировал церковь, и здесь мы видим, что Сын Божий уплатил за церковь. Мы имеем наше искупление кровью Христа. Искупление означает, что Сын Божий уплатил цену, чтобы спасти нас. Мы были проданы под власть греха, сделались его рабами. Но Христос уплатил цену нашего искупления. И мы имеем прощение грехов по богатству благодати Божьей. Прощение Божье отлично от прощения человеческого. Человек обычно прощает в чувствах, на словах, а не на деле. Он не покрывает вины прощаемого, не берет на себя наказание за его грех. Божье же прощение, слушатели, основывается на факте, что наказание за грех Христос взял на себя и своей кровью искупил нас. Это очень важно понять, друзья радиослушатели. Это славное искупление. Это значит, что Он пошел на рынок, если так можно выразиться, где мы были проданы в рабство греха и купил нас. То есть Он искупил нас полностью, целиком, там, на кресте, уплатив за этот грех своей жизнью, своей кровью, друзья, на кресте распятым. Он там пригвоздил наши грехи. Но вот здесь, слушатели, употребляется и другое слово. Как я уже сказал, экзогоразда. И оно значит, что Христос выкупил нас, чтобы пользоваться нами, чтобы установить с нами личное общение. И потом употребляется еще одно греческое слово «эполутросис», которое означает, что Христос выкупил нас. Выкупил нас, чтобы сделать нас свободными. Он говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Слушатель, Господь Бог искупил нас, и Он ничего не требует от нас взамен за это. И это называется именно благодатью. Когда Бог спасает меня и вас благодатью, Он не ставит вас в положение должника перед Ним. Но должны ли мы служить Ему? Конечно, мы призываемся служить Ему, но не на основании долга, друзья. Нет, не на основании долга, а на основании любви. Господь Иисус Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он не сказал, «Потому что Я умер за вас, вы должны соблюдать Мои заповеди». Он говорит, «Если любите Меня». Да, друзья дорогие, если вы любите Господа, если вы Его полюбите, вы, конечно, будете следовать за Ним, вы будете следовать за Его Словом, вы будете следовать за Его указаниями и поучениями из Священного Писания. Вы будете любить Его. Если вы любите Его, Он желает вашего служения, друзья. Но если вы Его не любите, тогда забудьте о служении Ему. Многие люди начинают обратно, то есть, так сказать, с заднего плана, начинают служить Ему, а потом говорят, ну, если я достоин, тогда Господь меня примет. Слушатели, здесь начинается все сначала. Нужно Его любить, а потом служить Ему. Да, мы можем иметь ответную любовь на Его великую, вечную любовь к нам, слушатели. Мы любим Его. Почему? Потому что Он первый возлюбил нас. Я хочу вам рассказать одну историю. В дни рабовладельчества однажды была выведена красивая черная девушка на торг, где продавались рабы. Ее владелец, жестокий, бессердечный человек, начал предлагать цену за нее. И каждый раз, когда он спрашивал о высшей цене, девушка конвульсивно сжималась, и тень страха, конечно, пробегала по ее лицу. На торг зашел один очень богатый человек в роскошных одеждах, но который хорошо обходился со своими рабами. Он увидел, что происходит, присоединился к покупателям девушки и побил их в цене. Он купил эту девушку, уплатил ее стоимость и начал уходить. Девушка последовала за ним, думая, что теперь у нее новый хозяин. Но этот богатый человек обратился к ней и спросил, «Что ты делаешь? Куда ты идешь? Зачем ты идешь за мной?» Она ответила, «Но ведь вы купили меня». «Нет, ты не поняла», — сказал он в ответ, — «Я купил тебя не потому, что ты мне нужна как рабыня. Мне больше не нужно рабов. Я купил тебя, чтобы сделать тебя свободной. Иди, куда ты хочешь». Некоторое мгновение девушка стояла ошеломленная. Потом внезапно она пала на колени и воскликнула, «Господин, я буду служить тебе вечно». Да, мой друг, радиослушатель, любовь – это основание, на котором Иисус хочет, чтобы вы служили Ему. Хотите ли вы прийти к Нему и принять Его как Спасителя? Он полюбил вас и отдал Себя насмерть, чтобы уплатить цену за вас и за меня. И эта цена есть Его кровь. Друзья, радиослушатели, на Его крови основано прощение наших грехов. И вот теперь мы прочтем стихи от 7 до 11 из этой первой главы послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит здесь, что Бог принял нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Слушатели, это чудесное место Писания. Вам, может быть, покажется сперва очень непонятным, много слов непонятных, но мы помаленько начнем рассматривать, и вы увидите, что вы поймете это место Священного Писания. Это означает, слушатели, что Бог открыл также для нас тайну Его воли. Но прежде мы посмотрим, что в Слове Божьем понимается под тайной. тайна в Священном Писании значит, что Бог открывает нечто, что до этого времени не было открыто. Божья тайна не может быть открыта человеческими органами информации. Она всегда открывается Господом Богом, она открывается в нужное время и остается открытой настолько, чтобы установить факт без обнаруживания всех деталей. В Новом Завете упоминается 11 раз слово «тайна» или же «о тайне». Во-первых, тайна Царства Небесного. Мы видим это в Евангелии Матфея в 13 главе. 3 по 10 стихи. Во-вторых, тайна слепоты Израиля в период благодати. Это послание к римлянам, 11 глава, 25 стих, когда говорится о его ожесточении против Бога. В-третьих, тайна восхищения живых святых в конце нашего периода благодати. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, и первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. В-четвертых, тайна новозаветной церкви, как одного тела, состоящего из евреев и язычников. Послание к Ефесянам, 3 глава, 1 по 11 стихи, а также 6 глава, 19 стих. И послание к римлянам, 16 глава, 25 стих. И послание к Колоссянам, 4 глава, 3 стих. В-пятых, это тайна церкви, как невесты Христовой. Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 по 32 стихи. В-шестых, это тайна живущего в нас Иисуса Христа. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. И послание к Колоссянам, 1 глава, 26 и 27 стихи. И в-седьмых, это тайна Бога. Тайна Бога и Отца и Христа, то есть Христа как воплотившегося в полноту божества телесно, в котором всякое богатство совершенного разумения. Послание к Колоссянам, 2 глава, 2 по 9 стихи, и первое послание к Коринфянам, 2 глава, 7 стих. В-восьмых, это тайна процессов, которыми подобие Божье восстанавливается в человеке. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. В-девятых, это тайна беззакония. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. И также Евангелие Матфея, 13 глава, 33 стих. В-десятых, это тайна семи звезд. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 1 главе, 20 стих. И одиннадцатая тайна, это тайна Вавилона. Откровение, книга Откровения, 17 глава, 5 по 7 стихи. Но, друзья, даже открыв нам эти тайны, Бог не открыл нам всего, конечно. Имеется много-много чего, о чем Бог не сказал нам. Имеется много вопросов, которые я сам хотел бы спросить у Господа. И мы однажды все это узнаем. Многие люди присылают нам вопросы, и мы стараемся, конечно, ответить на них. Но, друзья, я должен сказать, что имеются вопросы, на которые никто, самый высший богослов, самый высший интеллектуал здесь внизу не может дать ответа. Но придет день, когда Бог откроет нам все. И вот здесь мы, слушатели, с вами имеем тайну Его воли, которую Бог открывает нам. Разрешите мне изложить перед вами, что мы прочитали об этом. Бог в преизбытке даровал нам благодать во всякой премудрости и разумении. И в этом Он открыл нам тайну Своей воли в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И эту добрую волю Бог прежде положил во Христе Иисусе. Устроение полноты времен совершается Христом, когда в Нем открывается добрая воля Отца Небесного. Благодать же, дарованная нам Богом, во всякой премудрости и разумении делает нас способными воспринять тайну воли Божьей и уразуметь ее. Раньше эта тайна не была открыта, потому что люди, не имеющие благодати Божьей, не были бы в состоянии постичь ее. Но теперь Бог открыл тайну своей воли рожденным от Него людям, в которых действует Его благодать. В чем, друзья, в чем же состоит действие воли Божьей? Слово Божье отвечает: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Когда устроится полнота времен, тогда произойдет соединение небесного и земного под главенством Христа, друзья. Это будет время, конечно, тысячелетнего царства, как начало его всеобщего царства. Воля Божья в том, чтобы исполнить то, что Бог наметил как условие для пришествия тысячелетнего царства Христа. Какие же это условия, друзья? Мы увидим это в дальнейшем. Одно из этих условий дано в стихах 11 и 12, где говорится: «В Нем, то есть во Христе, мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Слушатель, вы замечаете, что устроение полноты времен совершается через уверовавших. Бог ожидает, что в нас осуществится Его надежда. Апостол Павел говорит уверовавшим: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Во Христе мы сделались наследниками, и апостол говорит и хочет, чтобы мы узнали, какое богатство славного наследия Его для святых. А о том, что мы наследники Божьи, Павел в послании к Римлянам, 8 главе, говорит утвердительно следующее: «Сей самый Дух», то есть Дух Господень, «свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Друзья, да поможет нам Господь воспользоваться нашими преимуществами Сына и наследника вечного Бога и обогатиться познанием Божьих откровений в Иисусе Христе.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На западном берегу Нила, недалеко от Карнака, уцелели руины зернохранилища. Существует предположение, что именно здесь Иосиф, о котором говорит книга «Бытие», повстречал пришедших за хлебом братьев. Как мы говорили ранее, эти зернохранилища были построены Иосифом для того, чтобы спасти людей от голода, охватившего Египет и окружающие страны. Все эти события, по некоторым подсчетам, происходили более чем за 1870 лет до нашей эры. В то время Египет переживал Золотой век, в период так называемого Среднего царства. Тогда страной правил фараон из 12-й династии, и при его правлении страна расширила свои границы и перенесла столицу из Мемфиса в Фивы. Искусство и ремесла достигли своего расцвета, повысилось благосостояние населения. Как мы видим из книги «Бытие», обогащению дома фараона способствовал и Иосиф, получивший мудрость от Бога и благословение. Так земля египетская была подготовлена Богом для того, чтобы народ израильский мог жить и возрастать в этих благоприятных условиях. Итак, давайте продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы оставили Иосифа в напряженный момент, когда он должен был послать своего любимого сына Вениамина в Египет. Иосиф боится, что его сын не вернется обратно. О нежелании Иакова расставаться с Вениамином свидетельствуют 37 и 38 стихи из 42 главы книги «Бытие». «И сказал Рувим отцу своему, говоря: „Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе“. Он сказал: „Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб“. Иаков соглашается отпустить Вениамина. Сыновья возвращаются в Египет, где снова встречаются с Иосифом и показывают ему Вениамина. Но и на этот раз Иосиф не открывается им. Это записано в 43 главе, к которой мы сейчас обратимся. Без сомнения, это самая драматическая глава в книге «Бытие». Не знаю ничего более трогательного, чем встреча Иосифа с Вениамином. Братья Иосифа возвращаются в землю египетскую только из-за жестокого голода. Если бы голод прекратился, то, я думаю, Симеон провел бы остаток жизни в тюрьме в Египте. По крайней мере, он сидел бы там, пока Иосиф его не освободил бы. Прочтем стихи 1 и 2 из 43 главы. «Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“». Иаков понял, что они все умрут с голода, если он снова

не будет с вами. Тот человек, их брат Иосиф, но они этого не знают. Иосиф выдвинул жесткое условие, и они прекрасно понимали, что он не шутит. Вот Иуда и говорит отцу, а по сути требует от него, если мы пойдем туда, то только с Вениамином. Ты не желал отпускать его с нами прежде, но сейчас Вениамину никуда не деться. Без него там нечего делать. Человек этот нас и видеть не хочет. Прочтем теперь стихи 6 и 7. Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек нас о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам. «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Бедный Яков в отчаянии, он сокрушается. «Зачем вы вообще рассказали ему, что у вас есть еще один брат?» Ему невдомек, что Иосиф и сам все прекрасно знает. Прочтем стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Братья вполне вразумительно отвечают Иакову. Они оправдываются, говоря, что и не собирались рассказывать этому человеку всего, но он продолжал расспрашивать их. Мы-то знаем, что Иосиф хотел узнать все и не остановился бы, пока не получил всего, что хотел. И вот Иуда хочет гарантировать безопасность Вениамина, стать его поручителем. Друзья мои, и у вас, и у меня есть сегодня такой поручитель. И он пришел из колена Иудина. Это Господь Иисус Христос. Он стал моим пастырем. Он стал на мое место и понес мое наказание. Я не смог выполнить его требований. Я не смог вырасти до его уровня. Но Господь Иисус отдал за меня свою жизнь и понес наказание, которое должен был нести я. И снова перед нами разворачивается замечательный образ Христа. Прочтем далее стих 10. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Иуда торопит отца. «Если бы ты сразу отпустил Вениамина, мы бы уже побывали там и вернулись домой». И далее стих 11. «Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, и фисташков, и миндальных орехов». Вы заметили, что у них не хватает хлеба, основы жизни? Есть и мед, и фисташки, и стиракса, но нет хлеба. Иаков решает послать этому человеку подарок. «Давайте-ка задобрим его, по сути дела», — говорит он. Вот стихи с 12 по 14. «Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр, и брата вашего возьмите. И, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Итак, старый Иаков прощается с Вениамином и отпускает его с братьями.

0: И вот наступает драматический момент. Они предстают пред Иосифом. Прочтем об этом в стихе 15. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа». Можно представить, что почувствовал Иосиф, когда увидел Вениамина. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как братья гостят в доме Иосифа. Вот стихи 16 и 17. «Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: „Введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень“. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов». Понятно, почему Иосиф приглашает их в свой дом. Он хочет поговорить с ними наедине. Прочтем стих 18. «И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“». Да, сейчас они запаниковали. Им и в голову не может прийти, что у этого человека что-то хорошее на уме. Он ведь с ними совсем недавно так жестоко обошелся, а теперь вдруг приглашает на обед. И снова я хочу вам сказать, что при обычных обстоятельствах этим приглашением можно было бы гордиться. Как бы вы ж заважничали, получи приглашение, скажем, от президента прийти на обед. Вот это честь, сказали бы вы. А для братьев такая честь была совсем не в радость. У них развилось то качество, которое сегодня мы называем комплексом вины. Братья теперь уверены, что виноваты во всем. Что происходит это потому, что они продали в рабство своего брата. И вина их превращает радость в страдание. В страхе своем они начинают искать объяснение тому, что происходит. А может, этот человек хочет взять их в рабство из-за их денег? Они-то в свое время, не задумываясь, сделали из Иосифа раба, продав его измаильтянам. Теперь давайте прочтем следующие стихи с 19 по 22. «И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши“». Они извиняются, объясняют, умоляют. В отчаянии они даже взывают к человеку, который ведет их в дом Иосифа. А он ведь только слуга. Прочтем теперь стих 23. «Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня“, и привел к ним Симеона». Очевидно, этот слуга, благодаря свидетельству Иосифа, пришел к познанию живого и истинного Бога. И я думаю, что Иосиф, пусть и не полностью, но все-таки посвятил его в то, что происходит. А его слова «серебро ваше дошло до меня» ввергли братьев в совершенную панику. Прочтем, что происходит дальше в стихе 24. «И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их». Вновь мы встречаемся с традицией омовения ног. О ней упоминалось также в повествовании о жизни Авраама и в истории о городе Содом. Прочтем теперь стихи 25 и 26. «И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли». Вспомните, ведь именно старый Иаков прислал своих сыновей с подарками этому человеку. И смотрите, сейчас они поклонились ему до земли. Детские сны Иосифа сбываются. Прочтем стих 27. «И спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Какая драматическая сцена! Попробуем представить ее. Иосиф, наверное, сидит, не обязательно на троне, но уж точно на каком-то возвышении, соответствующем его положению. Братья кланяются ему до земли. Они поднимаются с колен. Иосиф смотрит им прямо в глаза. Они смотрят на Иосифа. Иосиф спрашивает: «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли он еще?» Иосифа это очень волнует, ведь это и его отец. Прочтем стих 28. «Они сказали: здоров раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они, и поклонились». И снова они кланяются до земли. Неплохо было бы сфотографировать их в тот момент. Как вы считаете, Вениамин с ними? Он тоже кланяется? Далее читаем стих 29. «И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне. И сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой». Иосиф смотрит на своего брата Вениамина, сына матери своей. Из всех братьев он его единственный родной брат, а все остальные сводные. Иосиф спрашивает: «Это брат ваш меньший, о котором вы рассказывали мне?» Братья, я думаю, кивнули. Тогда Иосиф говорит Вениамину: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». Какой драматический момент! Иосифу трудно удержать свои чувства. Прочтем далее, что произойдет в стихе 30. «И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». Воскипела любовь к брату его. То есть сердце его дрогнуло, и душа устремилась к младшему брату. Он, наверное, пробормотал братьям: «Извините, мне кто-то звонит по телефону», и устремился прочь из комнаты. Придя в свои личные апартаменты, он дал волю чувствам и разрыдался. После стольких лет он, наконец, встречает своего родного брата Вениамина. Прошло почти 22 года, Иосифу уже почти 40, а Вениамин еще совсем юн. Прочтем теперь стих 31. «И, умыв лицо свое, вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье». Весь этот эпизод – чудесная, удивительная картина, предвосхищающая то, что еще только должно произойти. Пророк Захария говорит нам, что когда-нибудь Спаситель Иисус Христос явится своим братьям. Братья, продавшие Иосифа в рабство, полагали, что навсегда избавились от него. Но сейчас он собирается открыться своим братьям. И наш Господь Иисус Христос сделает однажды то же самое. Придет день, и Он откроется им и решит с ними все свои родственные дела. Но нам лучше в эти семейные дела не вмешиваться. Ни один настоящий христианин не может быть антисемитом. Что же касается Иосифа, то он, поплакав в своих апартаментах, совладал с чувствами, умыл лицо и вернулся к братьям. «Давайте есть», — сказал он. Прочтем стих 32. «И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». Если бы братья не были так напуганы, кое-что в этой трапезе их бы насторожило. Во-первых, Иосифу накрыли стол отдельно от египтян. А может быть, братья просто решили, что Иосиф занимает слишком высокое положение, чтобы есть за одним столом с египтянами. А вот еще кое-что интересное в стихе 33. «И сели они пред ним первородный по первородству его и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом». Иосиф так их рассадил за столом, что Рувим сидел первым, а Вениамин последним, и все остальные братья также занимали каждый свое место, точно в соответствии с возрастом. Братьям оставалось только изумленно переглядываться. Прочтем последний 34 стих. «И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним». Иосиф не может удержаться и снова демонстрирует свою любовь к родному брату Вениамину. Он дает ему порцию в пять раз большую того, что достается остальным братьям. Иосиф знает, что его юный брат пережил голод, и что это его первый по-настоящему сытный обед за очень долгое время. А теперь мы переходим к главе 44, по-своему удивительный и драматичный. Отсылая братьев домой с хлебом, Иосиф кое-что задумывает. Он хочет испытать своих братьев, проверить, как они относятся к Вениамину и к своему отцу Иакову. Любят ли их? Ведь когда-то они продали Иосифа в рабство. Изменились ли они с тех пор? А что, если, желая спасти собственную жизнь, они готовы будут продать и Вениамина в рабство? Иосиф хочет знать ответы на эти вопросы, прежде чем откроется им. Он должен быть полностью уверен в том, что его братья не повторят с Вениамином того, что пришлось испытать ему. Иуда выступает от имени всех братьев и произносит удивительную речь. Он желает занять место Вениамина, защищает его, и речь эта – одно из самых волнующих мест в Библии. Познакомимся с первой частью 44 главы, где Иосиф отсылает братьев домой. Прочтем стихи с 1 по 5. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Итак, Иосиф отпускает братьев, Они преспокойно отбывают в полной уверенности, что все, наконец, удалось. Они и понятия не имеют, что в мешке у Вениамина находится чаша Иосифа. Но начальник дома Иосифа, получив подробные указания, уже следует за ними по пятам. Не успели братья отойти от города, как их догоняет вооруженный отряд, и начальник дома Иосифа обвиняет их в краже. Читаем далее стихи 6 и 7. «Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: „Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела“». Обратите внимание, начальник дома, как и было ему приказано, говорит, что господин его гадает на чаше. Ведь Иосиф был пророком, он мог предсказывать будущее. Помните, как он истолковывал сны хлебодара, виночерпия и самого фараона? Вероятно, чаша ему каким-то образом помогала в этом. А может, он просто использовал ее, чтобы красивее обставить ритуалы истолкования снов. Что же касается нас, то следует понимать. Дар ясновидения Иосиф получил от Бога. Бессмысленно гадать на кофейной гуще или изучать гороскопы. Популярность всех этих видов гадания лишь свидетельствует о плачевном духовном состоянии людей в наши дни и уводит нас от Бога, который по своему усмотрению распоряжается любыми обстоятельствами нашей жизни.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевши устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Биологическое равновесие. Как вы думаете, у чего лучше аэродинамические качества? У реактивного самолета или у дерева? Листья и ветви дерева приходят в движение, уступая ветру. В итоге аэродинамическое сопротивление дерева меньше, чем у реактивного самолета. В творении Божьем полно доказательств тому, что Бог сотворил этот мир гибким, способным адаптироваться к переменам. Живые организмы в целях выживания наделены большой маневренностью. В наши дни много говорят о повышении содержания углекислого газа в земной атмосфере и об опасности глобального потепления. Но количество углекислого газа, производимого человеком, ничтожно мало в сравнении с количеством углекислого газа, выделяемого при извержениях вулканов. Ученые пытаются выяснить, каким образом растения регулируют углекислый газ в атмосфере. Когда уровень содержания углекислого газа возрастает, многие растения начинают поглощать его более активно и при этом выделять больше кислорода. К тому же сама ткань растений в это время становится прочнее. Распад ее замедлен, и это позволяет дольше связывать углерод. Творец хочет, чтобы мы заботились о его творении, но при этом он знает, что многое на Земле мы не в силах изменить. Вот почему он снабдил свое творение механизмами адаптации к меняющимся условиям. Как же он мудр и как благ!
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда — это путеводная звезда. Без нее нет движения, нет жизни, говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении. Божие обетование — это краеугольный камень, на который опирается надежда, и такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.
1: Знаем путь — это ты. И, конечно же, верь.

смерть болезненный шаг от последних агоний. Нам бы гордость поставить свою на колени.

От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь и пилигримы, мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться, этот шанс не погибнуть.

0: эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Отцы и дети. Решение проблемы». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Когда мы говорим о проблемах отцов и детей, очень часто возникает вопрос, кто виноват? Отсталые отцы или сверхразвитые дети? Вот это перекидывание вины с одного на другого продолжается из поколения в поколение. Когда мы говорим о божественном взгляде на эту проблему, вы знаете, мы можем посмотреть, что эта проблема возникла не с нашим приездом в Америку и даже не со временем Моисея. Эта проблема возникла в Эдемском саду. Много-много лет тому назад, когда люди делали свои первые шаги по земле, вот тогда у человека возник комплекс. Комплекс ошибочного понимания, что он имеет на что-то право. Дьявол подошел к нему и сказал: «Вы будете как боги». Дьявол предложил человеку вариант, когда он может поставить себя в центр, и он может добиваться того, что он хочет. Вы знаете, если бы не было проблемы отцов и детей в мире, который живет после грехопадения, были бы проблемы дедов и внуков, были бы проблемы мужей и жен, были бы проблемы одной группы людей и другой группы людей. В тот момент, когда человечество сделало свой выбор, когда человечество сделало свой шаг, поставив себя в положение имеющего право, было заложено основание этой проблемы. Вторая причина, почему возникла эта проблема, почему она сейчас есть, это проблема отвержения авторитетов. В тот момент, когда Адам с Евой протянули свою руку для того, чтобы сорвать этот запретный плод, в этом действии было перечеркивание Божьего Слова. В этом действии была позиция «я лучше знаю». Не напоминает ли вам это что-то? Слова ваших детей. Когда вы пытаетесь их чему-то научить, они говорят: «Я лучше знаю». Это дух бунтарства. Это то, что унаследовано каждым человеком. Каждый ребенок, который рождается на земле, появляется на свет этот ангелок, которых с крыльями рисуют очень часто, но у него внутри, его натура наполнена бунтарским духом. В этом проблема отцов и детей, дорогие друзья. Можем провести море конференций. Мы можем говорить очень много красивых слов, петь приятных песен, можем вздыхать и можем приказывать. Но пока мы не обратим внимание на корень проблемы, эта проблема не будет решена. Вот почему мы обращаемся сегодня к этому классическому тексту, для того, чтобы найти в нем ответы для нас с вами. Хотел бы посмотреть на четыре части этого текста, на четыре рецепта, которые здесь есть, или четыре принципа, которые Бог дает сегодня для нас с вами, для того, чтобы мы смогли решить проблему отцов и детей. Обратите внимание на первую фразу. «Слушай, Израиль,

жизни этого народа, основанием жизни каждого человека. Вы знаете почему? Дело в том, что стержнем жизни человечества является признание непререкаемого, абсолютного, божественного авторитета. Как только люди устранили божественный авторитет, будь это из своей личной жизни, будь это из жизни своей семьи, будь это из жизни государства, нет структуры, на котором авторитеты другие могли бы иметь точку опоры. Самая большая проблема общества, которое сегодня катится в пропасть, которое сегодня смотрит в глаза своей погибели, самая большая проблема заключается в том, что это общество не имеет точки опоры. Сегодня много авторитетов, самых разных, специалистов, ученых, артистов, художников, композиторов, людей, которые владеют умами, которые захватывают сердца. Сегодня общество раздирается на части. Я несколько дней тому назад я разговаривал с одним молодым человеком, который свидетельствует на работе одной из своих сотрудниц. И очень часто она говорит следующее. Okay, it's good for you, it works for you. Хорошо, это работает для тебя. Верь, пожалуйста, верь. Это очень хорошо, что ты веришь. Ну, у меня свой путь. У меня своя вера. У меня свой Бог. Нам кажется, ну какое дело нам до этого? Мы-то все верующие, мы-то все верим в единого Бога, в Иисуса Христа. Вопрос заключается в том, насколько авторитетен тот Бог, в которого вы верите. Каким авторитетом он обладает? Какие права вы ему дали? К этому приходит все. Когда Бог обращался к народу израильскому через Моисея, он говорил им: если вы не поймете вот этого принципа, вы не сможете существовать как нация. Если вы не поймете значение этих слов, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Яхве Элохим, Господь Бог наш, Господь един есть. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Что для вас является авторитетом? Нет, серьезно, не для меня, не для того, чтобы ответить. Что является авторитетом в вашем принятии решений? Честно, положа руку на сердце. Конкретно, чем вы живете? Что является точкой отчета? Скорее ответьте мне на вопрос, как часто вы действительно трепещете перед Богом, Создателем неба и земли? Если не часто, вы обречены на проблему поколений. Дело в том, что проблема эта решается только тогда, когда отцы и дети признают существование одного авторитета. Только тогда, когда дети видят, что у отца есть отец, только тогда, когда дети понимают, что над отцом есть авторитет, перед которым он преклоняется абсолютно, не тот, которым он манипулирует, когда он говорит одному одно, другому другое. Не тот, который выгоден ему для того, чтобы отвечать на его нужды, помогать ему в его трудностях, но которым он забывает тогда, когда его захлестывает его собственные желания. Нет, не тот. Тот, который действительно является авторитетом. Чарльз Спержин когда-то говорил, Бог является самым важным объектом познания христианина. Божье имя, Его личность, Его действие, Его творение будет неизбежно привлекать внимание тех, кто называет Его своим Отцом. Насколько много вашего времени уделяется познанию Бога? Если нет, вы поставили себя в положение, когда сколько бы вы ни говорили, вы придете к проблеме отцов и детей. Я слышал такое выражение. Маловероятно, что ребенок найдет отца в Боге, если он не видел Бога в своем отце. Итак, это первая точка, о которой мы говорили сегодня, которая записана здесь, в этом тексте. Самая первая фраза, которая начинается, это сильное классическое место

0: Священного Писания. Я хотел бы обратить наше внимание на следующие слова. Первое, о чем мы говорили, это признание авторитета Бога. Первый принцип. Второй принцип, который мы видим здесь же, в этом тексте, это посвящение себя Богу. Посмотрите, пожалуйста, 5-6 стихи. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Так, первый шаг заключается в признании абсолютного Божьего права, абсолютного суверенитета, абсолютного владычества Бога. И это признание, не только признание на словах, это не религиозность. Это признание, которое делает нас личностью, делает нас человеком. Это то признание, которое формирует наши конкретные действия. И в данном случае наши действия выражаются в том, что мы живем не для себя, а живем для Него. Нам дорог не наш имидж, нам дорог не наш авторитет, нам дороги не наши позиции, которые кто-то может поколебать. Нам дорого имя Божие, нам дорог Он, нам дорога личность Его, нам дорог Его авторитет. Мы живем для того, чтобы этот авторитет поднять, Ему поклониться. Почему? Потому что мы любим Его. Если вы хотите решить проблему поколений, научитесь любить Бога. Люби Господа Бога твоего. Очень часто проблема поколений – это проблема того, что люди просто хотят, чтобы было по-моему. Родители хотят, чтобы было по-их, дети хотят, чтобы было так, как им нравится. И вокруг этого ведется спор. Этот спор может разрешиться только одним путем, когда начнут задавать другие вопросы. Когда начнут задавать вопрос «не я имею на это право», а когда начнут задавать вопрос, как я могу уступить свое право? Как я могу отдать его? И такие вопросы задают только тогда, когда научатся любить. Очень интересно сказано здесь о любви. Посмотрите, во-первых, он говорит, люби Господа Бога твоего. Это любовь не сентиментальное чувство. Это не какое-то такое, знаете, умиление сердца, когда человек просто растаял. Это повеление. Повеление, которое касается воли человека. То есть вам сегодня говорит Священное Писание. Бог сегодня говорит, если вы хотите заложить правильную основу ваших взаимоотношений с детьми, научитесь любить Бога. Сделайте все, что вы можете. Оставьте все свои дела, все свои проблемы. И сфокусируйте свою жизнь на то, чтобы вы лично, не люди в церкви, не кто-то вокруг, не ваши дети даже, а прежде всего вы лично научились любить Бога. Это посвящение себя Богу. Вы знаете, что происходит тогда? Когда мы учимся любить Бога, мы перестаем жить для себя. Мы перестаем требовать своих прав. Вот тогда, когда мы заботимся о детях, тогда, когда мы что-то им запрещаем, что-то им советуем, что-то им рекомендуем, на чем-то настаиваем, тогда мы это делаем не потому, что наше «я» задето. Тогда мы это делаем не потому, что нам так удобнее, нам так нравится, мы хотим, чтобы было по-нашему. Если будет не по-нашему, тогда я вас всех в порошок сотру. Очень много таких отцов сегодня встречаешь, которые думают, что это настоящее отцовство. Глубоко ошибаются. Очень глубоко. Настоящее отцовство сокрыто в любви к Богу. В настоящей, преданной, полной отдаче Создателю. Посмотрите, это не только посвящение себя Богу, это еще и следующее слово. Всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. Это не любовь, выраженная в течение 2 часов в неделю, тогда, когда вы при параде, вместе со своими детьми, торжественной церемонией входите в храм, в церковь, в дом молитвы. Это другая любовь. Это любовь всегда. Это любовь, которая пропитала ваше сознание. Это та любовь, которая охватила ваше сердце, ваш разум, вашу волю. Это любовь, которая не перестает тогда, когда вам неудобно, когда настроения у вас нет, когда дети ведут себя плохо, когда еще что-то происходит вне вашего контроля. Это рецепты Божьи. Это тот принцип, который действительно может решить проблему поколений. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Любовь к Богу культивируется в сердце. Скажите, сколько вы занимаетесь проблемой вашего личного поклонения Богу? Еще раз повторюсь, не проблема того, насколько правильно в вашей церкви поклоняются Богу. Не проблема того, насколько правильно ведет себя ваша жена, или ваши дети, или ваши соседи, или ваши родственники. Как часто вы обеспокоены тем, что в глубине вашего сердца? Как часто вы берете и с микроскопом заглядываете внутрь и смотрите, что там на дне? И пытаетесь обнаружить, если там действительно любовь. Еще раз повторюсь, вы знаете, эти слова, этот текст, который мы сейчас читаем, который мы сейчас изучаем, это классика Писания. Это один из самых важных, самых замечательных стихов Пятикнижия, который находится в книге Второзакония, когда Моисей подводит итог, и когда он говорит о основании жизни народа израильского. Кроме того, что настоящие отцы, они посвящены Богу. Кроме того, что они любят Бога, признают Его суверенитет, настоящие отцы еще и преподают своим детям божественное мировоззрение. Наверное, вам приходилось попадать в места, неизвестные ранее для вас. Особенно многие люди, которые переезжали когда-то из бывшего Советского Союза сюда, в Америку, они сталкивались с абсолютно новой страной, с абсолютно новыми правилами здесь. И тогда они полностью полагались на тех их родных или знакомых, которые были проводниками здесь, которые повели их и показали: вот здесь вот дешевле можно это купить, вот здесь вот правили, а туда лучше не ходите, неприятности наживете для себя. То есть эти люди, которые уже были здесь, они уже что-то знали. Их ответственность была показать вам то, что они знали. Когда мы говорим сегодня о роли поколений, когда мы говорим сегодня о роли родителей, о роли отцов, мы говорим о том, что Бог устроил жизнь чудесным образом. Тогда, когда вы прошли уже что-то, тогда, когда вы узнали уже путь, по которому вы должны идти. На вас сегодня лежит ответственность рассказать об этом пути. Вы должны стать проводником для вашего ребенка. Заметьте, не служители в церкви, не учителя воскресной школы, не какие-то другие люди, которые вокруг. Это ответственность отцов. Здесь сказано так: внушай их детям твоим. Знаете, что можно внушать? То, в чем ты убежден. Вы должны лично знать. Я вам скажу откровенно, мне приходится проповедовать много и проводить много различных семинаров, конференций и так далее. Вы знаете, какую проблему я наблюдаю почти всегда? Вы знаете, кто присутствует 80% чаще всего на подобных мероприятиях? Женщины и дети. Отцы? Отцы все знают уже. Отцы на рыбалке. Машину последнюю купил, надо крыло поменять. Отцы уже все знают. Они думают, что они уже наполнены знанием достаточно. Только тогда, когда это знание нужно для того, чтобы поделиться со следующим поколением, это знание топорное, грубое, часто ошибочное. Причина? Причина самая простая. Причина в том, что эти люди не подумали о том, что на них лежит ответственность научить их детей, как вести себя в лабиринтах этого духовного мира, в котором мы сегодня живем. Вот поэтому ваших детей учат другие. Поэтому их учат улицы. Поэтому их учат фильмы. Вы можете нервничать, вы можете топтать ногами кассеты, вы можете вырывать провода с интернета, вы можете еще что угодно делать, но пока вы не займете это место, пока вы не поймете, что это ваша ответственность перед Господом Богом, пока вы не станете учиться и не просто Библию открывать, а действительно свой ум, свое сознание посвятить тому, чтобы знать Писание. Мне в последнее время приходится встречаться со многими людьми, которые говорят, ну что-то как в колледже. Нам бы вот каких-то рассказиков, каких-то историй, каких-то складных таких прибауток. Вот тогда интересно будет, а так придешь, думать надо. К сожалению, нам приходится слышать иногда эти слова. Один из человек сказал, человек, который проповедует уже очень давно, говорит, ты знаешь что, я устал от этого всего. Я прихожу в церковь отдохнуть. Если вы приходите в церковь отдохнуть, конечно, церковь это место, где действительно отдыхают душой. Но если вас не заботит Божье Слово, вы никогда не сможете научить ваших детей. Вы знаете, внушай детям твоим, посмотрите, он перечисляет и говори о них, сидя в доме твоей, идя дорогой, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Речь идет о практическом знании. Это не только теория. Рядом с детьми должен быть кто-то, кто будет формировать их богоцентричное мировоззрение везде, где они находятся. Кто должен им рассказать, как смотреть на людей, которые сегодня ведут себя неординарно. Как смотреть на те искушения, которые в школе. Как правильно относиться к деньгам. Как правильно относиться к слабым. Как правильно относиться к гордым. Как правильно относиться к тем, кто обижает. Как правильно относиться к карьере, к будущему и так далее. Кто-то должен их научить. Если вы их этому не научите, еще раз повторюсь, их кто-нибудь научит. Мы говорим о практичном знании. Мы говорим о том, чтобы взять время и посвятить его тому, чтобы вы могли научить детей двум критическим факторам. Первый фактор – научите их бояться Бога. Самое дорогое, что вы можете дать детям – научите их бояться Бога. Второе – научите их контролировать свои желания. Научите их жить не для себя, а жить для других. Мы говорим не только о признании божественного авторитета, мы говорим не только о посвящении себя Господу, мы говорим не только о преподавании божественного мировоззрения или богоцентричного мировоззрения своим детям, мы говорим еще о посвящении себя общению в семье. Еще раз прочитаю эти слова. «Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Я бы хотел задать вам вопрос. Проводите ли вы время с детьми? Просто так, в общении. Есть ли у вас вот этот мостик, который выстроился в результате того, что им хорошо быть с вами? Я вспоминаю то время, когда мы жили в атеистической стране, когда мой отец был в тюрьме, потому что он проповедовал Евангелие, когда мама воспитывала нас четверых, в то же самое время неся огромную нагрузку, работая и отвечая за многие-многие другие дела. И когда атеизм атаковал нас для того, чтобы захватить нас. Вы знаете, почему мы выжили? Потому что мы доверяли нашим родителям. Это позже наша вера стала нашей собственной. В тот момент мы верили нашим родителям, мы были с ними друзьями. Есть ли у вас сейчас дружеские отношения с детьми? Или вы сейчас живете для себя? Или вы сейчас живете тем, как бы сегодня дом побольше купить? Как бы сегодня жизнь лучше устроить? А дети? Ничего, сынок, я тебе на 18 лет Мерседес куплю. Ему не нужен ваш Мерседес. Ему нужны вы. Ему нужен тот проводник, который имел бы на себе ответственность, который боялся бы Бога, который свою жизнь мог бы построить по этому величайшему, важнейшему принципу, который мы читаем в этой книге. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Посвятите себя, пожалуйста, признанию абсолютного божественного авторитета. Посвятите себя, пожалуйста, любви к Богу. Посвятите себя, пожалуйста, преподаванию, систематическому преподаванию божественного мировоззрения вашим детям. Посвятите себя общению с ними. Господь поможет вам решить проблему поколений. Благословляю Господь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день, вечер или утро, дорогие друзья! Недавно мы прочитали о чудесном исцелении Неемана от проказа. Помните, кто подсказал военачальнику прийти за помощью к Елисею? Гордый воин проявил послушание словам пророка и получил не только исцеление тела, но и сердца. Нееман стал верующим человеком. Елисей ничего не взял от Неемана, потому что делал это как для Господа. Но как поступил Гиезий, слуга Елисея? Помните? Да, печальна участь всех жадных и обманщиков. Порази их слепотой. Библия, 4 книга Царств, глава 6. И снова Сирия и Израиль воевали между собой. Но царь сирийский постоянно терпел поражение. Кто-то сообщал царю Израиля обо всех, даже самых тайных замыслах сирийцев. «Во дворце есть человек, вступивший в сношение с врагами», — гневался царь сирийский. «Мы все верны тебе», — отвечали его приближенные. «Это Елисей, пророк израильский, рассказывает обо всем, что ты говоришь своему царю. В таком случае пошлите войско и захватите Елисея», — приказал царь. Большой отряд сирийцев спешно двинулся в Дафаим, где в то время жил пророк. Когда на следующее утро слуга Елисея вышел из дома за водой, он ужаснулся. Город был окружен вражескими воинами. Он побежал к Елисею и сообщил ему это. «Господин мой, что нам делать?» – испуганно спросил он. «Не бойся», – сказал Елисей. «Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И Елисей стал молиться. «Господи, открой глаза этому юноше, чтобы он увидел». И тут

0: и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И Елисей повел их прямо к царю Израиля. Когда они пришли в Самарию, Елисей просил Господа открыть глаза сирийцам, и они вновь прозрели. Царь Израиля был очень доволен. Теперь его враги были в его власти. «Не убить ли мне всех их?» – спросил он в горячности. «Нет, не убивай», – сказал Елисей. «Накорми их и отпусти домой». Каково же было изумление напуганных сирийских воинов, когда враги предложили им быть гостями на царском пиру. Они возвращались домой, так до конца и не поняв, что произошло, но уже не чувствовали больше ненависти к народу Израиля. С тех пор эти люди никогда больше не воевали против Израиля. Бог учит нас любить врагов своих и делать им добро, даже если необходимо для этого ослепить ожесточенных воинов. Хоть между Сирией и Израилем была война, это не помешало Елисею посоветовать царю проявить милость к врагам. И какой был результат такого добра? Между Израилем и Сирией наконец наступил мир, потому что любовь израильтян победила ненависть сирийцев. Урок для нас ясен и прост. Иисус учит нас: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Елисей – хороший этому пример. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 59. Евангелие Марка, 4 глава, с 37 стиха. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Ученики Христа, попавшие в шторм, были очень испуганы. Многие из них были опытными рыбаками и не раз выходили в море. А сейчас они в страхе. Волны заливают лодку, грозя ее перевернуть. Разве смогут они спастись в бушующем море? Но вот что интересно в этой истории, случившейся с учениками Иисуса Христа. Они были в лодке не одни. С ними был их учитель и Господь, но они о нем совершенно забыли. И вспомнили тогда лишь, когда вода стала наполнять лодку, и упрекнули его, что он беззаботно спит и даже не думает о том, что они вот-вот утонут. Но он ведь в одной лодке с ними. На теплоходе по Иссык-Кулю. Многие из моих одноклассников летом отдыхали в пионерском лагере. Некоторые даже проводили там 2 и 3 смены подряд. А встретившись в школе 1 сентября, они рассказывали, как там было интересно и весело. И мне тоже захотелось побывать в пионерском лагере. Я попросил маму, чтобы она купила мне путевку в пионерский лагерь. Вскоре моя мечта исполнилась. Я поехал в пионерский лагерь «Космос», что на берегу горного озера Иссык-Куль. Лагерная жизнь мне не понравилась сразу же. Я уже 2 года занимался туризмом и привык к походам, кострам, палаткам и к хорошим друзьям-туристам. А здесь дощатые домики, отряды, марширование, линейки, тихий час, купаться по 10 минут и ни шагу за забор, отгораживающий территорию лагеря. Иногда по вечерам показывали кино. Если вы видели художественный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», то получите полную картину моего космического лагеря. Но однажды объявили, что сегодня будет экскурсия по озеру на теплоходе. Это было уже что-то. Теплоход подошел к причалу и взял на борт несколько шумных отрядов. Через час плавания он вновь пришвартовался к причалу, высадив одних пассажиров и загрузившись другими. Так было 3 раза. Я попал в 3-ю смену, потому что мой отряд был одним из старших. Это было интересное плавание. Теплоход пересек озеро, и мы увидели другой берег, которого не было видно из нашего лагеря. К берегу близко подступали горы, а на них росли высокие ели. Потом мы плыли вдоль побережья, потом снова вышли в открытое море, откуда берега не были видны вообще. Все шумели, радовались солнцу, свежему ветерку и темно-синим волнам, которые разрезал нос нашего теплохода. Вдруг я заметил, что из небольшой трубы, выступающей с борта теплохода, струйкой льется вода. Я наблюдал долго и понял, в нашем теплоходе есть течь. Поэтому работает насос, который постоянно откачивает воду, чтобы мы не пошли ко дну. Но капитан никому не объявляет о случившемся, чтобы избежать паники. И никто вокруг не догадывается о грозящей нам беде. Тогда я помолился Богу, чтобы мы благополучно добрались до берега. Все оставшееся время я думал только об одном – скорее бы доплыть до берега. Уже потом, став постарше, я узнал, что насос откачивает воду, попадающую с лопасти винта. И никакой опасности это не представляет. Испуганные ученики Христа готовились к худшему – погибнуть в море. Но был и другой выход, о котором они совсем не думали – остаться в живых. Им надо было только подумать хорошенько, с кем же вместе они плывут. Он спит спокойно, а они погибают. Но тогда и он погибает с ними, идя ко дну. Или же они не погибнут. Об этом они не подумали. А если он спокоен, то кто же он их учитель? Если он не боится гибели, то чего же бояться им? Они упрекнули его в том, что он совершенно не думает о спасении их жизни. А Господь ответил им так: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Неужели вы погибнете, если я с вами?» Но ответил он им только после того, как усмирил бурю. И встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Не бойся, когда страшно бушует житейское море. Господь с тобою. Будь спокоен, Он помнит о тебе. Не бойся, только веруй. Евангелие Марка, 5 глава, 36 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Всем привет, это я, Белочка. Травка, цветочки, елочка. Привет вам, солнышко, привет и тебе. Так тепло на сердце от твоих лучиков. Радостно. Спешу на берег скалистого озера. Тетрадочку свою со стихами прихватила, которые из детских журналов «Тропинка» выписывала по темам. Мы с кабанчиком и дядюшкой лосем готовимся к эфиру радиопередачи «Солнечные строчки». А вот и кабанчик первым пришел. Что-то на песке палочкой чертит. Да старательно так.
1: Нет, этот нос не годится. Ну разве может быть такой нос у настоящего друга?
0: Кабанчик, привет!
1: Ой, Белочка, привет! Слушай, отойди в сторонку, а? Ты мне солнце загораживаешь.
0: А что это ты, кабанчик, рисуешь?
1: Не что, а кого? Портрет настоящего друга. Ну что, непонятно, что ли?
0: А, теперь поняла. Ну и каким же ты его представляешь? Друга своего настоящего?
1: Ну, заботливым, конечно. Ну, чтоб если что, так сразу же бы и заботился. Желуди там приносил бы корзинками. А потом еще, чтобы щедрый был. Вот, чтобы мне подарки каждый день без напоминаний вручал. И главное, чтобы хвалил почаще.
0: Понятно. Думаю, не просто тебе будет найти своего настоящего друга. Ну да ладно. Я насчет передачи «Солнечные строчки», кабанчик. Не забыл? Сейчас дядюшка лось подойдет. Может, пока тему выберем?
1: А что ее выбирать-то? Вон она уже на песке нарисована. Дружба. Ну как, подходит?
2: Привет, друзья. Слышу, вы уже тему нашей стихотворной передачи выбираете.
0: Привет.
1: Здравствуй, дядюшка Лось. Ой, а как тебе моя тема? Понравилась? Ой, Белочка, а в твоей тетрадочке стихи на такую тему имеются?
0: Да, найдутся. Вот. Дружбой буду дорожить. Ну, это название раздела, куда я стихи о дружбе выписывала.
2: Ну, раз тема имеется, стихи тоже, думаю, пора начинать нашу поэтическую страничку.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» вот-вот начнется.
0: Стихотворение «Друг». Автор Алла Воробей. Мой друг сегодня не пришел, за мной в школу не зашел, меня к себе не пригласил. Обижусь, изо всех я сил. Звонить теперь ему не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира. И вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина. У друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощенья и твердое приму решение. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь. Об этом ты не пожалеешь.
1: Как это не получать ничего? А подарки как же? Это что же теперь без подарков, что ли, жить?
2: Владимир Кузьменков. Стихотворение называется «В пути». Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, в всех улыбкой награди. Примирительный и светлый ты дорогою иди.
0: Следующее стихотворение называется «Совет», а написал его Владимир Кнышев. Папа всех детей позвал и такой совет им дал: если голоден твой враг, поступи с ним только так. Двери перед ним открой, напои его водой. В доме хватит пирогов для друзей и для врагов. Может, после пирога потеряешь ты врага, превратится в друга он, так гласит Христа закон.
1: Ой, слушайте, как пирожка-то захотелось. А может, мы перерывчик организуем? Да ладно, это я так, ничего. Могу и потерпеть. Вот, стихотворение лучше расскажу. Называется «Друг», а написала его Елена Микула. На 4-м этаже, в доме номер 8, 2 года живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода. Вместе в школу ходим, и каникулы всегда вместе мы проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Мне не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.
0: Дядюшка Лось, а есть ли на свете идеальный друг, который всегда поможет, подкрепит добрым словом, всегда простит?
2: Есть такой друг, Белочка. И о нем говорится в стихотворении Оксаны Ладной. Называется оно «Верный друг». Исцелить на сердце рану верный друг поможет. И в беде он постоянно рядом будет тоже. И твою нужду заметив, он протянет руку и во тьме твой путь осветит. Как же имя другу? Этот друг не забывает, если все забудут. Любит нас, оберегая от беды повсюду. Имя дивное он носит, кто его не знает? Я отвечу, если спросят. Бог, любовь святая.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: До свидания, друзья!
1: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите, радуга! Белочка, ну скажи мне, кабанчик мой настоящий друг,

эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Псалом 26:14.

Давид поет: «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы приближаемся к концу биографического цикла передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы говорили о человеке, который своим характером смог угодить Богу. В прошлой передаче мы начали изучать удивительный гимн триумфа, который Давид написал, оглядываясь на свою жизнь. Давид, стоя на коленях, понимал, что своими силами он не в состоянии решить проблемы, которые окружали его. И, признав свою беспомощность, он в полноте ощутил Божью силу. Название сегодняшней беседы – «Гимн триумфа». Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим с вами чтение 22 главы 2 книги Царств. Давид пишет песню. Он прославляет Бога. В жизни Давида были самые разные обстоятельства, разные времена. Были времена подъема, были падения. И вот в этой главе мы читаем о том, как Давид воспел песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его. Поэтому Давид так и поет: «Господь твердыня моя, крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя». Это прекрасное напоминание для нас, чтобы мы свой взор обращали к Господу, чтобы наши песни, наши молитвы прежде всего обращались к Господу. Поэтому, дорогие друзья, я хочу отметить несколько важных моментов. Научиться у Давида. О чем он говорит в этой песне? Когда времена на самом деле тяжелые, Господь — наша единственная защита и охрана. Когда наша походка слабеет, Господь — наша единственная сила. И мы читаем об этом далее, с 32 стиха. «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук». Это как раз та самая сила, которую дает Господь. «Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня». И далее Давид описывает различные формы своей немощи, в которых Господь дает ему силу. А теперь давайте мы обратимся ко второму посланию Коринфянам, 12 главе. Новый Завет. Когда у нас тяжелые времена, Бог — наша крепость и сила. Когда дни темные, Господь — наш свет. Когда наша походка слабеет, Господь — единственный источник силы. И вот что пишет апостол Павел, 12 главе 2 послания Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Три раза апостол Павел просил, чтобы Господь избавил его от жала. Я не помню другого случая, когда бы я читал, чтобы апостол Павел просил о чем-то трижды. Но он трижды молил о том, чтобы Господь удалил от него это жало. Но Бог ответил ему следующее. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи». Помните об этом. Сила Божия совершается в нашей немощи. Господь говорит: моя сила совершенна именно тогда, когда ты в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Мы можем понять это разумом, но нам сложно применять это в жизни. Мы не хотим быть немощными, нам нравится быть сильными. Но несмотря на это, ключевой принцип христианства, Бог показывает нам свою наибольшую силу.

Ини автор рассказывал реальную историю одного способного спортсмена. Послушайте это свидетельство. 2 июля 1963 года Брайан Стернберг упал с 3-метровой высоты, и это секундное падение полностью изменило его жизнь и жизнь его семьи. В школе Брайан посвящал много времени занятиям необычным видом спорта, прыжкам в высоту с шестом. Ему очень нравились все составные грандиозного прыжка. Стремительный разбег, резкий толчок шеста, сам взлет, напоминающий прыжок ягуара, и момент невесомости над планкой, а затем захватывающий дух падения на маты. Для Брайана было недостаточно просто усовершенствовать технику прыжка. Зная, что сильное тело поможет ему подняться чуточку выше, он также занялся гимнастикой. Гимнастика – это балет силы. Наверное, ближе всех других видов спорта приближается к искусству. Почти каждый день после уроков Брайан направлялся в спортзал, где снова и снова занимался, оттачивая разбег, прыжок и технику падения. Он научился переворачиваться и делать сальто в воздухе, наслаждаясь полным контролем, который имел над собственным телом. Прыжки шестом требовали железной дисциплины. Гимнастика делала его свободным. Будучи первокурсником в университете, Брайан установил рекорд страны среди первокурсников в колледже. Очень скоро спортивные журналы стали называть его сильнейшим прыгуном мира. Шел 1963 год. Президентом страны был Джон Кеннеди. А национальной задачей номер один – победа в Олимпиаде. Внимание всей страны сфокусировалось на 19-летнем Брайане Стернберге. В 1963 году о новых спортивных достижениях Брайана писали почти каждую неделю. Не зная себе равных в соревнованиях под открытым небом, он также установил рекорд страны для закрытых помещений. Потом побил мировой рекорд, а позже побил его еще дважды. Другие прыгуны достигли своего потенциала, но Брайан продолжал поднимать перекладину. То были счастливые дни для этой семьи. Они знали, что слава была мимолетной, потому что в легкой атлетике звезды бывают быстро, но это был праздник для всей семьи, когда они вместе садились в машину, ехали на стадион и смотрели, как восторженные толпы зрителей приветствовали победителя с легкостью взлетавшего над планкой. Но все изменилось 2 июля, через 3 недели после того, как Брайан установил свой последний рекорд. Теперь, спустя несколько десятилетий, Брайан Стернберг продолжает состязаться, но теперь это борьба иного рода, намного более одинокая и безнадежная, борьба без шестов. Все началось тогда, когда Брайан накинул свитер и сказал матери: «Поеду, позанимаюсь в спортзале». Он поехал в университет, располагавшийся за рекой, начал разминку. Команда атлетов готовилась к поездке в другую страну, и тренировки Брайана имели теперь огромное значение. Вот как он описывает, что произошло дальше. Если в прыжках на батуте и бывают страшные мгновения, то это при взлете. Момент, когда спортсмен отрывается от батута, его вдруг охватывает беспричинная паника, и это чувство сохраняется до тех пор, пока он снова не ощутит опору. Это случается даже с самыми опытными спортсменами. Так вот, меня охватило такое паническое чувство, и взлетев, я потерял ориентацию. Я думал, что, как обычно бывало в таких случаях, я просто приземлюсь на четвереньки. Но упал вниз головой. Я услышал, как в шее что-то треснуло, а потом все исчезло. Затем я увидел, что мои руки и ноги двигаются, но не чувствовал этого движения. Я понял, что произошло, и изо всех сил закричал: «Я парализован!» Голос мой, однако, звучал негромко. В легких почти не было воздуха. Дыхание также подвергнулось воздействию паралича.
Я не мог ничего сделать, не мог сдвинуться с места. Сначала на меня напал страх,

Но потом паника вдруг исчезла. Я сказал собравшимся вокруг меня: «Не двигайте мое тело, особенно шею». Я не мог дышать и, теряя сознание, попросил стоявшего рядом товарища сделать мне искусственное дыхание, не запрокидывая назад мою голову. До того, как приехали медики, на меня дважды нападал ужас, но не от физической боли. Я просто не мог поверить в то, что со мной произошло. И в то время я думал лишь о ближайшем будущем и совсем не думал о том, что, возможно, никогда не смогу ходить. Медики мало знают о функционировании спинного мозга, потому что очень сложно его изучать, не причиняя вреда здоровью пациента. В течение 48 часов врачи не знали, выживет ли этот молодой человек. А когда он выжил, они могли только гадать, до какой степени способны восстановиться его двигательные функции. И в течение последующих 8 недель Брайан лежал пристегнутый к раме Фостер, конструкции стали и полотна, называемый брезентовый сэндвич. Закрепленная с обеих сторон на шарнирах, рама позволяла медсестрам время от времени переворачивать Брайана, чтобы на его теле не образовались пролежни и не возникало других проблем. Когда на Брайана, как тошнота, накатывалась депрессия, у него оставалось несколько точек опоры, за которые он мог ухватиться. Рядом была его подруга и семья. И еще он получал поддержку от тысяч сочувствующих. Ему писали даже из таких далеких стран, как Япония, Финляндия. Каждый день родители посвящали около часа чтению писем и открыток, в которых люди выражали поддержку и читали до тех пор, пока эмоции не захлестывали их самих. Один 79-летний старик написал: «Мое тело уже никуда не годится, но спинной мозг работает нормально. Если бы я только мог отдать его тебе». Поддержка приходила также от спортсменов со всего мира. В Советском Союзе для Брайана отчеканили специальную медаль. Футбольная команда сыграла благотворительный матч, и прибыль от которого пошла на медицинские расходы Брайана. Однако через несколько недель уже ничто, казалось, не способно было вывести Брайана из депрессии, потому что врачи не могли его обнадежить. После подобной травмы никто в медицинской практике не встал на ноги. Выбраться из этой затяжной депрессии ему помогли члены общества спортсменов-христиан. Больше часа Брайан беседовал по телефону со спортсменами и тренерами. Христиане-спортсмены, веря в исцеление Брайана, зажгли в нем искру веры. И спустя 3 месяца после несчастного случая Брайан стал христианином. Он понял, что никогда не сможет ходить, если не произойдет чудо. Никакое напряжение воли не заставит его мышцы двигаться. Мертвые нервные клетки спинного мозга должны были ожить, и медицина не в силах была этому помочь. Он также прекрасно понимал, что вера в Бога не сделка. «Боже, исцели меня, и я поверю». Нет, Брайан должен был довериться Богу просто потому, что он Бог. И Брайан пошел на этот риск, верив ему свою жизнь. И затем автор книги Филипп Янси описывает свои чувства после встречи с этим молодым человеком. «Меня вдруг наполнила жалость. Тело человека, с которым я только что беседовал, было жалким подобием этого прекрасного тела. Брайан, безусловно, вырос эмоционально и духовно, но в то же время он стал меньше. Боль разрушает. Эти два образа не покидали меня, когда я вышел из теплого дома на холодный сиэтлский ветер. Брайан, который на фотографии, и Брайан сегодня. Скорченное, беспомощное тело на кровати, где он будет лежать и завтра, и послезавтра, и кто знает, как долго. Смог бы я поверить на его месте? Что бы я делал? Объяснял страдания, принимал его или восставал против него? Смог бы я верить в исцеление на протяжении лет, на протяжении десятилетий? Правильно ли поступали родители, надеясь на чудо, которое не произошло, невзирая на тысячи молитв? Уезжая, я не чувствовал жалости. Жалость вызывается слабостью,
а я встретился с великой силой, которая не угасает, даже если не все получается так, как хотелось бы. Вторая книга Царств, 22 глава. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Милость Твоя возвеличивает меня. Это правда. Когда времена тяжелые, когда темные времена, Господь наш единственный свет. Когда трудно идти, когда походка слабеет, Господь наша единственная сила. Ну, а теперь четвертая и последняя мысль. Когда наше будущее туманно, Господь наша единственная надежда. И давайте посмотрим на 50 и 51 стихи. Давид очень интересно все показывает. Послушайте. «Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Давид умирает с песней благодарности и прославления на губах. «Величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Да, когда мы становимся старше, будущее начинает иметь большое-большое значение для нас. Оно становится важнее, чем настоящее. И слова о том, что Господь дает милость нашим потомкам, дарят нам надежду. Бог – наша единственная надежда. Почему нам, христианам, сложно принять и поверить, что Господь – наша единственная защита, свет, поддержка и надежда? Потому что мы пробуем все, что угодно. Мы строим для себя слишком много различных опор, к которым мы обращаемся при первом же случае возникновения трудностей. Мы пробуем различные способы, различные подпорки, забывая про Бога. А Он терпеливо ждет, чтобы показать свою силу. Терпеливо ждет. Господь – единственная защита, свет, надежда, поддержка для нас. Только Он. Не наша карьера, не наша семья, даже не церковь. Но только Господь, только наш Бог будет рядом, когда все остальное разрушается. И нужно не только верить, но и жить. Практиковать жизни, а не только знать и понимать. Я предлагаю прямо сегодня найти время, когда вы оставите все свои дела, все, что запланировали. Просто останьтесь наедине с Господом. Поразмыслите над тем, сколько всего Он дал вам. Осознайте, какое место Бог занимает в вашей жизни. Честно ответьте себе на вопрос. Какое место в моей жизни я отдал Господу? Если вы понимаете, что вы выделили Господу очень маленькую часть, то задумайтесь, почему. Господь – это ваше все? Если нет, то почему? Вот что пишет Давид, Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. И извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Господь показал свою силу в моей слабости, свет, когда мне было темно, надежду в моем незнании и уверенность в моем замешательстве». Помните об этом. Дорогой друг, чем наполнено наше сердце? Доверили ли мы нашу жизнь Господу Иисусу Христу? Мы читаем с вами о жизни Давида. Но самое главное в жизни Давида была его жизнь с Богом. Бог так возлюбил этот мир, что послал в этот мир Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа. Он зашел на крест, умер на кресте за грех, чтобы мы имели жизнь вечную. И если мы понимаем, что хотим иметь жизнь вечную, иметь жизнь духовную, то нужно прийти к Господу Иисусу Христу, обратиться к Нему с молитвой и просить Господа руководить нашей жизнью.
Без духовного рождения, когда Дух Святой входит в наше сердце, не будет жизни духовной. Мы можем многое прочитать, многое знать, но как важно обратиться к Господу, чтобы Он руководил нами, чтобы Дух Святой наполнял нас, и мы были послушны Богу во всем. Да благословит Господь в сокрушении, в радости, в смирении следовать за Господом, молиться Ему и доверяться Ему. Совершим молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Гимн Триумфа». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Когда мы перестаем полагаться на свои силы, а полностью доверяемся Богу, то очень четко осознаем четыре важные истины. Первое. В самые сложные времена Господь – наша единственная защита и охрана. Второе. Когда вокруг темно, Господь – это наш единственный источник света. Третье. Когда мы ослабеваем, Господь – это наша единственная сила. Четвертое. Когда наше будущее туманно, Господь – наша единственная надежда. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами – свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы двух последних передач. Когда даже благочестивые ведут себя немудро. Конец эпохи. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Когда даже благочестивые ведут себя немудро. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа. И тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 30 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Матфея в 10 главе в 42 стихе. Там есть такие слова: «Только чашею холодной воды». Что мне делать? Один только раз мне определено пройти по этому земному пути. Поэтому любое хорошее дело, всякую любезность или услугу, что я могу подарить человеческой душе, следует делать сейчас. Мне нужно ничего не упустить и не отложить на потом, ибо никогда больше не пройду я этой дорогой. Отдай, что имеешь, ты можешь и не знать, как это нужно другому. Делай лучшее, что можешь, труд любви свершай, делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай твердо и усердие к делу прилагай, отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай дело, а о плате меньше рассуждай, что заслужишь, то получишь, время не теряй. Дело Господа Иисуса делом прославляй, скоро Он придет во славе, время не теряй. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «Бибиен» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Однажды Виктор Бланк привез из Германии на большом грузовике, фуре, гуманитарную помощь для колледжа. Приехали в пятницу поздно вечером. Согласно закону, грузовик был опечатан и подлежал таможенному досмотру. В субботу и воскресенье таможня не работала. А грузовик был арендован, и время простоя очень увеличивало арендную плату. Что же делать? Ждать 2 дня до понедельника и еще сутки, пока грузовик пройдет таможню и пока его разгрузят в колледже? Более 3 суток простоя – это 1000 марок дополнительного расхода для Логоса. Бланк принимает решение с раннего утра в субботу начать разгрузку, а Николай пойдет оформлять документы в таможню в понедельник после разгрузки. Так и сделали. С утра в субботу разгрузили фуру и отпустили. Николай сделал им отметки в путевом листе и выдал на официальном бланке Логоса с печатями справку о том, что гуманитарный груз принят христианским колледжем. Уже в воскресенье вечером в колледж позвонил водитель и сообщил, что границу проехали благополучно, никто к бумагам не придирался, и они направляются в Германию. А в понедельник утром Николай поехал в таможню «растамаживать» в кавычках груз. Когда подошла его очередь, 2 таможенников, взяв у Николая документы, пошли на улицу. «А где ваш грузовик?» – спросили они. «Уже, наверное, в Германии. Его отпустили еще в субботу днем», – отвечал Николай. Таможенники от удивления остановились, молча переглянулись и воззрились на Николая. «Как это? Ведь вы у нас уже бывали и знаете, что без таможни вы не имели права вскрывать пломбы, открывать фуру и разгружать ее. Как же вы посмели это сделать?» Они отправили Николая к начальнику таможни. Николай смело пошел, зная, что за него сейчас молятся студенты и весь персонал колледжа. Начальник таможни сначала выслушал своих инспекторов, затем объяснение директора колледжа, помолчал, а потом захохотал. И смеялся громко и долго, так что все испугались, не сошел ли он с ума. Отсмеявшись, он сказал: «Более 10 лет служу в таможне, но такое вижу впервые. А как же грузовик пересек границу без нашей отметки?» Николай пояснил, что он сам отметил путевой лист и приложил к нему фирменный бланк о получении груза колледжем, в чем и расписался. Грузовик с этими документами уже благополучно пересек границу, как сообщили с дороги водители. «Если вы так будете работать, то мы вообще скоро будем не нужны», – опять заговорил начальник и, обращаясь к своим коллегам, продолжал: «Идите, пока работайте, я с ним сам разберусь». Состоялась хорошая задушевная беседа о христианском колледже в Санкт-Петербурге, о душе и о Боге, о человеческих взаимоотношениях и о взаимоотношениях с Богом. Расстались друзьями. А весь колледж с нетерпением ожидал возвращения директора. Когда же Николай сообщил, что все прошло хорошо, тогда из стен колледжа понеслись потоки благодарственных молитв Богу за его чудеса и помощь. А Николай благодарил Бога за оказанную ему милость и за то, что благодаря этому событию он познакомился с начальником таможни. Да, все, что делает Господь, Он делает хорошо, и притом весьма хорошо, как написано в книге Бытие 1.30.

студенты шли в другие церкви города. Постоянное недосыпание, перегрузки на работе и в служении сказались на здоровье Николая. Возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи советовали ему лечь в больницу, но Николай отказался, зная, что он нужен в колледже. Утром, после короткого ночного отдыха, директор шел на раннюю утреннюю молитву с работниками колледжа, затем неотложные дела – заключение договоров, составление графика дежурств, ответы на письма, звонки по телефону и прием посетителей, поездки по организациям и миссиям, а вечером встречи и беседы со студентами. Студенты доверяли директору и открывали ему, как наставнику и пресвитеру, свои сердечные тайны. Рассказывали о неразделенной любви, делились переживаниями, говорили об искушениях, посвящали в планы и намерения, исповедовались в согрешениях. Однажды вечером в дверь постучали две студентки и робко спросили: «Как вы думаете, можно ли нам, студентам, писать шпаргалки? Ведь скоро тесты?» «Я не только думаю, но и глубоко убежден, что писать шпаргалки можно, даже нужно, притом всем студентам», — отвечал им Николай. «Но только...» «Поняли, мы поняли вас!» — радостно закричали они и, довольные, убежали. «Подождите, стойте!» — закричал он, но их уже и след простыл. А на следующий день вечером у дверей Николая ожидала целая толпа студенток. «Вы ко мне все сразу или по отдельности?» – спросил он. «Можно все вместе!» – обрадовались девочки. Зашли в молитвенную комнату, помолились, и Николай спросил о причине их визита к нему. Они немного засмущались, но потом сказали: «Это правда, что вы вчера вечером сказали нашим девочкам, что можно писать шпаргалки?» «Да, это сущая правда. Я им сказал, что писать шпаргалки можно и даже нужно. Я и вам говорю и даже рекомендую. Пишите шпаргалки». «А вы сами писали шпаргалки?» – полюбопытствовала одна смелая девочка. «Да, писал. Писал перед сдачей государственных экзаменов в летном училище и во время своей учебы на заочных библейских курсах в Москве», – признался Николай. «Вот спасибо вам, а то мы сомневались», — отвечали они. «Только выслушайте до конца, а то вчера вечером сестрицы во Христе не стали слушать и убежали», — с печалью в голосе проговорил директор. «А что вы еще хотели бы нам сказать?» «Писать шпаргалки можно, и даже нужно, как я уже сказал вам. Но пользоваться ими во время тестов нельзя». «Почему?» Удивленно спросили студентки. «А какая польза писать шпаргалки, если пользоваться ими нельзя?» «Пользоваться шпаргалками нельзя, потому что это обман преподавателей и самого себя. А обманывать запрещено Богом. Но писать их полезно, потому что в вашей зрительной памяти встанут все слова и строки, которые вы написали на бумаге. И чем больше вы их перепишете, тем ярче они всплывут в вашей памяти во время теста», – наставлял девушек директор. Не очень радостными ушли они от Николая. Но, по их словам, шпаргалками во время теста они не пользовались. Однако шпаргалки помогли им вспомнить пройденный и переписанный материал. Другая интересная беседа состоялась с группой студентов, юношами и девушками. Беседа касалась любви. «Можно ли студентам влюбляться?» – задали вопрос те, кто был посмелее. «Можно и даже необходимо», – с готовностью отвечал директор. «Вот здорово! А мы боялись, что за это вы нас будете ругать», – заговорили чуть ли не хором. «Минуточку!» Остужая дух влюбленности, сказал Николай: «Влюбляться можно и необходимо, только так, как советовал Христос своим ученикам». Николай открыл Библию и прочитал из Евангелия от Иоанна 13:34-35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы».

да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Для того, чтобы любить друг друга так, как Христос возлюбил нас, нужно крепко влюбиться. Вот вы и постарайтесь влюбиться друг в друга, это можно, и даже необходимо для вас, как христиан, и для мира, чтобы ему засвидетельствовать о братской и Христовой любви. А можно ли студентам колледжа жениться, не дожидаясь окончания учебы? Можно, ведь у нас не монастырь, а духовный колледж. Но если тем, кто поступал в колледж, будучи женатым, колледж выделил комнаты, то те, кто женится во время учебы, должны искать себе квартиру за свой счет, так как свободных комнат в колледже нет. А можно ли студентам влюбляться в преподавателей? И если это уже случилось, как об этом им сказать? Можно, если хотите страдать. Но говорить им об этом не стоит, потому что это не приведет к ответной любви. У всех преподавателей уже есть семьи. И если кто-либо из них проявит ответную любовь, придется исключать из колледжа и вас, и их, потому что в глазах Божьих это грех. А греха в христианском колледже не должно быть. Молитесь Господу, чтобы в вашем сердце царствовала не греховная, а Божья любовь. И Бог благословит вас в вашей любви и поможет вам выбрать нужного и соответствующего друга жизни. «А как вы выбирали себе жену?» – допытывались студенты. Николай рассказал. «А какая разница в возрасте может быть между женихом и невестой?» – спрашивали девушки. В ответ Николай рассказал один случай из жизни. Когда он еще жил во Фрунзе, одна из местных газет дала материал. На первой странице два фото крупным планом. Одно фото ученого, получившего Нобелевскую премию, и второе девушки, удостоившейся звания «Мисс Красоты». Это 18-летняя девушка, увидев себя в газете рядом с Нобелевским лауреатом, быстро сообразила и послала ему письмо. «Сама судьба нашла нас друг для друга, поместив нас рядом и показав всему миру, что мы достойны друг друга. Не беда, если у вас есть жена. Сейчас

и был бы несчастлив, если бы судьба свела нас под одной крышей. А наши дети были бы и того несчастнее, если бы красотой пошли в меня, а умом в тебя», был ответ 75-летнего профессора. Много еще было вопросов на подобную тему. Можно ли верующим ревновать? Как быть, если одного и того же парня полюбили две родные сестры? Есть ли границы дозволенного? И если есть, то какие они для тех, кто уже обручен и зарегистрирован в ЗАГСе? Можно ли влюбленным целоваться? В заключение все вместе помолились Господу о нуждах и потребностях молодых людей в надежде, что Господь подаст свою помощь всем тем, кто доверит свою судьбу Богу, как написано в книге Псалтырь 36:4-5. Разошлись студенты по своим комнатам далеко за полночь. Пошел к себе и Николай. В другой раз студенты затеяли беседу с Николаем о радостных и пасмурных, в кавычках, христианах. Как говорит Библия о нашей обычной человеческой радости? Допустим ли в жизни верующих смех и юмор? И как относиться к христианам, позволяющим юмор в разговорах и в жизни? Можно ли допускать смех во время богослужений? Еще была тема о рождении детей и планировании семьи. Как в свете Христова учения решается этот вопрос? Помнится, как живо и интересно прошла беседа со студентами о создании крепкой и счастливой семьи, о пореза мужества и о влиянии на семейную жизнь возраста молодоженов. Создавали они семью в молодые годы или когда уже встали, как говорят, на ноги? Много и других нужных и интересных тем обсуждали студенты с Николаем за время его служения в колледже. Так быстро и незаметно прошел год. Поскольку библейский колледж «Логос» начинал свою деятельность в городе Белореченске Краснодарского края, и два года обучения прошли там, то после окончания третьего учебного года, то есть после года учебы в Санкт-Петербурге, должен был состояться выпуск. Он и состоялся, и произошло это событие в 1993 году. Благодаря Богу и стараниям Петра Борисовича Коновальчика, который в то время был пресвитером церкви на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, этот выпуск состоялся в наполненном до отказа молитвенном доме церкви. На этом первом выпуске студентов Российского христианского колледжа, кроме студентов и сотрудников колледжа в Петербурге, присутствовали представители Логоса из-за границы, а также родители некоторых студентов. Выпускники сидели в первом ряду в традиционных одеждах-бакалаврах, плащах и беретах с кисточками, и под звуки оркестра выходили на возвышенную платформу у кафедры и принимали поздравления и дипломы об окончании колледжа с получением звания бакалавров. Много теплых слов и сердечных пожеланий было сказано в адрес выпускников. Это был настоящий праздник. Он останется светлым воспоминанием на всю жизнь для выпускников, преподавателей, представителей Логоса и всех присутствующих, и, конечно, для Николая. После первого выпуска колледж объявил новый набор студентов на первый курс. Прием документов и собеседование с кандидатами включились все преподаватели и профессора. Потрудились на этом поприще и студенты последнего курса. Вскоре первый курс был полностью укомплектован, и 1 сентября 1993 года продолжились регулярные занятия в христианском колледже «Логос». Но несмотря на прекрасные взаимоотношения со студентами и сотрудниками колледжа, пришло время расставания. По вызову сыновей, проживавших в США, Николай со всей оставшейся семьей должен был выехать к ним. Билеты купили на 28 сентября 1993 года. Студенты вместе с сотрудниками и преподавателями собрались в

0: вечером в столовой колледжа, где были накрыты столы. Но в центре внимания были не угощения, а речи и пожелания в адрес Николая. В знак любви и памяти директору вручили подарок и альбом, написанный руками студентов. Можно ли забыть тот прощальный вечер и лица друзей, пожелания и стихи, сказанные Николаю и записанные в памятном альбоме? Такое не забывается никогда.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

0: В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла, которое началось примерно в 51 году новой эры. Павел и Сила прошли Малую Азию, прибыли в Европу. Из города Филиппы они отправились в Фессалонику, в Берию, Афины и в Коринф. В настоящее время мы рассматриваем их пребывание в Коринфе. Это был шумный город, а также город полных злодеяний. Выражение «они живут как в Коринфе» подразумевало распутную жизнь. Посещение других городов привело к результату установления евангельского свидетельства, несмотря на то, что там было проведено только мало времени. В Коринфе апостол получил особое откровение от Господа продолжать свое свидетельство. Через видение ему было сказано: «Я имею много людей в этом городе». В конце концов, оппозиция усилилась, привели к восстанию, и Павла обвинили пред римскими властями. Это дело быстро закрыли, хотя напряжение не уменьшилось. Итак, в конце 18 месяцев апостол был убежден в духе, что он со своими спутниками должен оставить Коринф. Но это не случилось до тех пор, пока не образовалась сильная община верующих в этом городе. С такой же ясностью, как Господь привел апостола в город, он и побудил его выйти из города. Внутреннее побуждение, что он должен был поступить так, было от Бога. Подобным образом, пресвитеры в настоящее время могут чувствовать Господне руководство в действиях, в области служения и даже в избрании сотрудников. В книге притчи имеются такие слова: «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Находясь в Коринфе, Павел написал Фессалоникийской церкви такие слова: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Во-первых, Павел осознавал тот факт, что он был руководим Господом в своей повседневной жизни. Павел принял решение вернуться в Антиохию, откуда он начал свое второе миссионерское путешествие. К этому времени его отсутствие составляло более чем 2 года, и он чувствовал необходимость сообщить Антиохийской церкви о всем случившемся во время его поездки. Из Коринфского порта вел удобный морской путь в Ефес, то есть из цветущей столицы Ахайской провинции, цветущую столицу Азии, которая была другим важным торговым центром. Павел отправился в Европу из Троады, прибыв в Македонию в город Неаполь. Но в данный момент он находился значительно дальше на юге и решил взять наикратчайший путь кораблем в Ефес. Нет особого упоминания в Священном Писании, что Тимофей и Сила сопровождали Павла, но это вполне естественно можно подразумевать. Кроме этого, еще 2 отправились с Павлом в Ефес. Это были те, кто первыми предоставили Павлу свой дом, когда он прибыл в Коринф, а именно Акила и Прескила, занимавшиеся деланием палаток. В связи с этой четой, которая стала близкими друзьями апостола Павла, сделано интересное утверждение. В Коринфе Акила бросался в глаза по причине своих длинных волос. Он взял на себя обет и поэтому не стриг своих волос до тех пор, пока не исполнил своего обещания. Это было нечто похожее на ветхозаветных назареев, которые отказывались пить вино и тому подобное, либо пожизненно, либо на короткое время. Ветхозаветный закон о назарействе записан в 6 главе чисел. Повествование о Самсоне в книге Судей в особенности упоминает вину волос и его несостоятельность сохранить данного обета. Исполнение назарейского закона со своими требованиями и предписаниями можно было совершить только у предназначенного священника. Обет, данный Акилой, был исполнен Канхрее перед тем, как они отправились кораблем в Ефес. Другое упоминание в Новом Завете о совершении обета, который привел к тому, что жизнь апостола Павла была в опасности, записана в 21 главе Деяния святых апостолов. При попутном ветре плавание из Кенхрея в Ефес во времена Павла заняло бы 3 дня. При плохой погоде времени понадобилось бы значительно больше. Они, вероятно, были на корабле, который держал путь в Сирию. Так как корабль бросил якорь в Ефесе, Павел воспользовался возможностью посетить евреев в синагоге. Павел всегда был готов возвещать о Христе своим собратьям, несмотря на то, что он много пострадал от них во время своего второго миссионерского путешествия. Вероятно, Павел один отправился в синагогу объяснить и истолковать Писание. Когда мы упоминаем о Писании, то мы должны помнить, что до того времени это был Ветхий Завет. Интерес был настолько большим, что мы читаем, они просили его пробыть долее, но он не согласился. При благоприятной погоде и попутном ветре Павел намеревался быть в Иерусалиме на грядущий праздник. Но из Священного Писания мы можем понять, что это не осуществилось. Божье руководство в жизни Павла усилило желание закончить миссионерское путешествие, которое уже длилось больше 2 лет. Не согласившись остаться в Ефесе, на некоторое время он оставил там Акилу и Прескилу. Они были источником ободрения для одаренного проповедника по имени Аполлос, который по происхождению тоже был евреем. Посетив Ефес, он проповедовал крещение Иоанна Крестителя. Акила и Прескила многому научились от апостола Павла. Акила и Прескила приняли Аполлоса и, точнее, объяснили ему путь Господень. Одной чудной чертой характера этого человека было то, что он внимательно слушал то, о чем говорил Акила и Прескила. Отклик, который апостол Павел получил в Ефесе, побудил его пообещать, что он позже посетит их. Позже мы узнаем, сколько было обращений в этом городе идолослужения. А ведь именно это было характерной чертой Ефеса. Кесария. Сирийский корабль вначале стоял у островов Эгейского моря, а затем пересек открытое море мимо островов Родос и Кипра и прибыл в Кесарию. Кесария находилась примерно в 64 милях от Иерусалима, место назначения апостола Павла. Город получил свое название в честь римского императора после того, как Ирод Великий его отстроил. Сам Ирод умер в 4 году до Рождества Христова. Хорошо сказано, что среди величайших завещаний Ирода Великого были внутригосударственные улучшения Святой Земли. У овальной стены была гавань для парусных кораблей, а у входа были выстроены колоссальные статуи. Иногда город назывался Кесарией у моря или Палестинской Кесарией для того, чтобы отличить его от Кесарии в Филиппах. Став римской столицей в Палестине, она стала важным и влиятельным городом. Божественно в Кесарии услышали Евангелие благодаря труду евангелиста Филиппа. В 8 главе Деяния святых апостолов мы узнаем, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока прибыл в Кесарию. Филипп сделал Кесарию своим местом жительства. Это мы видим из 21 главы Деяния святых апостолов. Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарию и, вошедшие в дом Филиппа благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. Из этого мы видим, что община уже была основана в этом важном городе. Из Священного Писания мы можем заключить, что в данном случае апостол Павел недолго пробыл в Филиппах или в церкви, а спешил в Иерусалим. Интересно и то, что посещение описывается всего лишь в одном стихе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Никакой информации не дано о том, что произошло в Иерусалиме. Не говорится о встрече с апостолами. Можно предположить, что он опоздал на праздник, и его пребывание в городе оказалось короче намеченного. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро, звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно приветствую вас, особенно после некоторой разлуки. Сегодня вечером у меня будет возможность с Божьей помощью поделиться о своей поездке, показать видеоролик, а сейчас поделюсь Словом Божьим. Я прочту из книги пророка Исаии, из 31 главы, 1 стих. Книга пророка Исаии, 31 глава, 1 стих. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». В Священном Писании множество мест с подобным значением, где надежда на Господа выступает в контрасте с человеческой надеждой. Человеческая надежда, она опирается на какие-то видимые знаки. Вот они колесницы, вот они всадники, они перед нами, их много, и, казалось бы, на них можно было бы положиться. А Господь, мы неужели Его видели? Разве мы знаем Его лично? Он где-то там далеко, Он редко, казалось бы, отвечает на молитвы. И вот все это побуждало Израиль отдаляться от Господа. И время от времени пророкам необходимо было напоминать о том, что истинная надежда находится только у Него. В то время как Израиль, конечно, пытался построить свою надежду, свое упование, взирая на языческие народы, на тех, которые находились вокруг. Может быть, Израиль пытался использовать для этого формализм в культе, идолопоклонство, различное могущество в союзах и так далее, которые они пытались подстроить с окружающими народами. Сегодня мне хотелось бы поговорить о ложной надежде. Всякий раз, когда мы говорим о надежде, сразу вспоминается вот эта христианская формула из трех основных частей – вера, надежда и любовь. Но, к сожалению, многие люди рассматривают их как добродетели. Они думают, что вера сама по себе уже есть дело. Конечно же, в Библии говорится о том, что любовь, она действует. Вера действует любовью, они производят дела, но на самом деле эти три сестры, так сказать, добродетелями не являются. Они гнездятся внутри нас, они даются нам свыше, они побуждают нас к добрым делам, и поэтому определить их очень трудно. И что самое интересное, веру трудно подделать, потому что поддельная вера – это уже суеверие. Любовь притворную тоже, в общем-то, мы видим, но ее труднее подделать. Притворная любовь может выступать под разной личиной, ну, например, как власть. А вот притворной надежды вокруг сколько угодно. Потому что притворную, ложную надежду легко подделать. Дело в том, что она поддается тренировке. Она поддается самовоспитанию. Ну, если вера, она как бы дается благодатью свыше. Если любовь определяется наличием, существованием любимого, то надежда, да, она тоже дается свыше, но тем не менее она как будто бы вырастает внутри нас. Мы постоянно должны ее подкармливать и пропалывать от ложной надежды, чтобы ее не было. Как же опознать эту ложную надежду? Чем она отличается от истинной? Вы знаете, один из верных признаков – ложная надежда всегда сильнее. Она всегда больше, как и сорняк, который заглушает истинный настоящий злак, правдивый плод. Смотришь, вот по полю, я думаю, многие из вас проходили и видели, вот он колосок пшеницы, а возле него огромнейший сорняк. Они растут на одном и том же поле, и, казалось бы, удобрение предназначается для этой пшеницы. А различные другие химикаты для уничтожения этого сорняка. Все сельскохозяйственные технологии направлены на его уничтожение. Но тем не менее он больше. Так и ложная надежда, она принимается скорее. как будто бы за какую-то спасительную соломинку человек всегда хватается за эту надежду. Это

90-х годов, на вот этом религиозном буме, на пространстве бывшего Советского Союза, были проповедники из Кореи, из Южной Кореи, конечно же, которые рассказывали о том, что такого-то октября 1991 года обязательно придет Христос. Нанимались огромные залы, и вот эти проповедники настраивали людей, что вот-вот Он придет. Они ходили и уже буквально в белых одеждах были готовы, казалось бы, Его встретить. Этого не произошло, и это привело к большому разочарованию. Им пришлось искать различные оправдания и объяснения этому. Да это ли единственный случай? Это были и свидетели Иеговы в 1975 году, а раньше в 1914 году. Это были различные религиозные группы. Они назначали даты, но тем не менее этого не происходило. Ложная надежда, она укореняется в человеке. Но самое страшное, что она способна погубить человека. Дело в том, что после нее наступает пустота, наступает вакуум, наступает неверие, разочарование и даже отступничество. Ложная надежда, она забирает с собой не только саму себя после того, как она лопается, она забирает и все остальное, что там было. Скажем, если человек был верующим в Бога человеком, и кто-то убедил его, что вот Христос должен прийти в это время, Христос не пришел, очень возможно, что теперь это лопнувшая надежда, ложная надежда, она унесет с собой всю веру, весь фундамент, всю основу, все упование, которое было в человеке раньше. Все будет перечеркнуто, все будет оттуда сметено. Один психиатр, который раньше был в лагере Освенцим, вы знаете, это был концентрационный лагерь, вот, построенный немецкими фашистами. Так вот, он рассказывает, что там, в этом лагере, в страшных условиях первыми гибли не те люди, которые страдали физически больше всех, не те люди, которые голодали, а те люди, которые позволяли себе надеяться. Надеяться на скорое или очень скорое освобождение. Это те люди, которые ставили для себя какие-то сроки. Они говорили, вот-вот, буквально еще 2 месяца, и придет освобождение. Они, конечно, имели свои веские, казалось бы, основания. Какие-то слухи, какие-то газетные обрывки, какие-то доносившиеся до них сплетни о том, что вот, союзники уже на подходе, уже такой-то город бомбардировке подвергся, Красная Армия с одной стороны, союзники с другой и так далее. И вот они говорили, до такого-то октября я жду, и тогда обязательно придет освобождение. Приходило такое-то октября, но освобождение не наступало. Человека постигало не только разочарование, но в конечном итоге и смерть. Дорогие друзья, когда мы смотрим на ложную надежду, мы понимаем, что ложная надежда может потоптать человека под собой. Это как будто бы та раковая опухоль, которая разрастается и постепенно съедает те жизненные соки, которые есть у нас. А можно еще страшнее сравнить. Это как тот паразит, который живет в нашем духовном теле, а потом уничтожает свою жертву. Представьте себе, вы надеялись на что-то, ну, скажем, на ту же карту, а она вас подвела. Вот мне недавно пришлось вернуться из поездки. У меня были различные записи о том, ну, вот какой-нибудь друг мой, с которым необходимо было бы связаться. Название улицы изменилось, я надеялся на то, что я с ним свяжусь, но мой план не осуществился, я не смог его найти. Телефон поменялся, и если нет какого-то дополнительного контакта, какой-то связи, которую я мог бы уточнить и воспользоваться ею, то все, нет возможности связаться. Есть одно стихотворение у поэта Михаила Иванова, который говорит о том напряжении, которое в человеке делает ложная надежда. Это напряжение, постепенно возникая, увеличивается, пока, наконец, не падает. И когда оно падает, у человека уже просто нет сил подняться. Вот как он это объясняет. «Старый компас сегодня твой новый друг, твой спаситель и помощь пройти сквозь мрак. Но что нужно тебе, это взять себя в руки и последние силы собрать в кулак. Настроения нет, смутный дым в голове, положение, тяжесть в твоих висках, но желание выжить, но желание жить побороло твой сон, истребило твой страх. И когда от тебя все сомнения ушли, и ты думал, что все, ты почти путь нашел, ты на землю упал и, глаза опустив, понял с грустью, что компас тебя подвел».
Вот она, ложная надежда. Это то воображение, это то напряжение, которое возникает в душе, в сердце, в разуме. Оно простирается до точки кипения, оно увеличивается, но в конечном счете лопается. И хорошо.

0: если этот компас здесь на земле, а если речь идет о вечном пути, который потерян. В Библии есть интересный образ, мы прочли с вами у пророка Исаии о Египте, не надейтесь на Египет, и мне вспоминается два места из Священного Писания, мы их читать не будем, одно записано в одной из книг царств, и затем повторяет его пророк Иеремия о ложной надежде. Там есть такой образ, вы надеетесь на Египет, потому что вы хотите опереться на него. Как часто мы хотим опереться на что-то, правда? Но, говорит дальше автор, если вы опираетесь на него, не станет ли он для вас, для вашей ладони, для вашей руки, как трость? Вы опираетесь на него, и эта трость, вместо того, чтобы стать для вас опорой, она пронзит вашу руку, она сделается для вас раной. Сколько раз было такое в нашей жизни? Мы думали, что вот на эту коробку мы сейчас сядем, и все будет в порядке. Мы садимся, и коробка нас не выдерживает. В данном случае, может, даже не в коробке проблема, а в нашем весе. Правда, это уже тема другой проповеди. Так вот, ложная надежда, друзья, имеет разрушительное действие. Самое страшное, что она способна разрушить даже не столько нас, сколько тех, которые находятся вокруг нас, потому что она очень заразительна. Конечно, очень страшно, когда террорист, обвешанный взрывчаткой, об этом мы слышим сегодня все чаще и чаще, он идет и взрывает себя, и вместе с собой губит, может быть, десятки людей, по крайней мере, несколько человек, которые находятся вокруг него. Обычно такие люди специально избирают такие людные места для своих злодеяний. Но чем он руководствуется? Ведь самое основное желание, самый основной инстинкт человека – это инстинкт самосохранения, нужно сберечь себя. И поэтому ему нужно дать что-то, что было бы больше этого инстинкта, что для него перечеркнуло бы этот инстинкт и сказало бы, слушай, забудь об этом инстинкте, на самом деле у тебя есть нечто большее, на что ты можешь положиться. И в данном случае действует именно ложная надежда. Она говорит этому человеку, тогда, когда ты совершишь этот акт самоубийства, с которым ты вместе с собой повлечешь в могилу нескольких человек, все они будут гореть в аду, а ты будешь в раю, тебя встретит с той стороны небесного горизонта Аллах, и Он пожмет тебе руку, и Он тебя похвалит за твой поступок. Вот к чему приводит ложная надежда. Ложная надежда – это как устаревшая или неправильно составленная карта, в которой человека направляет на совершенно ложный путь. Но вы знаете, не только эта активность порождает ложную надежду. Очень часто бывает в нашей жизни, что лень, самая настоящая лень и наше нежелание быть активными, нежелание участвовать порождает в нас ложную надежду. Сколько раз мы слышим от наших друзей и знакомых реакцию на происходящее событие наподобие следующего. «Да, я об этом слышал, но что поделаешь?» Как-то да будет, что-нибудь да случится. Авось, небось и как-нибудь, три русских бога. Такую поговорку в своем словаре когда-то записал Даль. Поэтому очень, по-моему, очень меткая поговорка. Сколько вокруг людей, которые полагаются на ложные авторитеты, которые имеют такую ложную надежду. Они прислушиваются к словам знаменитостей. Что они скажут, каким образом мне необходимо вести свою жизнь? Что скажут психоаналитики? Что сегодня записано в астрологическом прогнозе? Вы знаете, у меня был один знакомый, у которого была излюбленная тема разговора. Что я буду делать, когда я выиграю в лотерею? Он мечтал о миллионе долларов. У него скромные были потребности очень. Только миллион долларов. Причем он очень был жертвенным. Он считал, что если он выиграет миллион долларов, тогда обязательно большую его часть, и он уже все расписал в процентном отношении, по крайней мере для себя в уме, он пожертвует на церковь, на миссию. Но сейчас у него ведь нет этого миллиона долларов. Поэтому, когда Господь ему даст эту возможность, тогда только он будет жертвовать. Тогда его сердце откроется. Конечно же, это ложная надежда. Может быть, сейчас кто-то меня слушает и говорит, брат, ты говоришь о людях, которые, может быть, не совсем верующие, которые не имеют полного посвящения Господу, это все к нам не относится, в конце концов, мы возложили все наше упование на Иисуса Христа, Он наша единственная надежда в этой жизни. Заметьте, я сказал, в этой жизни, и здесь кроется корень, потому что Священное Писание говорит, что даже для верующего человека существует опасность иметь ложную надежду, даже тогда, когда эта надежда только зиждется на Иисусе Христе. Ложная надежда бывает и тогда, когда мы верим во Христа. Да, такое место есть в Писании, и об этом предупреждает апостол Павел. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, в 19 стихе мы читаем об этом такие слова. Мы помним, что контекст этой главы – это воскресение. Апостол Павел доказывает, что так как Христос воскрес, то проповедь о воскресении – это истинная проповедь. И всех нас однажды ожидает, как праведных, так и неправедных, воскресения. И мы праведные ждем этого момента с нетерпением. И вот в рамках этой полемики, в 19 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Я думаю, что вам приходилось, друзья, как верующим, да и мне тоже, выслушивать обвинения со стороны другой стороны, со стороны верующих людей, может быть, даже атеистов, что вы, вот верующие, ваш недостаток в том, что вы совершенно не заботитесь о земной жизни. Вам все равно, вы не участвуете вот в политических делах, вот, вы, так сказать, не участвуете в тех проблемах, которыми живет общество, потому что вы живете только лишь в будущем. Для вас самое главное – это то, что наступит потом. Вы этого еще не видели, и поэтому только и делаете, что тешите себя некими грезами, некими мечтами, некими иллюзиями того, что на самом деле еще не произошло. Конечно, ответ на это, ну, наверное, звучит так, что, конечно, и в этой жизни уже Христос благословляет и дает и сейчас надежду, но посмотрите на предостережение апостола Павла внимательней. Здесь написано: если мы только в этой жизни надеемся на Христа, если только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Мы тогда имеем ложную надежду, и это означает, что мы пропускаем то лучшее, что для нас приготовил Господь. Ну, как это можно себе представить? Мне вспоминается история богача и Лазаря. Помните этот рассказ, записанный в Евангелии от Луки? Нам не сказано о том, какие были беседы, если вообще они были, контакты между богачом и Лазарем. Но, несомненно, что-то было. Потому что позже богач вспоминает о Лазаре. Позже, когда оба оказались по ту сторону этого мира, хотя и в разных местах, богач именно о Лазаре вспоминает и просит Авраама, чтобы тот послал его к своим братьям. И вот представим себе на минутку, вновь-таки подчеркну, этого нет в тексте Писания, но представим себе, что перед смертью Лазарь пытается обратить внимание богача на Бога, на вечную жизнь. Как бы могла выглядеть евангелизационная проповедь Лазаря? Что мог бы Лазарь рассказать богачу? Неужели Лазарь мог бы сказать: послушай, богач, если ты уверуешь, то у тебя сразу все проблемы решатся? Богач посмотрел бы на него: слушай, это ты мне говоришь о решении всех проблем? Да ты смердишь! Ты просто посмотри, в каких струпьях ты находишься, и, наверное, дальше не захотел бы даже с ним говорить, спрятав свой нос в надушенный парфумом платочек. Богач бы ушел, его бы это не интересовало. Я думаю, что все, чем мог бы поделиться с ним Лазарь, это не тем, что происходит в его жизни сейчас, а тем, каким контрастом эта жизнь будет для него, для всех людей там, по ту сторону. Не тем, что он имеет уже сейчас, потому что это не настолько очевидно в физическом плане, а тем, что проявится там, в вечной жизни. Именно поэтому богач, когда понял, что у него не остается уже надежды выбраться из места мучения, он говорит: хотя бы пошли Лазаря, чтобы он рассказал братьям, и дальше что рассказал? Вновь-таки, что Христос им может дать все необходимое в этой жизни. О, они думают, что они уже все имеют. Нет, чтобы они не попали в это место мучений. Дорогие друзья, очень часто так бывает и у нас, что мы вроде бы и верующие, мы вроде бы используем молитву, чтение Писания, мы ходим в собрания, внешне мы очень благочестивы, но здесь сказано, что если мы только в этой жизни надеемся, если все наши молитвы сконцентрированы молитвы, которые проводятся вроде бы и в регулярное время, и правильными словами, но они сконцентрированы только здесь, только на земном. Благослови меня, Господи, в дороге, храни мою семью, помоги. Все это очень хорошо, все это правильно, к этому не подкопаешься, но тем не менее, это надежда только в этой жизни. Если это так, Библия говорит, это ложная надежда. Это мы проявляем надежду, которая не ведет к вечной жизни. Вспомните богатого юношу, у него все было очень правильно с религиозной точки зрения. Он говорит, я с детства соблюдал все, что необходимо, все заповеди. Христос говорит, ну что ж, тогда тебе недостает очень малого, всего лишь откажись от того земного богатства, которое ты имеешь. И здесь кто-то говорит, что да, Христос хотел его проверить, на самом деле он не хотел вот брать его земное богатство, но я полагаю, что все-таки ему необходимо было сделать этот шаг. Мы не знаем, что имел в виду конкретно Христос. Может быть, Христос, увидев его решимость, сказал бы, хорошо, я теперь вижу, оставь себе, как это было некогда с Авраамом, вы помните? Не подымай, опусти свою руку, убери, не делай ничего злого этому отроку, я вижу твою веру, я понял, я тебя испытал. Я благословил, теперь и ты, и я знаем, какие взаимоотношения между нами существуют. Может быть, и здесь так бы произошло. Это все всего лишь домыслы, догадки. Но здесь самое основное, вот этот смысл понять, что если бы он верил, что существует загробная жизнь, если бы он действительно, явно, четко перед собой понимал, что это земная жизнь, для него всего лишь маленькая точка по сравнению с огромнейшей необъятной вечностью, тогда он без задней мысли бы расстался со всем. Но он не захотел превратить это земное богатство, вложить его, сделать самое мудрое, самое правильное вложение в этой жизни, транспортировать свое имущество, так сказать, в вечность. Мы скажем, ну а как это относится к нам, что тебе все раздать или как? Дело в том, что тогда говорилось об имении. Он не хотел расстаться со своим имением. Слово «имение» означает то, что мы имеем. У каждого из нас есть свое имение, которое исчисляется не только количеством долларов на нашем банковском счету. Это и наши ресурсы, это и наши дары, и способности, и таланты, это и наше время. И, наконец, конечно же, и материальные возможности. Это то, что мы имеем. И вот иногда мы это наше имение расходуем очень экономно. Мы подобны тому сеятелю, который все семена припрятал, и только небольшую часть, только чуть-чуть их посеял, думает, на всякий случай, все-таки должны прорасти. Конечно же, такой сеятель, его нельзя назвать мудрым, потому что он экономит на семенах. Кто сеет скупо, это один из законов сеяния и жатвы, тот обязательно скупо и пожнет. Конечно же, тогда, когда мы смотрим на этот мир не понимает нашей надежды. Так же, как и тот, кто не знает принципов сельского хозяйства и его ведения, не может понять, каким образом и зачем нужно высевать эти семена. Это ведь глупо, выбрасывать их в грязь, когда они уже имеют съедобный и вполне нормальный вид. Тем более там, в грязи, они истлеют, они умрут, они сгниют, но человек, который их высевает, он знает, что он делает. Он знает те процессы, которые произойдут. Так и мы знаем нечто большее, и поэтому должны поступать мудро. Друзья, я окончу свои размышления сегодня двумя местами из Священного Писания, которые направят наши мысли, я надеюсь, на истинную надежду. Псалом 19, стих 8. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Дорогие друзья, иногда именем Господа хвалиться очень трудно, в особенности тогда, когда пытаешься себя этому настроить. Трудно надеяться, трудно иметь настоящую надежду, когда ты сыт и когда ты в достатке, и когда ничего не предвещает опасность. Но тем не менее, это необходимо и нам. Дорогие друзья, ложная надежда отличается тем, что она ничего не боится. У нее есть вот эти видимые, рациональные, вполне разумные, обоснованные основания. Она говорит сама себе, у меня все есть, я ни в чем не имею нужды. Она спокойна, она никогда не нервозна, она никогда не задает вопросов. Она, что называется, готова завоевать весь мир на броненосце. Вот ты сидишь на броненосце, все тебе нипочем. А истинная надежда, она, образно говоря, готова переплыть океан на дырявом тазе. Потому что необходимо на что-то надеяться. Это значит, что не все схвачено. Это значит, что я не полностью безопасен. Я не могу надеяться полностью на свои силы. Единственная моя надежда, что все-таки у меня будет способность из этого таза быстрее вычерпать воду, чем она туда будет набираться. И что мне обязательно для этого потребуется помощь. И поэтому кажется, что истинная надежда, она противоречит разуму. Кажется, что она не входит ни в какие рамки, но на самом деле она самая разумная и самая твердая, потому что она построена на самом лучшем основании, это основание Слова Божье и Его обетований. В послании к римлянам, в 5 главе, в 5 стихе мы читаем, апостол Павел пишет там, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Он говорит, «Посмотрите на ваше сердце, в вас живет Дух Святой, тогда знайте, что бы ни случилось в вашей жизни, надежда, которая там существует, она вас не постыдит в любой обстановке». Вы не будете краснеть за то, что вы надеялись на Бога. Именно поэтому в нашем русском языке слово «надежда» происходит от слова «надежный». Это истинное, настоящее упование. Это не то определение, которое дает мир, потому что мир говорит «надеюсь, дождя не будет». «Надеюсь, что у тебя все будет хорошо». То есть, может, будет, а может и не будет. Твердой уверенности нет. Но посмотрите, совсем другое библейское определение. Послание к евреям, 6 глава, стихи 18 и 19. Евреям, 6 глава, 18 и 19 стихи. Твердое упование, я читаю отрывочно, чтобы мы имели твердое упование, прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Мы там не были за завесой. Наша надежда в виде якоря, она здесь сравнивается с якорем, она туда входит. Друзья, моряки очень редко ныряют за якорем для того, чтобы его освободить, может быть, от колоды. Это бывает крайне редко. За якорем не ныряют, он сам простирается туда, в глубины морские, и там ему необходимо зацепиться для того, чтобы корабль не уплыл. Так и наша надежда. Она находится там, где мы не были еще, но она туда проникает. Она оттуда доставляет нам силу, она должна расти. Будем беречь себя от ложной надежды. Да поможет нам в этом Господь. Даже если мы, надеявшись на Христа, вдруг обнаружили, что эта надежда была только в этой жизни, она была ложной. Есть возможность, потому что нужно акцент поставить на жизни вечной, потому что нужно быть готовым. Готовым уже сегодня, уже сейчас, к этой жизни, которая может наступить в любой момент.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Дважды в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам апостол Павел призывает верующих к святой жизни. В 3 стихе он говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». А в 7 стихе он говорит: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И сразу тут возникает вопрос: что такое святость? Как она проявляется? И возможно ли вообще жить святой жизнью? Эти вопросы, дорогие мои, весьма актуальны, и многие их задают. И поэтому мы должны им найти правильный ответ. А правильный ответ мы найдем в Библии. Первое, что следует отметить, это то, что Библия в некоторых местах говорит о святости в прошедшем времени. В других местах – в настоящем, а еще в других местах – в будущем времени. Эти три аспекта нашего освящения весьма важно различать. Заметьте, как в своих посланиях апостол Павел неоднократно обращается к верующим и, не делая различия, называет их всех святыми. В своем послании к Ефесянам он обращается к ним так: «Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Верующим коринфянам он пишет так: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Дальше им же он говорит: «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Из этих и многих других мест Священного Писания мы заключаем, что каждое чадо Божие своим положением во Христе Иисусе через возрождение свято. Оно стало таковым в момент своего обращения, в момент своего рождения свыше. Но кто-нибудь спросит: если возрожденный человек уже свят, то почему другие места Слова Божие увещевает и призывает нас к святой жизни? Разве тут не противоречие? Нет, это говорит о нашем освящении в настоящем времени. Этим-то вторым аспектом нашего освящения мы и заинтересованы сегодня. Это, можно сказать, практическая сторона нашего освящения, так как она относится к настоящему времени, каковыми мы должны быть сейчас. В нашем тексте Павел говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда». Есть многое в Слове Божьем, что определенно и окончательно запрещается верующим. О них не может быть никакого спора. Если ты чадо Божие, то тебе, например, в некоторые места вход воспрещен. Тебе многое непозволительно, что мир считает совершенно нормальным и естественным. Для неверующего безнравственность, ложь, обман, похотливость нормально и естественно. Но мы не язычники, не знающие Бога. Они делают то, что им естественно. Это прилив от избытка их невозрожденного сердца. Они иначе не могут поступать. Такова их натура. Разница между возрожденным и невозрожденным человеком та, что невозрожденный доминирован своей падшей натурой. Верующим же две натуры – старая, плотская, греховная, и новая натура. Эта новая натура – ничто иное, как сама жизнь Иисуса Христа. И вот как должна она проявляться? Слушайте, как сказано в нашем тексте: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда». Это говорит нам, какова не должна быть святая жизнь. Но чтобы узнать, какова она должна быть, добавим некоторые места из Слова Божия к словам нашего текста: «Ибо воля Божия есть освящение ваше», описывающие положительные аспекты нашего освящения, то есть как должно оно проявляться в чаде Божьем. Например, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И тут добавим слова Иисуса Христа. «Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Или добавим слова апостола Павла, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и вам ходить в обновленной жизни». И еще, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо воля Божия есть освящение ваше, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Или, «Воля Божия есть освящение ваше, дабы мы шли по следам Его». Или, «Воля Божия есть освящение ваше, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды». Или воля Божия есть освящение ваше, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это только некоторые из многих мест, описывающих, какой должно быть святой жизни и благочестие нам. И вот Слово Божие, которое называет всех детей Божьих святыми, оно же говорит «Будьте святы во всех поступках». «Ибо Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Это, возлюбленный, и приводит нас к необходимому знанию, как нам соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое, что необходимо знать, это то, что в момент нашего рождения свыше мы включены были в Иисусе Христе. Так что каждое чадо Божие находится во Христе Иисусе. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», говорит апостол Павел Колоссянам. А Коринфянам он пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе». Это самое первое, что нам нужно знать. Факт, который никто не

Мы отождествлены с Ним, то есть с Иисусом Христом. Как выразил апостол Павел эту истину? «Не я живу, а живет во мне Христос». Когда Он, Иисус Христос, нас спас, наша жизнь стала неразрывно связана с Ним. Мы стали однородными с Ним. Слово Божие говорит, ибо и освящаемые, и освящаемые все от единого. Так сказано в послании к евреям. И дальше. Поэтому Он не стыдится называть нас братьями. О, дивный, непостижимый человеческому разуму этот союз со Христом. Слава и благодарение Ему. Это значит, что чадо Божие во всем уподоблено своему Искупителю Иисусу Христу. Во всем, кроме искупления за грех. Умереть за грех мира мог Он один и никто другой. Он один страдал. Он один пролил свою пречистую кровь за твой и мой грех. Он один мог умилостивить своею жертвою обиженного нашим непослушанием и грехом святого и справедливого Бога. Но во всем другом мы сделались одними с Ним. Это так ясно сказано в Слове Божьем. В этом, возлюбленный, и есть весь секрет нашего освящения. Мое отождествление со Христом значит, что когда Он был распят, я был распят вместе с Ним. Как ясно об этом говорит апостол Павел, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мое распятие произошло вместе с Его распятием. Был ли Христос распят? Да, Он был. Когда? Приблизительно 2000 лет тому назад. Тогда, значит, и я был вместе с Ним распят. Вот почему я могу, и ты можешь, мой дорогой друг, если ты чадо Божие, вместе с апостолом Павлом сказать: «Я сораспялся Христу», то есть «Я распят был вместе со Христом». Так что наше распятие произошло в прошедшем времени. Как неправильно тогда сказать, что «Я должен еще когда-то в будущем сораспяться со Христом»? Это абсурд. Во-первых, никто распять самого себя не может. Кто-то другой должен это сделать. Слово Божие говорит, что мы уже распяты со Христом. Но это, возлюбленный, еще не все. Мы с Ним и погреблись крещением в смерть. Живых людей не погребает, правда? Но благодарение Господу – это еще не все. Какая трагедия, если бы все это кончилось в гробу? Нет, оно там не кончилось. Но слава нашему дорогому Господу, Христос воскрес из мертвых, и потому, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Благодарение Господу. Мы уподобились Ему не только в смерти и в погребении, но и в воскресении. Разве это не радостная весть, дорогие друзья? Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должно быть соединены и подобием воскресения, говорит Слово Божие. Как мы знаем, что Христос умер? На чем основана наша вера в смерть Иисуса Христа? Ведь не на чувствах, правда? Разве наши чувства могут изменить факт смерти Иисуса Христа? Конечно, нет. Мы верим этому историческому факту, потому что Слово Божие об этом говорит. Теперь, точно так же, как был распят мой Спаситель, так и я был распят, ибо я был сокрыт во Христе. Он взял меня и понес меня собою на крест, и я умер вместе с Ним. Это факт, которому так ясно учит Слово Божие. Тут мои чувства не играют роли. Чувствую ли я это, что я умер с Ним или нет? Факт остается фактом. О, радостная весть! Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Значит, я освобожден от греха и от его власти, потому что ветхий мой человек распят со Христом. Но кто-то скажет, я все же продолжаю грешить. Как это объяснить? Мне теория понятна, но на практике оно у меня не выходит. Часть беды в том, мой дорогой друг, что ты считаешь это теорией. Это не теория, а факт.
Поэтому в 11 стихе Павел

0: говорит, и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Я могу почитать себя мертвым для греха, потому что я был распят и погребен с Иисусом Христом. Например, в ясный солнечный день мы из нашего окна видим целый ряд красивых гор. В пасмурный день или во время тумана мы их не видим. Но, тем не менее, горы остаются на месте. Погода не изменяет факта, что хребет гор там. Точно так же ни мои чувства, ни настроение не изменяет этих фактов. Поэтому, понимая ли я эту великую тайну моего сораспятия и воскресения с Иисусом Христом или нет, это не изменяет факта, что оно так, ибо Слово Божие мне об этом говорит. Мне же остается верой его принять и почитать, что оно так. Как я могу почитать себя мертвым для греха и живым для Бога? Точно так же, как я почел себя праведным во Христе Иисусе верой. Оправдавшись верою, говорит Слово Божие, мы имеем мир с Богом. Что такое вера? Вера – это мое принятие того, что Бог сказал. Заметьте, что оно имеет дело с прошедшим временем. Христос сказал, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили. Так в подлиннике, в прошедшем времени, получили, и будет вам. Поэтому вера, которой угодно Богу, не говорит, что Бог может, или сделает, или должен сделать, но говорит, Бог сделал. Бог просит тебя верить тому, что Он давно уже сделал для тебя. И поэтому мы можем смело сказать «Слава нашему Господу! Во Христе я распят, во Христе я освободился от греха и вместе с Ним воскрес для новой жизни! О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки! Аминь!» Мой дорогой друг, знаешь ли ты Его? Этого дорогого Спасителя Иисуса Христа. Твой ли Он Спаситель? Если нет, прими верой то, что Он сделал для тебя 2000 лет тому назад. Он на Голгофе взял твое место, чтобы ты получил прощение грехов и жизнь вечную. Верь, мой друг, и живи. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

несешь к Богу? Что несешь к Богу? Две дороги выбирает

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. «Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья». Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Авдия. Уважаемые радиослушатели, при изучении книг Библии мы рассматривали длинные и короткие книги. Сегодня перед нами самая короткая книга Авдия, имеющая только одну главу, но она весьма полезная и содержательная книга. В ней записано видение, которое пророк получил от Бога. Она начинается словами «Видение Авдия». Ничего больше об Авдии мы не знаем. Был ли он в школе пророческой, или, подобно Амосу, Господь призвал его на служение от стада на полях, также не может быть точно определенным, в какое время истории Израиля или Иуды он пророчествовал. Упоминает он о Сионе. Вполне возможно, что в то время Северное царство Израиль уже перестало существовать, будучи плененным Вавилоном, и пророк возвещал о надежде, ободряя Иуду, но говоря строго и обвиняя Едом. Это проливает некоторый свет на время возвещения этого пророчества. Видение Авдия связано с судом Божиим, который приближался на Едом. Чувствуется, что в этой небольшой стране были тревоги и внутренний разлад. В Иудее также царствовала неуверенность в отношении будущего. Внутри и изне было заметно беспокойство. Народ чувствовал, что может наступить испытание и разорение в их стране. Вот слова пророка. Так говорит Господь Бог об Едоме. «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною». 1 глава, 1 стих. Были другие народы, более сильные и многочисленнее вокруг Иуды, которые являлись угрозой этому южному царству. Но Эдом, казалось, оставался в тени и хитро ожидал своего момента, чтобы пойти войной на Иуду. Почему пророк Авдий был призван Господом говорить пророческое слово против Едома? Ведь другие народы, более сильные, уже были приготовлены ударить на Иуду. Священное Писание делается весьма увлекательным, когда мы проникаем в его тайны и в причины, в данном случае осуждение Едома. Помните слова, уже упомянутые. Так говорит Господь об Едоме. Весьма важен стих 6. Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Здесь находится ответ. Эдом и Исав означает одно и то же. Это синонимы. Припомните положение семьи Исаака. Когда этот библейский патриарх состарился, его сердце склонилось больше к сыну Исааву, успешному охотнику за дичью. Ревека же, жена Исаака, любила больше Иакова. Эти сыновья были ее близнецы. Исав и Иаков, вырастая, начали проявлять признаки разных характеров. Исав, Бытие 25 глава 27 стих, сделался молодым человеком полей и искусным охотником, а Иаков был тихим и простым сыном, любившим шатер матери, более близким Богу, нежели его брат. Заметьте эти три характеристики Исава. Он много охотился, как уже было упомянуто, любил жизнь вне шатров семьи, много был в движении. Наиболее же печально, что он был склонен к нечестию, пренебрегал священными повелениями. Послание к Евреям, 12 глава, 16 стих. В глубине это состояние сердца указывает, что Исав был вне храма духом своим, ничего не признавал, для которого святость не имела значения. Дела Божьи его не интересовали. Это определенно и точно указывает на то, что он был по характеру своему полной противоположностью Иакову, о котором Священное Писание говорит, что он был человеком, сердце которого искало Господа, он желал служить ему. Доказательством этому является и легкомыслие Исаава, когда он променял свое первородство за чечевичную похлебку. Бытие, 25 глава, 33 стих. Это первородство было связано с правами быть священником семьи и в совершении жертвоприношений. Первородный сын получал от отца и другие наставления и секреты. Это воистину было духовное наследство, не только то, что этот сын получал большую часть наследства. Послушание, понимание духовного служения являлось главной характеристикой первородства. Иаков, несмотря на его пробелы в жизни и ошибки, был человеком богобоязненным, чтущим Бога и служившим ему. В таком правильном духе Иаков разумел значение первородства. Он был заинтересован духовными вещами в жизни. Исаав же, наоборот, не склонялся к такой жизни. Горячий суп был для него дороже первородства. В духовных делах он не помышлял. Священником семьи он не хотел быть. Земные вещи увлекали его. Это отразилось и на двух народах, которые произошли от этих братьев-близнецов. Иаков, получивший позже имя от Бога Израиль, стал носителем закона Божия. Несмотря на его падение, ошибки и грехи, непослушание и неверие Богу. Исав же сделался страшным врагом Иакова, Израиля. В течение столетий это продолжалось. Когда Моисей вел Израиля через пустыню и просил едомлян разрешить народу пройти через их землю, он получил отказ. Угрожающий отказ, что может подняться меч Едома на Израиль. Числа 20 глава, 18 стих. Моисей нежно просил, сказав, что твой брат Израиль просит разрешения. Ответ был нет. Мы недавно изучали книгу пророка Амоса, в которой пророк говорит определенно об Едоме так. «За три преступления и за четыре не пощажу Едома, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою». 1 глава, 11 стих. Речь идет об Исаве. Когда Авдий получил повеление от Бога пророчествовать об Эдоме, то слова его тоже передают вражду, ненависть и решительность Едома нанести Израилю страдания. Однако Израилю Господь дал повеление через Моисея совершенно противоположного характера. «Ты не гнушайся идумеянином, потому что он брат твой». Второзаконие, 23 глава, 7 стих. Израиль мог бы относиться к этому родственному народу также враждебно, но Господь повелел поступать иначе. И в наши дни эта вражда не угасла. Как было бы отрадно, если бы наступили между ними полное примирение. Но эту трудную мировую проблему наилучше отдать в руки Божьи, который был и будет всегда справедливый судьей человеков. Археология проливает много света на книгу Авдия. В свое время был открыт город Петра. В нем было найдено много изумительных и полезных находок. Этот древний город находился неподалеку от Мертвого моря. Он имел узкий вход около километра длиной. Во время войны Петра был неприступным городом. Его жители были в безопасности. Это был город Исава, его крепость. Среди скал и пещер жили эдомляне. Найдены в Петре остатки храмов, дворцов и гробниц. В амфитеатре могли поместиться 3000 человек. Воистину, это была неприступная крепость, центр силы Едома. Между израильтянами в дни древности жили отдельные идумляне. Так слуга царя Саула, который хотел предать Давида Саулу, был одним из них. Этот идумлянин Доик сознательно старался причинить смерть Давиду, отдав его в руки Саула. Однако Господь был милостив к Давиду и сохранил его. Но прошло время, когда Давид стал царем, то он допустил, чтобы между его слугами были и идумляне. 1 Паралипоменон, 18 глава, с 12 по 13 стих. При рождении близнецов Исава и Иакова Бог предвозвестил, что старший будет слугой меньшему. Бытие, 25 глава, 23 стих. Эти слова исполнились, как и вообще. Предвозвещение Божие всегда исполняется со всей точностью. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета, но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем чтение книги Экклесиаста.
0: Глава 9. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его. и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке.

но один погрешивший погубит много доброго. Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его — глупость, а конец речи из уст его — безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого — утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устроиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенесть слово твое и, крылатая, пересказать речь твою. Глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной,

0: так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дне юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета. Глава 12. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «Нет мне удовольствия в них». Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, в тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклесиаст. Все суета. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте ваши Библии. Я надеюсь, что они уже открыты. И открыты на первой главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я также надеюсь, что вы у себя дома уже несколько раз прочитали эту первую главу, на которой мы так долго остановились, потому что эта глава очень и очень важная. Итак, послание к Ефесянам апостола Павла, первая глава. Сегодня мы возвратимся к этой удивительной первой главе послания к Ефесянам, друзья. Эта глава показывает церковь как тело Христово. Бог Отец запланировал церковь. И здесь мы видим, что Сын Божий уплатил за церковь. Мы имеем наше искупление кровью Христа. Искупление означает, что Сын Божий уплатил цену, чтобы спасти нас. Мы были проданы под власть греха, сделались его рабами. Но Христос уплатил цену нашего искупления. И мы имеем прощение грехов по богатству благодати Божьей. Прощение Божье отлично от прощения человеческого. Человек обычно прощает в чувствах, на словах, а не на деле. Он не покрывает вины прощаемого, не берет на себя наказание за его грех. Божье же прощение, слушатели, основывается на факте, что наказание за грех Христос взял на себя и своей кровью искупил нас. Это очень важно понять, друзья радиослушатели. Это славное искупление. Это значит, что Он пошел на рынок, если так можно выразиться, где мы были проданы в рабство греха, и купил нас. То есть Он искупил нас полностью, целиком, там, на кресте, уплатив за этот грех своей жизнью, своей кровью, друзья, на кресте распятым. Он там пригвоздил наши грехи. Но вот здесь, слушатели, употребляется и другое слово. Как я уже сказал, экзогоразда. И оно значит, что Христос выкупил нас, чтобы пользоваться нами, чтобы установить с нами личное общение. И потом употребляется еще одно греческое слово «эполутросис», которое означает, что Христос выкупил нас. Выкупил нас, чтобы сделать нас свободными. Он говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Слушатель, Господь Бог искупил нас, и Он ничего не требует от нас взамен за это. И это называется именно благодатью. Когда Бог спасает меня и вас благодатью, Он не ставит вас в положение должника перед Ним. Но должны ли мы служить Ему? Конечно, мы призываемся служить Ему, но не на основании долга, друзья. Нет, не на основании долга, а на основании любви. Господь Иисус Христос сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он не сказал, «Потому что Я умер за вас, вы должны соблюдать Мои заповеди». Он говорит, «Если любите Меня». Да, друзья дорогие, если вы любите Господа, если вы Его полюбите, вы, конечно, будете следовать за Ним, вы будете следовать за Его Словом, вы будете следовать за Его указаниями и поучениями из Священного Писания. Вы будете любить Его. Если вы любите Его, Он желает вашего служения, друзья. Но если вы Его не любите, тогда забудьте о служении Ему. Многие люди начинают обратно, то есть, так сказать, с заднего плана, начинают служить Ему, а потом говорят, ну, если я достоин, тогда Господь меня примет. Слушатели, здесь начинается все сначала. Нужно Его любить, а потом служить Ему. Да, мы можем иметь ответную любовь на Его великую, вечную любовь к нам, слушатель. Мы любим Его. Почему? Потому что Он первый возлюбил нас. Я хочу вам рассказать одну историю. В дни рабовладельчества однажды была выведена красивая черная девушка на торг, где продавались рабы. Ее владелец, жестокий, бессердечный человек, начал предлагать цену за нее. И каждый раз, когда он спрашивал о высшей цене, девушка конвульсивно сжималась, и тень страха, конечно, пробегала по ее лицу. На торг зашел один очень богатый человек в роскошных одеждах, но который хорошо обходился со своими рабами. Он увидел, что происходит, присоединился к покупателям девушки и побил их в цене. Он купил эту девушку, уплатил ее стоимость и начал уходить. Девушка последовала за ним, думая, что теперь у нее новый хозяин. Но этот богатый человек обратился к ней и спросил, «Что ты делаешь? Куда ты идешь? Зачем ты идешь за мной?» Она ответила, «Но ведь вы купили меня». «Нет, ты не поняла», — сказал он в ответ, — «Я купил тебя не потому, что ты мне нужна как рабыня. Мне больше не нужно рабов. Я купил тебя, чтобы сделать тебя свободной. Иди, куда ты хочешь». Некоторое мгновение девушка стояла ошеломленная. Потом внезапно она пала на колени и воскликнула, «Господин, господин, я буду служить тебе вечно». Да, мой друг, радиослушатель, любовь – это основание, на котором Иисус хочет, чтобы вы служили Ему. Хотите ли вы прийти к Нему и принять Его как Спасителя? Он полюбил вас и отдал Себя насмерть, чтобы уплатить цену за вас и за меня. И эта цена есть Его кровь. Друзья, радиослушатели, на Его крови основано прощение наших грехов. И вот теперь мы прочтем стихи от 7 до 11 из этой первой главы послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит здесь, что Бог принял нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Слушатели, это чудесное место Писания. Вам, может быть, покажется сперва очень непонятным, много слов непонятных, но мы помаленько начнем рассматривать, и вы увидите, что вы поймете это место Священного Писания. Это означает, слушатели, что Бог открыл также для нас тайну Его воли. Но прежде мы посмотрим, что в Слове Божьем понимается под тайной. Тайна в Священном Писании значит, что Бог открывает нечто, что до этого времени не было открыто. Божья тайна не может быть открыта человеческими органами информации. Она всегда открывается Господом Богом, она открывается в нужное время и остается открытой настолько, чтобы установить факт без обнаруживания всех деталей. В Новом Завете упоминается 11 раз слово «тайна» или же «о тайне». Во-первых, тайна Царства Небесного. Мы видим это в Евангелии Матфея в 13 главе. 3 по 10 стихи. Во-вторых, тайна слепоты Израиля в период благодати. Это послание к римлянам, 11 глава, 25 стих, когда говорится о его ожесточении против Бога. В-третьих, тайна восхищения живых святых в конце нашего периода благодати. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, и первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. В-четвертых, тайна новозаветной церкви, как одного тела, состоящего из евреев и язычников. Послание к Ефесянам, 3 глава, 1 по 11 стихи, а также 6 глава, 19 стих. И послание к римлянам, 16 глава, 25 стих. И послание к Колоссянам, 4 глава, 3 стих. В-пятых, это тайна церкви, как невесты Христовой. Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 по 32 стихи. В-шестых, это тайна живущего в нас Иисуса Христа. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. И послание к Колоссянам, 1 глава, 26 и 27 стихи. И в-седьмых, это тайна Бога. Тайна Бога и Отца и Христа, то есть Христа как воплотившегося в полноту божества телесно, в котором всякое богатство совершенного разумения. Послание к Колоссянам, 2 глава, 2 по 9 стихи, и первое послание к Коринфянам, 2 глава, 7 стих. В-восьмых, это тайна процессов, которыми подобие Божье восстанавливается в человеке. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. В-девятых, это тайна беззакония. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. И также Евангелие Матфея, 13 глава, 33 стих. В-десятых, это тайна семи звезд. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 1 главе, 20 стих. И 11-я тайна, это тайна Вавилона. Откровение, книга Откровения, 17 глава, 5 по 7 стихи. Но, друзья, даже открыв нам эти тайны, Бог не открыл нам всего, конечно. Имеется много-много чего, о чем Бог не сказал нам. Имеется много вопросов, которые я сам хотел бы спросить у Господа. И мы однажды все это узнаем. Многие люди присылают нам вопросы, и мы стараемся, конечно, ответить на них. Но, друзья, я должен сказать, что имеются вопросы, на которые никто, самый высший богослов, самый высший интеллектуал здесь внизу не может дать ответа. Но придет день, когда Бог откроет нам все. И вот здесь мы, слушатели, с вами имеем тайну Его воли, которую Бог открывает нам. Разрешите мне изложить перед вами, что мы прочитали об этом. Бог в преизбытке даровал нам благодать во всякой премудрости и разумении. И в этом Он открыл нам тайну Своей воли в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И эту добрую волю Бог прежде положил во Христе Иисусе. Устроение полноты времен совершается Христом, когда в Нем открывается добрая воля Отца Небесного. Благодать же, дарованная нам Богом во всякой премудрости и разумении делает нас способными воспринять тайну воли Божьей и уразуметь ее. Раньше эта тайна не была открыта, потому что люди, не имеющие благодати Божьей, не были бы в состоянии постичь ее. Но теперь Бог открыл тайну своей воли рожденным от Него людям, в которых действует Его благодать. В чем, друзья, в чем же состоит действие воли Божьей? Слово Божье отвечает: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Когда устроится полнота времен, тогда произойдет соединение небесного и земного под главенством Христа, друзья. Это будет время, конечно, тысячелетнего царства, как начало его всеобщего царства. Воля Божья в том, чтобы исполнить то, что Бог наметил как условие для пришествия тысячелетнего царства Христа. Какие же это условия, друзья? Мы увидим это в дальнейшем. Одно из этих условий дано в стихах 11 и 12, где говорится: «В Нем, то есть во Христе, мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Слушатель, вы замечаете, что устроение полноты времен совершается через уверовавших. Бог ожидает, что в нас осуществится Его надежда. Апостол Павел говорит уверовавшим: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Во Христе мы сделались наследниками, и апостол говорит и хочет, чтобы мы узнали, какое богатство славного наследия Его для святых. А о том, что мы наследники Божьи, Павел в послании к Римлянам, 8 главе, говорит утвердительно следующее: «Сей самый Дух, то есть Дух Господень, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Друзья, да поможет нам Господь воспользоваться нашими преимуществами Сына и Наследника Вечного Бога и обогатиться познанием Божьих откровений в Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На западном берегу Нила, недалеко от Карнака, уцелели руины зернохранилища. Существует предположение, что именно здесь Иосиф, о котором говорит книга «Бытие», повстречал пришедших за хлебом братьев. Как мы говорили ранее, эти зернохранилища были построены Иосифом для того, чтобы спасти людей от голода, охватившего Египет и окружающие страны. Все эти события, по некоторым подсчетам, происходили более чем за 1870 лет до нашей эры. В то время Египет переживал Золотой век, в период так называемого Среднего царства. Тогда страной правил фараон из 12-й династии, и при его правлении страна расширила свои границы и перенесла столицу из Мемфиса в Фивы. Искусство и ремесла достигли своего расцвета, повысилось благосостояние населения. Как мы видим из книги «Бытие», обогащению дома фараона способствовал и Иосиф, получивший мудрость от Бога и благословение. Так земля египетская была подготовлена Богом для того, чтобы народ израильский мог жить и возрастать в этих благоприятных условиях. Итак, давайте продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы оставили Иосифа в напряженный момент, когда он должен был послать своего любимого сына Вениамина в Египет. Иосиф боится, что его сын не вернется обратно. О нежелании Иакова расставаться с Вениамином свидетельствуют 37 и 38 стихи из 42 главы книги «Бытие». «И сказал Рувим отцу своему, говоря: „Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе“. Он сказал: „Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб“. Иаков соглашается отпустить Вениамина. Сыновья возвращаются в Египет, где снова встречаются с Иосифом и показывают ему Вениамина. Но и на этот раз Иосиф не открывается им. Это записано в 43 главе, к которой мы сейчас обратимся. Без сомнения, это самая драматическая глава в книге «Бытие». Не знаю ничего более трогательного, чем встреча Иосифа с Вениамином. Братья Иосифа возвращаются в землю египетскую только из-за жестокого голода. Если бы голод прекратился, то, я думаю, Симеон провел бы остаток жизни в тюрьме в Египте. По крайней мере, он сидел бы там, пока Иосиф его не освободил бы. Прочтем стихи 1 и 2 из 43 главы. «Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“. Иаков понял, что они все умрут с голода, если он снова не пошлет сыновей в Египет». Теперь стихи 3, 4 и 5. «И сказал ему Иуда, говоря: „Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“. Тот человек – их брат Иосиф, но они этого не знают». Иосиф выдвинул жесткое условие, и они прекрасно понимали, что он не шутит. Вот Иуда и говорит отцу, а по сути требует от него: «Если мы пойдем туда, то только с Вениамином. Ты не желал отпускать его с нами прежде, но сейчас Вениамину никуда не деться. Без него там нечего делать. Человек этот нас и видеть не хочет». Прочтем теперь стихи 6 и 7. Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек нас о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам. «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Бедный Яков в отчаянии, он сокрушается. «Зачем вы вообще рассказали ему, что у вас есть еще один брат?» Ему невдомек, что Иосиф и сам все прекрасно знает. Прочтем стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему: „Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Братья вполне вразумительно отвечают Иакову. Они оправдываются, говоря, что и не собирались рассказывать этому человеку всего, но он продолжал расспрашивать их. Мы-то знаем, что Иосиф хотел узнать все и не остановился бы, пока не получил всего, что хотел. И вот Иуда хочет гарантировать безопасность Вениамина, стать его поручителем. «Друзья мои, и у вас, и у меня есть сегодня такой поручитель, и он пришел из колена Иудина. Это Господь Иисус Христос. Он стал моим пастырем. Он стал на мое место и понес мое наказание. Я не смог выполнить его требований. Я не смог вырасти до его уровня. Но Господь Иисус отдал за меня свою жизнь и понес наказание, которое должен был нести я». И снова перед нами разворачивается замечательный образ Христа. Прочтем далее стих 10. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Иуда торопит отца: «Если бы ты сразу отпустил Вениамина, мы бы уже побывали там и вернулись домой». И далее стих 11. «Израиль, отец их, сказал им: „Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, и фисташков, и миндальных орехов». Вы заметили, что у них не хватает хлеба, основы жизни?

и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Итак, старый Иаков прощается с Вениамином и отпускает его с братьями. И вот наступает драматический момент. Они предстают пред Иосифом. Прочтем об этом в стихе 15. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа». Можно представить, что почувствовал Иосиф, когда увидел Вениамина. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как братья гостят в доме Иосифа. Вот стихи 16 и 17. «Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: „Введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень“. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов». Понятно, почему Иосиф приглашает их в свой дом. Он хочет поговорить с ними наедине. Прочтем стих 18. «И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“». Да, сейчас они запаниковали, им и в голову не может прийти, что у этого человека что-то хорошее на уме. Он ведь с ними совсем недавно так жестоко обошелся, а теперь вдруг приглашает на обед. И снова я хочу вам сказать, что при обычных обстоятельствах этим приглашением можно было бы гордиться. Как бы вы ж заважничали, получи приглашение, скажем, от президента прийти на обед. Вот это честь, сказали бы вы. А для братьев такая честь была совсем не в радость. У них развилось то качество, которое сегодня мы называем комплексом вины. Братья теперь уверены, что виноваты во всем. Что происходит это потому, что они продали в рабство своего брата. И вина их превращает радость в страдание. В страхе своем они начинают искать объяснение тому, что происходит. А может, этот человек хочет взять их в рабство из-за их денег? Они-то в свое время, не задумываясь, сделали из Иосифа раба, продав его измаильтянам. Теперь давайте прочтем следующие стихи с 19 по 22. «И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши“». Они извиняются, объясняют, умоляют. В отчаянии они даже взывают к человеку, который ведет их в дом Иосифа. А он ведь только слуга. Прочтем теперь стих 23. «Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня“, и привел к ним Симеона». Очевидно, этот слуга, благодаря свидетельству Иосифа, пришел к познанию живого и истинного Бога. И я думаю, что Иосиф, пусть и не полностью, но все-таки посвятил его в то, что происходит.

0: происходит. А его слова «серебро ваше дошло до меня» ввергли братьев в совершенную панику. Прочтем, что происходит дальше в стихе 24-м. «И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их». Вновь мы встречаемся с традицией омовения ног. О ней упоминалось также в повествовании о жизни Авраама и в истории о городе Содом. Прочтем теперь стихи 25 и 26. «И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли». Вспомните, ведь именно старый Иаков прислал своих сыновей с подарками этому человеку. И смотрите, сейчас они поклонились ему до земли. Детские сны Иосифа сбываются. Прочтем стих 27. «И спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Какая драматическая сцена. Попробуем представить ее. Иосиф, наверное, сидит, не обязательно на троне, но уж точно на каком-то возвышении, соответствующем его положению. Братья кланяются ему до земли. Они поднимаются с колен. Иосиф смотрит им прямо в глаза. Они смотрят на Иосифа. Иосиф спрашивает: «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли он еще?» Иосифа это очень волнует, ведь это и его отец. Прочтем стих 28. «Они сказали: здоров раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они, и поклонились». И снова они кланяются до земли. Неплохо было бы сфотографировать их в тот момент. Как вы считаете? Вениамин с ними? Он тоже кланяется? Далее читаем стих 29. «И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне. И сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой». Иосиф смотрит на своего брата Вениамина, сына матери своей. Из всех братьев он его единственный родной брат, а все остальные сводные. Иосиф спрашивает: «Это брат ваш меньший, о котором вы рассказывали мне?» Братья, я думаю, кивнули. Тогда Иосиф говорит Вениамину: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». Какой драматический момент! Иосифу трудно удержать свои чувства. Прочтем далее, что произойдет в стихе 30. «И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». Воскипела любовь к брату его. То есть сердце его дрогнуло, и душа устремилась к младшему брату. Он, наверное, пробормотал братьям: «Извините, мне кто-то звонит по телефону», и устремился прочь из комнаты. Придя в свои личные апартаменты, он дал волю чувствам и разрыдался. После стольких лет он, наконец, встречает своего родного брата Вениамина. Прошло почти 22 года. Иосифу уже почти 40, а Вениамин еще совсем юн. Прочтем теперь стих 31. «И, умыв лицо свое, вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье». Весь этот эпизод – чудесная, удивительная картина, предвосхищающая то, что еще только должно произойти. Пророк Захария говорит нам, что когда-нибудь Спаситель Иисус Христос явится своим братьям. Братья, продавшие Иосифа в рабство, полагали, что навсегда избавились от него. Но сейчас он собирается открыться своим братьям. И наш Господь Иисус Христос сделает однажды то же самое. Придет день, и Он откроется им и решит с ними все свои родственные дела. Но нам лучше в эти семейные дела не вмешиваться. Ни один настоящий христианин не может быть антисемитом. Что же касается Иосифа, то он, поплакав в своих апартаментах, совладал с чувствами, умыл лицо и вернулся к братьям. «Давайте есть», — сказал он. Прочтем стих 32. «И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». Если бы братья не были так напуганы, кое-что в этой трапезе их бы насторожило. Во-первых, Иосифу накрыли стол отдельно от египтян. А может быть, братья просто решили, что Иосиф занимает слишком высокое положение, чтобы есть за одним столом с египтянами. А вот еще кое-что интересное в стихе 33-м. «И сели они пред ним первородный по первородству его и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом». Иосиф так их рассадил за столом, что Рувим сидел первым, а Вениамин последним, и все остальные братья также занимали каждое свое место, точно в соответствии с возрастом. Братьям оставалось только изумленно переглядываться. Прочтем последний 34 стих. «И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним». Иосиф не может удержаться и снова демонстрирует свою любовь к родному брату Вениамину. Он дает ему порцию в пять раз большую того, что достается остальным братьям. Иосиф знает, что его юный брат пережил голод, и что это его первый по-настоящему сытный обед за очень долгое время. А теперь мы переходим к главе 44, по-своему удивительной и драматичной. Отсылая братьев домой с хлебом, Иосиф кое-что задумывает. Он хочет испытать своих братьев, проверить, как они относятся к Вениамину и к своему отцу Иакову. Любят ли их? Ведь когда-то они продали Иосифа в рабство. Изменились ли они с тех пор? А что, если, желая спасти собственную жизнь, они готовы будут продать и Вениамина в рабство? Иосиф хочет знать ответы на эти вопросы, прежде чем откроется им. Он должен быть полностью уверен в том, что его братья не повторят с Вениамином того, что пришлось испытать ему. Иуда выступает от имени всех братьев и произносит удивительную речь. Он желает занять место Вениамина, защищает его, и речь эта – одно из самых волнующих мест в Библии. Познакомимся с первой частью 44 главы, где Иосиф отсылает братьев домой. Прочтем стихи с 1 по 5. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он». Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, Догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Итак, Иосиф отпускает братьев, они преспокойно отбывают в полной уверенности, что все, наконец, удалось. Они и понятия не имеют, что в мешке у Вениамина находится чаша Иосифа. Но начальник дома Иосифа, получив подробные указания, уже следует за ними по пятам. Не успели братья отойти от города, как их догоняет вооруженный отряд, и начальник дома Иосифа обвиняет их в краже. Читаем далее стихи 6 и 7. «Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела». Обратите внимание, начальник дома, как и было ему приказано, говорит, что господин его гадает на чаше. Ведь Иосиф был пророком, он мог предсказывать будущее. Помните, как он истолковывал сны хлебодара, виночерпия и самого фараона? Вероятно, чаша ему каким-то образом помогала в этом. А может, он просто использовал ее, чтобы красивее обставить ритуалы истолкования снов. Что же касается нас, то следует понимать. Дар ясновидения Иосиф получил от Бога. Бессмысленно гадать на кофейной гуще или изучать гороскопы. Популярность всех этих видов гадания лишь свидетельствует о плачевном духовном состоянии людей в наши дни и уводит нас от Бога, который по своему усмотрению распоряжается любыми обстоятельствами нашей жизни.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевшее устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Биологическое равновесие. Как вы думаете, у чего лучше аэродинамические качества? У реактивного самолета или у дерева? Листья и ветви дерева приходят в движение, уступая ветру. В итоге аэродинамическое сопротивление дерева меньше, чем у реактивного самолета. В творении Божьем полно доказательств тому, что Бог сотворил этот мир гибким, способным адаптироваться к переменам. Живые организмы в целях выживания наделены большой маневренностью. В наши дни много говорят о повышении содержания углекислого газа в земной атмосфере и об опасности глобального потепления. Но количество углекислого газа, производимого человеком, ничтожно мало в сравнении с количеством углекислого газа, выделяемого при извержениях вулканов. Ученые пытаются выяснить, каким образом растения регулируют углекислый газ в атмосфере. Когда уровень содержания углекислого газа возрастает, многие растения начинают поглощать его более активно и при этом выделять больше кислорода. К тому же сама ткань растений в это время становится прочнее. Распад ее замедлен, и это позволяет дольше связывать углерод. Творец хочет, чтобы мы заботились о его творении, но при этом он знает, что многое на Земле мы не в силах изменить. Вот почему он снабдил свое творение механизмами адаптации к меняющимся условиям. Как же он мудр и как благ!
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда – это путеводная звезда. «Без нее нет движения, нет жизни», — говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. «Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении». Божие обетование – это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Отцы и дети. Решение проблемы». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Когда мы говорим о проблемах отцов и детей, очень часто возникает вопрос, кто виноват? Отсталые отцы или сверхразвитые дети? Вот это перекидывание вины с одного на другого продолжается из поколения в поколение. Когда мы говорим о божественном взгляде на эту проблему, вы знаете, мы можем посмотреть, что эта проблема возникла не с нашим приездом в Америку, и даже не со временем Моисея. Эта проблема возникла в Эдемском саду. Много-много лет тому назад, когда люди делали свои первые шаги по земле, вот тогда у человека возник комплекс. Комплекс ошибочного понимания, что он имеет на что-то право. Дьявол подошел к нему и сказал: «Вы будете как боги». Дьявол предложил человеку вариант, когда он может поставить себя в центр, и он может добиваться того, что он хочет. Вы знаете, если бы не было проблемы отцов и детей в мире, который живет после грехопадения, были бы проблемы дедов и внуков, были бы проблемы мужей и жен, были бы проблемы одной группы людей и другой группы людей. В тот момент, когда человечество сделало свой выбор, когда человечество сделало свой шаг, поставив себя в положение имеющего право, было заложено основание этой проблемы. Вторая причина, почему возникла эта проблема, почему она сейчас есть, это проблема отвержения авторитетов. В тот момент, когда Адам с Евой протянули свою руку для того, чтобы сорвать этот запретный плод, в этом действии было перечеркивание Божьего Слова. В этом действии была позиция «я лучше знаю». Не напоминает ли вам это что-то? Слова ваших детей. Когда вы пытаетесь их чему-то научить, они говорят: «Я лучше знаю». Это дух бунтарства. Это то, что унаследовано каждым человеком. Каждый ребенок, который рождается на земле, появляется на свет этот ангелок, которых с крыльями рисуют очень часто, но у него внутри, его натура наполнена бунтарским духом. В этом проблема отцов и детей, дорогие друзья. Можем провести море конференций. Мы можем говорить очень много красивых слов, петь приятных песен, можем вздыхать и можем приказывать. Но пока мы не обратим внимание на корень проблемы, эта проблема не будет решена. Вот почему мы обращаемся сегодня к этому классическому тексту, для того, чтобы найти в нем ответы для нас с вами. Хотел бы посмотреть на четыре части этого текста, на четыре рецепта, которые здесь есть, или четыре принципа, которые Бог дает сегодня для нас с вами, для того, чтобы мы смогли решить проблему отцов и детей. Обратите внимание на первую фразу. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Вот эта фраза – это известное выражение в еврейском народе, в иудаизме, которое называется «шима». Оно было передаваемо из поколения в поколение, и суть его заключалась в том, что люди повторяли вот это слово. И казалось бы, ну всем и так ясно, что Господь един есть. Все и так понимают, что иудеи – это монотеисты, они верят в единого Бога. Но почему-то Бог заповедовал, чтобы вот этот принцип стал основанием жизни этого народа, основанием жизни каждого человека. Вы знаете почему? Дело в том, что стержнем жизни человечества является признание непререкаемого, абсолютного, божественного авторитета. Как только люди устранили божественный авторитет, будь это из своей личной жизни, будь это из жизни своей семьи, будь это из жизни государства, нет структуры, на котором авторитеты другие могли бы иметь точку опоры. Самая большая проблема общества, которое сегодня катится в пропасть, которое сегодня смотрит в глаза своей погибели, самая большая проблема заключается в том, что это общество не имеет точки опоры. Сегодня много авторитетов, самых разных, специалистов, ученых, артистов, художников, композиторов, людей, которые владеют умами, которые захватывают сердца. Сегодня общество раздирается на части. Я несколько дней тому назад я разговаривал с одним молодым человеком, который свидетельствует на работе одной из своих сотрудниц. И очень часто она говорит следующее. Okay, it's good for you, it works for you. Хорошо, это работает для тебя. Верь, пожалуйста, верь. Это очень хорошо, что ты веришь. Ну, у меня свой путь. У меня своя вера. У меня свой Бог. Нам кажется, ну какое дело нам до этого? Мы-то все верующие, мы-то все верим в единого Бога, в Иисуса Христа. Вопрос заключается в том, насколько авторитетен тот Бог, в которого вы верите. Каким авторитетом он обладает? Какие права вы ему дали? К этому приходит все. Когда Бог обращался к народу израильскому через Моисея, он говорил им: если вы не поймете вот этого принципа, вы не сможете существовать как нация. Если вы не поймете значение этих слов, слушай, Израиль, Господь Бог наш –

действительно трепещете перед Богом, Создателем неба и земли. Если не часто, вы обречены на проблему поколений. Дело в том, что проблема эта решается только тогда, когда отцы и дети признают существование одного авторитета. Только тогда, когда дети видят, что у отца есть отец, только тогда, когда дети понимают, что над отцом есть авторитет, перед которым он преклоняется абсолютно, не тот, которым он манипулирует, когда он говорит одному одно, другому другое, не тот, который выгоден ему для того, чтобы отвечать на его нужды, помогать ему в его трудностях, но о котором он забывает тогда, когда его захлестывает его собственные желания. Нет, не тот. Тот, который действительно является авторитетом. Чарльз Спержин когда-то говорил, Бог является самым важным объектом познания христианина. Божье имя, его личность, его действие, его творение будет неизбежно привлекать внимание тех, кто называет его своим отцом. Насколько много вашего времени уделяется познанию Бога? Если нет, вы поставили себя в положение, когда сколько бы вы ни говорили, вы придете к проблеме отцов и детей. Я слышал такое выражение: маловероятно, что ребенок найдет отца в Боге, если он не видел Бога в своем отце. Итак, это первая точка, о которой мы говорили сегодня, которая записана здесь, в этом тексте. Самая первая фраза, которая начинается, это сильное классическое место Священного Писания. Я хотел бы обратить наше внимание на следующие слова. Первое, о чем мы говорили, это признание авторитета Бога. Первый принцип. Второй принцип, который мы видим здесь же, в этом тексте, это посвящение себя Богу. Посмотрите, пожалуйста, 5 и 6 стихи. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Так, первый шаг заключается в признании абсолютного Божьего права, абсолютного суверенитета, абсолютного владычества Бога. И это признание, не только признание на словах, это не религиозность. Это признание, которое делает нас личностью, делает нас человеком. Это то признание, которое формирует наши конкретные действия. И в данном случае наши действия выражаются в том, что мы живем не для себя, а живем для Него. Нам дорог не наш имидж, нам дорог не наш авторитет. Нам дороги не наши позиции, которые кто-то может поколебать. Нам дорого имя Божие. Нам дорог Он, нам дорога личность Его, нам дорог Его авторитет. Мы живем для того, чтобы этот авторитет поднять, Ему поклониться. Почему? Потому что мы любим Его. Если вы хотите решить проблему поколений, научитесь любить Бога. Люби Господа, Бога твоего. Очень часто проблема поколений – это проблема того, что люди просто хотят, чтобы было по-моему. Родители хотят, чтобы было по их, дети хотят, чтобы было так, как им нравится. И вокруг этого ведется спор. Этот спор может разрешиться только одним путем, когда начнут задавать другие вопросы. Когда начнут задавать вопрос, не я имею на это право, а когда начнут задавать вопрос, как я могу уступить свое право, как я могу отдать его. И такие вопросы задают только тогда, когда научатся любить. Очень интересно сказано здесь о любви. Посмотрите, во-первых, он говорит, люби Господа Бога твоего. Это любовь не сентиментальное чувство. Это не какое-то такое, знаете, умиление сердца, когда человек просто растаял. Это повеление. Повеление, которое касается воли человека. То есть вам сегодня говорит Священное Писание. Бог сегодня говорит. Если вы хотите заложить правильную основу ваших взаимоотношений с детьми, научитесь любить Бога. Сделайте все, что вы можете. Оставьте все.

0: свои дела, все свои проблемы и сфокусируйте свою жизнь на то, чтобы вы лично, не люди в церкви, не кто-то вокруг, не ваши дети даже, а прежде всего вы лично научились любить Бога. Это посвящение себя Богу. Вы знаете, что происходит тогда? Когда мы учимся любить Бога, мы перестаем жить для себя. Мы перестаем требовать своих прав. Вот тогда, когда мы заботимся о детях, тогда, когда мы что-то им запрещаем, что-то им советуем, что-то им рекомендуем, на чем-то настаиваем, тогда мы это делаем не потому, что наше «я» задето. Тогда мы это делаем не потому, что нам так удобнее, нам так нравится, мы хотим, чтобы было по-нашему. Если будет не по-нашему, тогда я вас всех в порошок сотру. Очень много таких отцов сегодня встречаешь, которые думают, что это настоящее отцовство. Глубоко ошибаются. Очень глубоко. Настоящее отцовство сокрыто в любви к Богу. В настоящей, преданной, полной отдаче Создателю. Посмотрите, это не только посвящение себя Богу, это еще и следующее слово: всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. Это не любовь, выраженная в течение 2 часов в неделю, тогда, когда вы при параде, вместе со своими детьми, торжественной церемонией входите в храм, в церковь, в дом молитвы. Это другая любовь. Это любовь всегда. Это любовь, которая пропитала ваше сознание. Это та любовь, которая охватила ваше сердце, ваш разум, вашу волю. Это любовь, которая не перестает тогда, когда вам неудобно, когда настроения у вас нет, когда дети ведут себя плохо, когда еще что-то происходит вне вашего контроля. Это рецепты Божьи. Это тот принцип, который действительно может решить проблему поколений. Посмотрите, он продолжает и говорит: да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Любовь к Богу культивируется в сердце. Скажите, сколько вы занимаетесь проблемой вашего личного поклонения Богу? Еще раз повторюсь, не проблема того, насколько правильно в вашей церкви поклоняются Богу. Не проблема и того, насколько правильно ведет себя ваша жена, или ваши дети, или ваши соседи, или ваши родственники. Как часто вы обеспокоены тем, что в глубине вашего сердца? Как часто вы берете и с микроскопом заглядываете внутрь и смотрите, что там на дне? И пытаетесь обнаружить, есть ли там действительно любовь? Еще раз повторюсь, вы знаете, эти слова, этот текст, который мы сейчас читаем, который мы сейчас изучаем, это классика Писания. Это один из самых важных, самых замечательных стихов Пятикнижия, который находится в книге Второзакония, когда Моисей подводит итог, и когда он говорит о основании жизни народа израильского. Кроме того, что настоящие отцы, они посвящены Богу, кроме того, что они любят Бога, признают Его суверенитет, настоящие отцы еще и преподают своим детям божественное мировоззрение. Наверное, вам приходилось попадать в места, неизвестные ранее для вас. Особенно многие люди, которые переезжали когда-то из бывшего Советского Союза сюда, в Америку, они сталкивались с абсолютно новой страной, с абсолютно новыми правилами здесь. И тогда они полностью полагались на тех их родных или знакомых, которые были проводниками здесь, которые повели их и показали: вот здесь вот дешевле можно это купить, вот здесь вот правильнее, а туда лучше не ходите, неприятности наживете для себя. То есть эти люди, которые уже были здесь, они уже что-то знали. Их ответственность была показать вам то, что они знали. Когда мы говорим сегодня о роли поколений, когда мы говорим сегодня о роли родителей, о роли отцов, мы говорим о том, что Бог устроил жизнь чудесным образом. Тогда, когда вы прошли уже что-то, тогда, когда вы узнали уже путь, по которому вы должны идти, На вас сегодня лежит ответственность рассказать об этом пути. Вы должны стать проводником для вашего ребенка. Заметьте, не служители в церкви, не учителя воскресной школы, не какие-то другие люди, которые вокруг. Это ответственность отцов. Здесь сказано так: внушай их детям твоим. Знаете, что можно внушать? То, в чем ты убежден. Вы должны лично знать. Я вам скажу откровенно, мне приходится проповедовать много и проводить много различных семинаров, конференций и так далее. Вы знаете, какую проблему я наблюдаю почти всегда? Вы знаете, кто присутствует 80% чаще всего на подобных мероприятиях? Женщины и дети. Отцы? Отцы все знают уже. Отцы на рыбалке. Машину последнюю купил, надо крыло поменять. Отцы уже все знают. Они думают, что они уже наполнены знанием достаточно. Только тогда, когда это знание нужно для того, чтобы поделиться со следующим поколением, это знание топорное, грубое, часто ошибочное. Причина? Причина самая простая. Причина в том, что эти люди не подумали о том, что на них лежит ответственность научить их детей, как вести себя в лабиринтах этого духовного мира, в котором мы сегодня живем. Вот поэтому ваших детей учат другие. Поэтому их учат улицы. Поэтому их учат фильмы. Вы можете нервничать, вы можете топтать ногами кассеты, вы можете вырывать провода с интернета, вы можете еще что угодно делать, но пока вы не займете это место, пока вы не поймете, что это ваша ответственность перед Господом Богом, пока вы не станете учиться и не просто Библию открывать, а действительно свой ум, свое сознание посвятить тому, чтобы знать Писание. Мне в последнее время приходится встречаться со многими людьми, которые говорят: ну что-то как в колледже. Нам бы вот каких-то рассказиков, каких-то историй, каких-то складных таких прибауток. Вот тогда интересно будет, а так придешь, думать надо. К сожалению, нам приходится слышать иногда эти слова. Один из человек сказал... Человек, который проповедует уже очень давно, говорит: ты знаешь что, я устал от этого всего. Я прихожу в церковь отдохнуть. Если вы приходите в церковь отдохнуть, конечно, церковь — это место, где действительно отдыхают душой. Но если вас не заботит Божье Слово, вы никогда не сможете научить ваших детей. Вы знаете, внушая их детям твоим, посмотрите, он перечисляет и говорит: и говори о них, сидя в доме твоей, идя дорогой, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Речь идет о практическом знании. Это не только теория. Рядом с детьми должен быть кто-то, кто будет формировать их богоцентричное мировоззрение – везде, где они находятся. Кто должен им рассказать, как смотреть на людей, которые сегодня ведут себя неординарно? Как смотреть на те искушения, которые в школе? Как правильно относиться к деньгам? Как правильно относиться к слабым? Как правильно относиться к гордым? Как правильно относиться к тем, кто обижает? Как правильно относиться к карьере, к будущему и так далее? Кто-то должен их научить. Если вы их этому не научите, еще раз повторюсь, их кто-нибудь научит. Мы говорим о практичном знании. Мы говорим о том, чтобы взять время и посвятить его тому, чтобы вы могли научить детей двум критическим факторам. Первый фактор – научите их бояться Бога. Самое дорогое, что вы можете дать детям – научите их бояться Бога. Второе – научите их контролировать свои желания. Научите их жить не для себя, а жить для других. Мы говорим не только о признании божественного авторитета, мы говорим не только о посвящении себя Господу, мы говорим не только о преподавании божественного мировоззрения или богоцентричного мировоззрения своим детям, мы говорим еще о посвящении себя общению в семье. Еще раз прочитаю эти слова. «Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Я бы хотел задать вам вопрос. Проводите ли вы время с детьми? Просто так, в общении. Есть ли у вас вот этот мостик, который выстроился в результате того, что им хорошо быть с вами? Я вспоминаю то время, когда мы жили в атеистической стране, когда мой отец был в тюрьме, потому что он проповедовал Евангелие, когда мама воспитывала нас четверых, в то же самое время неся огромную нагрузку, работая и отвечая за многие-многие другие дела. И когда атеизм атаковал нас для того, чтобы захватить нас. Вы знаете, почему мы выжили? Потому что мы доверяли нашим родителям. Это позже наша вера стала нашей собственной. В тот момент мы верили нашим родителям, мы были с ними друзьями. Есть ли у вас сейчас дружеские отношения с детьми? Или вы сейчас живете для себя? Или вы сейчас живете тем, как бы сегодня дом побольше купить? Как бы сегодня жизнь лучше устроить? А дети? Ничего, сынок, я тебе на 18 лет Мерседес куплю. Ему не нужен ваш Мерседес. Ему нужны вы. Ему нужен тот проводник, который имел бы на себе ответственность, который боялся бы Бога, который свою жизнь мог бы построить по этому величайшему, важнейшему принципу, который мы читаем в этой книге. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Посвятите себя, пожалуйста, признанию абсолютного божественного авторитета. Посвятите себя, пожалуйста, любви к Богу. Посвятите себя, пожалуйста, преподаванию, систематическому преподаванию божественного мировоззрения вашим детям. Посвятите себя общению с ними. Господь поможет вам решить проблему поколений. Благословен Господь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Добрый день, вечер или утро, дорогие друзья! Недавно мы прочитали о чудесном исцелении Неемана от проказа. Помните, кто подсказал военачальнику прийти за помощью к Елисею? Гордый воин проявил послушание словам пророка и получил не только исцеление тела, но и сердца. Нееман стал верующим человеком. Елисей ничего не взял от Неемана, потому что делал это как для Господа. Но как поступил Гиезий, слуга Елисея? Помните? Да, печальна участь всех жадных и обманщиков. Порази их слепотой. Библия, 4 книга Царств, глава 6. И снова Сирия и Израиль воевали между собой. Но царь сирийский постоянно терпел поражение. Кто-то сообщал царю Израиля обо всех, даже самых тайных замыслах сирийцев. «Во дворце есть человек, вступивший в сношение с врагами», — гневался царь сирийский. «Мы все верны тебе», — отвечали его приближенные. «Это Елисей, пророк израильский, рассказывает обо всем, что ты говоришь своему царю. В таком случае пошлите войско и захватите Елисея», — приказал царь. Большой отряд сирийцев спешно двинулся в Дафаим, где в то время жил пророк. Когда на следующее утро слуга Елисея вышел из дома за водой, он ужаснулся. Город был окружен вражескими воинами. Он побежал к Елисею и сообщил ему это. «Господин мой, что нам делать?» – испуганно спросил он. «Не бойся», – сказал Елисей. «Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И Елисей стал молиться. «Господи, открой глаза этому юноше, чтобы он увидел». И тут слуга увидел, что вокруг видимо-невидимо огненных лошадей и колесниц. Это ангелы Господни защищали Елисея и его слугу. Когда сирийские воины приблизились к Елисею, чтобы схватить его, пророк снова стал молиться. «Господи, порази их слепотой!» И все сирийцы внезапно ослепли. Тогда Елисей вышел вперед и сказал им. «Это не та дорога и не тот город, что вам нужны. Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И Елисей повел их прямо к царю Израиля. Когда они пришли в Самарию, Елисей просил Господа открыть глаза сирийцам, и они вновь прозрели. Царь Израиля был очень доволен. Теперь его враги были в его власти. «Не убить ли мне всех их?» – спросил он в горячности. «Нет, не убивай», – сказал Елисей. «Накорми их и отпусти домой». Каково же было изумление напуганных сирийских воинов, когда враги предложили им быть гостями на царском пиру. Они возвращались домой, так до конца и не поняв, что произошло, но уже не чувствовали больше ненависти к народу Израиля. С тех пор эти люди никогда больше не воевали против Израиля. Бог учит нас любить врагов своих и делать им добро, даже если необходимо для этого ослепить ожесточенных воинов. Хоть между Сирией и Израилем была война, это не помешало Елисею посоветовать царю проявить милость к врагам. И какой был результат такого добра? Между Израилем и Сирией наконец наступил мир, потому что любовь израильтян победила ненависть сирийцев. Урок для нас ясен и прост. Иисус учит нас: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Елисей – хороший этому пример. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 59. Евангелие Марка, 4 глава, с 37 стиха. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Ученики Христа, попавшие в шторм, были очень испуганы. Многие из них были опытными рыбаками и не раз выходили в море. А сейчас они в страхе. Волны заливают лодку, грозя ее перевернуть. Разве смогут они спастись в бушующем море? Но вот что интересно в этой истории, случившейся с учениками Иисуса Христа. Они были в лодке не одни. С ними был их учитель и Господь, но они о нем совершенно забыли. И вспомнили тогда лишь, когда вода стала наполнять лодку, и упрекнули его, что он беззаботно спит и даже не думает о том, что они вот-вот утонут. Но он ведь в одной лодке с ними. На теплоходе по Иссык-Кулю. Многие из моих одноклассников летом отдыхали в пионерском лагере. Некоторые даже проводили там 2 и 3 смены подряд. А встретившись в школе 1 сентября, они рассказывали, как там было интересно и весело. И мне тоже захотелось побывать в пионерском лагере. Я попросил маму, чтобы она купила мне путевку в пионерский лагерь. Вскоре моя мечта исполнилась. Я поехал в пионерский лагерь «Космос», что на берегу горного озера Иссык-Куль. Лагерная жизнь мне не понравилась сразу же. Я уже 2 года занимался туризмом и привык к походам, кострам, палаткам и к хорошим друзьям-туристам. А здесь дощатые домики, отряды, марширование, линейки, тихий час, купаться по 10 минут и ни шагу за забор, отгораживающий территорию лагеря. Иногда по вечерам показывали кино. Если вы видели художественный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», то получите полную картину моего космического лагеря. Но однажды объявили, что сегодня будет экскурсия по озеру на теплоходе. Это было уже что-то. Теплоход подошел к причалу и взял на борт несколько шумных отрядов. Через час плавания он вновь пришвартовался к причалу, высадив одних пассажиров и загрузившись другими. Так было 3 раза. Я попал в 3-ю смену, потому что мой отряд был одним из старших. Это было интересное плавание. Теплоход пересек озеро, и мы увидели другой берег, который не было видно из нашего лагеря. К берегу близко подступали горы, а на них росли высокие ели. Потом мы плыли вдоль побережья, потом снова вышли в открытое море, откуда берега не были видны вообще. Все шумели, радовались солнцу, свежему ветерку и темно-синим волнам, которые разрезал нос нашего теплохода. Вдруг я заметил, что из небольшой трубы, выступающей с борта теплохода, струйкой льется вода. Я наблюдал долго и понял, в нашем теплоходе есть течь. Поэтому работает насос, который постоянно откачивает воду, чтобы мы не пошли ко дну. Но капитан никому не объявляет о случившемся, чтобы избежать паники. И никто вокруг не догадывается о грозящей нам беде. Тогда я помолился Богу, чтобы мы благополучно добрались до берега. Все оставшееся время я думал только об одном – скорее бы доплыть до берега. Уже потом, став постарше, я узнал, что насос откачивает воду, попадающую с лопасти винта. И никакой опасности это не представляет. Испуганные ученики Христа готовились к худшему – погибнуть в море. Но был и другой выход, о котором они совсем не думали – остаться в живых. Им надо было только подумать хорошенько, с кем же вместе они плывут. Он спит спокойно, а они погибают. Но тогда и он погибает с ними, идя ко дну. Или же они не погибнут. Об этом они не подумали. А если он спокоен, то кто же он их учитель? Если он не боится гибели, то чего же бояться им? Они упрекнули его в том, что он совершенно не думает о спасении их жизни. А Господь ответил им так: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Неужели вы погибнете, если я с вами?» Но ответил он им только после того, как усмирил бурю. И встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Не бойся, когда страшно бушует житейское море. Господь с тобою. Будь спокоен, Он помнит о тебе. Не бойся, только веруй. Евангелие Марка, 5 глава, 36 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: привет, это я, Белочка. Травка, цветочки, елочка, привет вам. Солнышко, привет и тебе. Так тепло на сердце от твоих лучиков. Радостно. Спешу на берег скалистого озера. Тетрадочку свою со стихами прихватила, которые из детских журналов «Тропинка» выписывала по темам. Мы с кабанчиком и дядюшкой лосем готовимся к эфиру радиопередачи «Солнечные строчки». А вот и кабанчик первым пришел. Что-то на песке палочкой чертит. Да старательно так.
1: Нет, этот нос не годится. Ну разве может быть такой нос у настоящего друга?
0: Кабанчик, привет!
1: Ой, Белочка, привет! Слушай, отойди в сторонку, а? Ты мне солнце загораживаешь.
0: А что это ты, кабанчик, рисуешь?
1: Не что, а кого? Портрет настоящего друга. Ну что, непонятно, что ли?
0: А, теперь поняла. Ну и каким же ты его представляешь? Друга своего настоящего?
1: Ну, заботливым, конечно. Ну, чтоб если что, так сразу же бы и заботился. Желуди там приносил бы корзинками. А потом еще, чтобы щедрый был. Вот, чтобы мне подарки каждый день без напоминаний вручал. И главное, чтобы хвалил почаще.
0: Понятно. Думаю, не просто тебе будет найти своего настоящего друга. Ну да ладно. Я насчет передачи «Солнечные строчки», кабанчик. Не забыл? Сейчас дядюшка лось подойдет. Может, пока тему выберем?
1: А чего ее выбирать-то? Вон она уже на песке нарисована. Дружба. Ну как, подходит?
2: Привет, друзья. Слышу, вы уже тему нашей стихотворной передачи выбираете.
0: Привет.
1: Здравствуй, дядюшка Лось. Ой, а как тебе моя тема? Понравилась? Ой, Белочка, а в твоей тетрадочке стихи на такую тему имеются?
0: Да, найдутся. Вот. Дружбой буду дорожить. Ну, это название раздела, куда я стихи о дружбе выписывала.
2: Ну, раз тема имеется, стихи тоже, думаю, пора начинать нашу поэтическую страничку.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» вот-вот начнется.
0: Стихотворение «Друг». Автор Алла Воробей. Мой друг сегодня не пришел, за мной в школу не зашел, меня к себе не пригласил, обижусь изо всех я сил. Звонить теперь ему не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира, и вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина. У друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощения и твердое прямо решение. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь. Об этом ты не пожалеешь.
1: Как это не получать ничего? А подарки как же? Это что же теперь без подарков, что ли, жить?
2: Владимир Кузьменков. Стихотворение называется «В пути». Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, в всех улыбкой награди. Примирительный и светлый, ты дорогою иди.
0: Следующее стихотворение называется «Совет», а написал его Владимир Кнышев. Папа всех детей позвал и такой совет им дал: если голоден твой враг, поступи с ним только так. Двери перед ним открой, напои его водой. В доме хватит пирогов для друзей и для врагов. Может, после пирога потеряешь ты врага, превратится в друга он, так гласит Христа закон.
1: Ой, слушайте, как пирожка-то захотелось. А может, мы перерывчик организуем? Да ладно, это я так, ничего. Могу и потерпеть. Вот, стихотворение лучше расскажу. Называется «Друг», а написала его Елена Микула. На четвертом этаже, в доме номер 8, года 2 живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода. Вместе в школу ходим, и каникулы всегда вместе мы проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Мне не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.
0: Дядюшка Лось, а есть ли на свете идеальный друг, который всегда поможет, подкрепит добрым словом, всегда простит?
2: Есть такой друг, Белочка, и о нем говорится в стихотворении Оксаны Ладной. Называется оно «Верный друг». Исцелить на сердце рану верный друг поможет, и в беде он постоянно рядом будет тоже. И твою нужду заметив, он протянет руку и во тьме твой путь осветит. Как же имя другу? Этот друг не забывает, если все забудут. Любит нас, оберегая от беды повсюду. Имя дивное он носит, кто его не знает? Я отвечу, если спросят: Бог, любовь святая.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: До свидания, друзья!
1: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите, радуга! Белочка, ну скажи мне, кабанчик мой настоящий друг.

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

Давид поет: «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы приближаемся к концу биографического цикла передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы говорили о человеке, который своим характером смог угодить Богу. В прошлой передаче мы начали изучать удивительный гимн триумфа, который Давид написал, оглядываясь на свою жизнь. Давид, стоя на коленях, понимал, что своими силами он не в состоянии решить проблемы, которые окружали его. И, признав свою беспомощность, он в полноте ощутил Божью силу. Название сегодняшней беседы – «Гимн триумфа». Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим с вами чтение 22 главы 2 книги Царств. Давид пишет песню. Он прославляет Бога. В жизни Давида были самые разные обстоятельства, разные времена. Были времена подъема, были падения. И вот в этой главе мы читаем о том, как Давид воспел песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его. Поэтому Давид так и поет: «Господь твердыня моя, крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя». Это прекрасное напоминание для нас, чтобы мы свой взор обращали к Господу, чтобы наши песни, наши молитвы прежде всего обращались к Господу. Поэтому, дорогие друзья, я хочу отметить несколько важных моментов. Научиться у Давида. О чем он говорит в этой песне? Когда времена на самом деле тяжелые, Господь — наша единственная защита и охрана. Когда наша походка слабеет, Господь — наша единственная сила. И мы читаем об этом далее, с 32 стиха. «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устрояет неверный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук». Это как раз та самая сила, которую дает Господь. «Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня». И далее Давид описывает различные формы своей немощи, в которых Господь дает ему силу. А теперь давайте мы обратимся ко второму посланию Коринфянам, 12 главе. Новый Завет. Когда у нас тяжелые времена, Бог — наша крепость и сила. Когда дни темные, Господь — наш свет. Когда наша походка слабеет, Господь — единственный источник силы. И вот что пишет апостол Павел, 12 главе 2 послания Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Три раза. Три раза апостол Павел просил, чтобы Господь избавил его от жала. Я не помню другого случая, когда бы я читал, чтобы апостол Павел просил о чем-то трижды. Но он трижды молил о том, чтобы Господь удалил от него это жало. Но Бог ответил ему следующее. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи». Помните об этом. Сила Божия совершается в нашей немощи. Господь говорит: моя сила совершенна именно тогда, когда ты в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Мы можем понять это разумом, но нам сложно применять это в жизни. Мы не хотим быть немощными, нам нравится быть сильными. Но несмотря на это, ключевой принцип христианства, Бог показывает нам свою наибольшую силу как раз тогда, когда мы самые слабые, когда мы доходим до своей последней точки, и Господь становится на свою начальную позицию, чтобы вступить в действие. Он показывает свою силу. Известный писатель Филипп Янси написал очень впечатляющую книгу под названием «Где Бог, когда я страдаю?». В ней он описывает опыт различных людей, которые переживали непростые времена и в эти моменты ощутили Божью силу. В главе «После падения» автор рассказывал реальную историю одного способного спортсмена. Послушайте это свидетельство. 2 июля 1963 года Брайан Стернберг
упал с трехметровой высоты, и это секундное падение полностью изменило его жизнь и жизнь его семьи. В школе Брайан посвящал много времени занятиям необычным видом спорта, прыжкам в высоту с шестом. Ему очень нравились все составные грандиозного прыжка. Стремительный разбег, резкий толчок шеста, сам взлет, напоминающий прыжок ягуара, и момент невесомости над планкой, а затем захватывающий дух падения на маты. Для Брайана было недостаточно просто усовершенствовать технику прыжка. Зная, что сильное тело поможет ему подняться чуточку выше, он также занялся гимнастикой. Гимнастика – это балет силы. Наверное, ближе всех других видов спорта приближается к искусству. Почти каждый день после уроков Брайан направлялся в спортзал, где снова и снова занимался, оттачивая разбег, прыжок и технику падения. Он научился переворачиваться и делать сальто в воздухе, наслаждаясь полным контролем, который имел над собственным телом. Прыжки шестом требовали железной дисциплины. Гимнастика делала его свободным. Будучи первокурсником в университете, Брайан установил рекорд страны среди первокурсников в колледже. Очень скоро спортивные журналы стали называть его сильнейшим прыгуном мира. Шел 1963 год. Президентом страны был Джон Кеннеди. А национальной задачей номер один – победа в Олимпиаде. Внимание всей страны сфокусировалось на 19-летнем Брайане Стернберге. В 1963 году о новых спортивных достижениях Брайана писали почти каждую неделю. Не зная себе равных в соревнованиях под открытым небом, он также установил рекорд страны для закрытых помещений. Потом побил мировой рекорд, а позже побил его еще дважды. Другие прыгуны достигли своего потенциала, но Брайан продолжал поднимать перекладину. То были счастливые дни для этой семьи. Они знали, что слава была мимолетной, потому что в легкой атлетике звезды бывают быстро, но это был праздник для всей семьи, когда они вместе садились в машину, ехали на стадион и смотрели, как восторженные толпы зрителей приветствовали победителя с легкостью взлетавшего над планкой. Но все изменилось 2 июля, через 3 недели после того, как Брайан установил свой последний рекорд. Теперь, спустя несколько десятилетий, Брайан Стернберг продолжает состязаться, но теперь это борьба иного рода. Намного более одинокая и безнадежная. Борьба без шестов. Все началось тогда, когда Брайан накинул свитер и сказал матери: «Поеду, позанимаюсь в спортзале». Он поехал в университет, располагавшийся за рекой, начал разминку. Команда атлетов готовилась к поездке в другую страну, и тренировки Брайана имели теперь огромное значение.

0: упал вниз головой.
1: Я услышал, как в шее что-то треснуло, а потом все исчезло.
0: Затем я увидел, что мои руки и ноги двигаются, но не чувствовал этого движения.
1: Я понял, что произошло, и изо всех сил закричал: «Я парализован!»
0: Голос мой, однако, звучал негромко. В легких почти не было воздуха. Дыхание также подвергнулось воздействию паралича.
1: Я не мог ничего сделать, не мог сдвинуться с места. Сначала на меня напал страх, но потом паника вдруг исчезла.
0: Я сказал собравшимся вокруг меня: «Не двигайте мое тело, особенно шею».
1: Я не мог дышать и, теряя сознание, попросил стоявшего рядом товарища сделать мне искусственное дыхание, не запрокидывая назад мою голову. До того, как приехали медики, на меня дважды нападал ужас, но не от физической боли. Я просто не мог поверить в то, что со мной произошло, и в то время я думал лишь о ближайшем будущем и совсем не думал о том, что, возможно, никогда не смогу ходить.
0: Медики мало знают о функционировании спинного мозга, потому что очень сложно его изучать, не причиняя вреда здоровью пациента. В течение 48 часов врачи не знали, выживет ли этот молодой человек. А когда он выжил, они могли только гадать, до какой степени способны восстановиться его двигательные функции. И в течение последующих 8 недель Брайан лежал пристегнутый к раме Фостер, конструкции стали и полотна, называемый брезентовый сэндвич. Закрепленная с обеих сторон на шарнирах, рама позволяла медсестрам время от времени переворачивать Брайана, чтобы на его теле не образовались пролежни и не возникало других проблем.
1: Когда на Брайана, как тошнота, накатывалась депрессия, у него оставалось несколько точек опоры, за которые он мог ухватиться. Рядом была его подруга и семья. И еще он получал поддержку от тысяч сочувствующих. Ему писали даже из таких далеких стран, как Япония, Финляндия. Каждый день родители посвящали около часа чтению писем и открыток, в которых люди выражали поддержку и читали до тех пор, пока эмоции не захлестывали их самих. Один 79-летний старик написал: «Мое тело уже никуда не годится, но спинной мозг работает нормально. Если бы я только мог отдать его тебе». Поддержка приходила также от спортсменов со всего мира. В Советском Союзе для Брайана отчеканили специальную медаль. Футбольная команда сыграла благотворительный матч, и прибыль от которого пошла на медицинские расходы Брайана. Однако через несколько недель уже ничто, казалось, не способно было вывести Брайана из депрессии, потому что врачи не могли его обнадежить. После подобной травмы никто в медицинской практике не встал на ноги. Выбраться из этой затяжной депрессии ему помогли члены общества спортсменов-христиан. Больше часа Брайан беседовал по телефону со спортсменами и тренерами. Христиане-спортсмены, веря в исцеление Брайана, зажгли в нем искру веры. И спустя 3 месяца после несчастного случая Брайан стал христианином. Он понял, что никогда не сможет ходить, если не произойдет чудо. Никакое напряжение воли не заставит его мышцы двигаться. Мертвые нервные клетки спинного мозга должны были ожить, и медицина не в силах была этому помочь. Он также прекрасно понимал, что вера в Бога не сделка. «Боже, исцели меня, и я поверю». Нет, Брайан должен был довериться Богу просто потому, что он Бог. И Брайан пошел на этот риск, верив ему свою жизнь. И затем автор книги Филипп Янси описывает свои чувства после встречи с этим молодым человеком. «Меня вдруг наполнила жалость. Тело человека, с которым я только что беседовал, было жалким подобием этого прекрасного тела. Брайан, безусловно, вырос эмоционально и духовно, но в то же время он стал меньше. Боль разрушает. Эти два образа не покидали меня, когда я вышел из теплого дома на холодный сиэтлский ветер. Брайан, который на фотографии

фотографий и Брайан сегодня. Скорченное, беспомощное тело на кровати, где он будет лежать и завтра, и послезавтра, и кто знает, как долго. Смог бы я поверить на его месте? Что бы я делал? Объяснял страдания, принимал его или восставал против него? Смог бы я верить в исцеление на протяжении лет, на протяжении десятилетий? Правильно ли поступали родители, надеясь на чудо, которое не произошло, невзирая на тысячи молитв? Уезжая, я не чувствовал жалости. Жалость вызывается слабостью. А я встретился с великой силой, которая не угасает, даже если не все получается так, как хотелось бы. Вторая книга Царств, 22 глава. «Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня». Милость твоя возвеличивает меня. Это правда. Когда времена тяжелые, когда темные времена, Господь наш единственный свет. Когда трудно идти, когда походка слабеет, Господь наша единственная сила. Ну, а теперь четвертая и последняя мысль. Когда наше будущее туманно, Господь наша единственная надежда. И давайте посмотрим на 50 и 51 стихи. Давид очень интересно все показывает. Послушайте. «Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Давид умирает с песней благодарности и прославления на губах. «Величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду, и потомству его вовеки». Да, когда мы становимся старше, будущее начинает иметь большое-большое значение для нас. Оно становится важнее, чем настоящее. И слова о том, что Господь дает милость нашим потомкам, дарят нам надежду. Бог – наша единственная надежда. Почему нам, христианам, сложно принять и поверить, что Господь – наша единственная защита, свет, поддержка и надежда? Потому что мы пробуем все, что угодно. Мы строим для себя слишком много различных опор, к которым мы обращаемся при первом же случае возникновения трудностей. Мы пробуем различные способы, различные подпорки, забывая про Бога. А он терпеливо ждет, чтобы показать свою силу. Терпеливо ждет. Господь – единственная защита, свет, надежда, поддержка для нас. Только он. Не наша карьера, не наша семья, даже не церковь. Но только Господь, только наш Бог будет рядом, когда все остальное разрушается. И нужно не только верить, но и жить, практиковать жизни, а не только знать и понимать. Я предлагаю прямо сегодня найти время, когда вы оставите все свои дела, все, что запланировали. Просто останьтесь наедине с Господом. Поразмыслите над тем, сколько всего Он дал вам. Осознайте, какое место Бог занимает в вашей жизни. Честно ответьте себе на вопрос. Какое место в моей жизни я отдал Господу? Если вы понимаете, что вы выделили Господу очень маленькую часть, то задумайтесь, почему. Господь – это ваше все? Если нет, то почему? Вот что пишет Давид, Псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. И извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Господь показал свою силу в моей слабости, свет, когда мне было темно, надежду в моем незнании и уверенность в моем замешательстве». Помните об этом. Дорогой друг, чем наполнено наше сердце? Доверили ли мы нашу жизнь Господу Иисусу Христу? Мы читаем с вами о жизни Давида.
Но самое главное в жизни Давида была его жизнь с Богом. Бог так возлюбил этот мир, что послал в этот мир Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа. Он зашел на крест, умер на кресте за грех, чтобы мы имели жизнь вечную. И если мы понимаем, что хотим иметь жизнь вечную, иметь жизнь духовную, то нужно прийти к Господу Иисусу Христу, обратиться к Нему с молитвой и просить Господа руководить нашей жизнью. Без духовного рождения, когда Дух Святой входит в наше сердце, не будет жизни духовной. Мы можем многое прочитать, многое знать, но как важно обратиться к Господу, чтобы Он руководил нами, чтобы Дух Святой наполнял нас, и мы были послушны Богу во всем. Да благословит Господь в сокрушении, в радости, в смирении следовать за Господом, молиться Ему и доверяться Ему. Совершим молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Гимн Триумфа». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Когда мы перестаем полагаться на свои силы, а полностью доверяемся Богу, то очень четко осознаем четыре важные истины. Первое. В самые сложные времена Господь – наша единственная защита и охрана. Второе. Когда вокруг темно, Господь – это наш единственный источник света. Третье. Когда мы ослабеваем, Господь – это наша единственная сила. Четвертое. Когда наше будущее туманно, Господь – наша единственная надежда. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы двух последних передач. Когда даже благочестивые ведут себя немудро. Конец эпохи. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Когда даже благочестивые ведут себя немудро, это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа. И тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 30 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Матфея в 10 главе, в 42 стихе. Там есть такие слова: «Только чашую холодной воды». Что мне делать? Один только раз мне определено пройти по этому земному пути. Поэтому любое хорошее дело, всякую любезность или услугу, что я могу подарить человеческой душе, следует делать сейчас. Мне нужно ничего не упустить и не отложить на потом, ибо никогда больше не пройду я этой дорогой. Отдай, что имеешь, ты можешь и не знать, как это нужно другому. Делай лучшее, что можешь, труд любви свершай, делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай твердо и усердие к делу прилагай, отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай дело, а о плате меньше рассуждай, что заслужишь, то получишь, время не теряй. Дело Господа Иисуса делом прославляй, скоро Он придет во славе, время не теряй. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Однажды Виктор Бланк привез из Германии на большом грузовике, фуре, гуманитарную помощь для колледжа. Приехали в пятницу поздно вечером. Согласно закону, грузовик был опечатан и подлежал таможенному досмотру. В субботу и воскресенье таможня не работала. А грузовик был арендован, и время простоя очень увеличивало арендную плату. Что же делать? Ждать 2 дня до понедельника и еще сутки, пока грузовик пройдет таможню и пока его разгрузят в колледже? Более 3 суток простоя – это 1000 марок дополнительного расхода для Логоса. Бланк принимает решение с раннего утра в субботу начать разгрузку, а Николай пойдет оформлять документы в таможню в понедельник после разгрузки. Так и сделали. С утра в субботу разгрузили фуру и отпустили. Николай сделал им отметки в путевом листе и выдал на официальном бланке Логоса с печатями справку о том, что гуманитарный груз принят христианским колледжем. Уже в воскресенье вечером в колледж позвонил водитель и сообщил, что границу проехали благополучно, никто к бумагам не придирался, и они направляются в Германию. А в понедельник утром Николай поехал в таможню «растамаживать» в кавычках груз. Когда подошла его очередь, 2 таможенников, взяв у Николая документы, пошли на улицу. «А где ваш грузовик?» – спросили они. «Уже, наверное, в Германии. Его отпустили еще в субботу днем», – отвечал Николай. Таможенники от удивления остановились, молча переглянулись и воззрились на Николая. «Как это? Ведь вы у нас уже бывали и знаете, что без таможни вы не имели права вскрывать пломбы, открывать фуру и разгружать ее. Как же вы посмели это сделать?» Они отправили Николая к начальнику таможни. Николай смело пошел, зная, что за него сейчас молятся студенты и весь персонал колледжа. Начальник таможни сначала выслушал своих инспекторов, затем объяснение директора колледжа, помолчал, а потом захохотал. И смеялся громко и долго, так что все испугались, не сошел ли он с ума. Отсмеявшись, он сказал: «Более 10 лет служу в таможне, но такое вижу впервые. А как же грузовик пересек границу без нашей отметки?» Николай пояснил, что он сам отметил путевой лист и приложил к нему фирменный бланк о получении груза колледжем, в чем и расписался. Грузовик с этими документами уже благополучно пересек границу, как сообщили с дороги водители. «Если вы так будете работать, то мы вообще скоро будем не нужны», – опять заговорил начальник и, обращаясь к своим коллегам, продолжал: «Идите, пока работайте, я с ним сам разберусь». Состоялась хорошая задушевная беседа о христианском колледже в Санкт-Петербурге, о душе и о Боге, о человеческих взаимоотношениях и о взаимоотношениях с Богом. Расстались друзьями. А весь колледж с нетерпением ожидал возвращения директора. Когда же Николай сообщил, что все прошло хорошо, тогда из стен колледжа понеслись потоки благодарственных молитв Богу за его чудеса и помощь. А Николай благодарил Бога за оказанную ему милость и за то, что благодаря этому событию он познакомился с начальником таможни. Да, все, что делает Господь, Он делает хорошо, и притом весьма хорошо, как написано в книге Бытие 1.31. Николай же всегда, перед трудностями или выезжая на встречи с видными людьми, имеющими власть, просил студентов молиться и конкретно говорил им, о чем молиться. По воскресным дням утром проходило студенческое служение в актовом зале с участием студентов, профессора Петра Пеннера, Николая и работников колледжа. Собрания проходили живо и разнообразно. Эти служения начали посещать и другие люди, часто неверующие. После обеда к вечеру студенты шли в другие церкви города. Постоянное недосыпание, перегрузки на работе и в служении сказались на здоровье Николая. Возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи советовали ему лечь в больницу, но Николай отказался, зная, что он нужен в колледже. Утром, после короткого ночного отдыха, директор шел на раннюю утреннюю молитву с работниками колледжа, затем неотложные дела – заключение договоров, составление графика дежурств, ответы на письма, звонки по телефону и прием посетителей, поездки по организациям и миссиям, а вечером встречи и беседы со студентами. Студенты доверяли директору и открывали ему, как наставнику и пресвитеру, свои сердечные тайны. Рассказывали о неразделенной любви, делились переживаниями, говорили об искушениях, посвящали в планы и намерения, исповедовались в согрешениях. Однажды вечером в дверь постучали две студентки и робко спросили: «Как вы думаете, можно ли нам, студентам, писать шпаргалки? Ведь скоро тесты?» «Я не только думаю, но и глубоко убежден, что писать шпаргалки можно, даже нужно, притом всем студентам», — отвечал им Николай. «Но только...» «Поняли, мы поняли вас!» — радостно закричали они и, довольные, убежали. «Подождите, стойте!» — закричал он, но их уже и след простыл. А на следующий день вечером у дверей Николая ожидала целая толпа студенток. «Вы ко мне все сразу или по отдельности?» – спросил он.

одна смелая девочка. Да, писал. Писал перед сдачей государственных экзаменов в летном училище и во время своей учебы на заочных библейских курсах в Москве, признался Николай. Вот спасибо вам, а то мы сомневались, отвечали они. Только выслушайте до конца, а то вчера вечером сестрицы во Христе не стали слушать и убежали, с печалью в голосе проговорил директор. А что вы еще хотели бы нам сказать? Писать шпаргалки можно, и даже нужно, как я уже сказал вам. Но пользоваться ими во время тестов нельзя. «Почему?» – удивленно спросили студентки. «А какая польза писать шпаргалки, если пользоваться ими нельзя?» «Пользоваться шпаргалками нельзя, потому что это обман преподавателей и самого себя, а обманывать запрещено Богом. Но писать их полезно, потому что в вашей зрительной памяти встанут все слова и строки, которые вы написали на бумаге. И чем больше вы их перепишете, тем ярче они всплывут в вашей памяти во время теста», – наставлял девушек директор. Не очень радостными ушли они от Николая. Но, по их словам, шпаргалками во время теста они не пользовались. Однако шпаргалки помогли им вспомнить пройденный и переписанный материал. Другая интересная беседа состоялась с группой студентов, юношами и девушками. Беседа касалась любви. «Можно ли студентам влюбляться?» – задали вопрос те, кто был посмелее. «Можно и даже необходимо», – с готовностью отвечал директор. «Вот здорово! А мы боялись, что за это вы нас будете ругать», – заговорили чуть ли не хором. «Минуточку», – остужая дух влюбленности, сказал Николай. «Влюбляться можно и необходимо, только так, как советовал Христос своим ученикам». Николай открыл Библию и прочитал из Евангелия от Иоанна 13:34-35. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Для того, чтобы любить друг друга так, как Христос возлюбил нас, нужно крепко влюбиться. Вот вы и постарайтесь влюбиться друг в друга, это можно и даже необходимо для вас, как христиан. И для мира, чтобы ему засвидетельствовать о братской и Христовой любви. А можно ли студентам колледжа жениться, не дожидаясь окончания учебы? Можно, ведь у нас не монастырь, а духовный колледж. Но если тем, кто поступал в колледж, будучи женатым, колледж выделил комнаты, то те, кто женится во время учебы, должны искать себе квартиру за свой счет, так как свободных комнат в колледже нет. А можно ли студентам влюбляться в преподавателей? И если это уже случилось, как об этом им сказать? Можно, если хотите страдать. Но говорить им об этом не стоит, потому что это не приведет к ответной любви. У всех преподавателей уже есть семьи. И если кто-либо из них проявит ответную любовь, придется исключать из колледжа и вас, и их, потому что в глазах Божьих это грех. А греха в христианском колледже не должно быть. Молитесь Господу, чтобы в вашем сердце царствовала не греховная, а Божья любовь. И Бог благословит вас в вашей любви и поможет вам выбрать нужного и соответствующего друга жизни. «А как вы выбирали себе жену?» – допытывались студенты. Николай рассказал. «А какая разница в возрасте может быть между женихом и невестой?» – спрашивали девушки. В ответ Николай рассказал один случай из жизни. Когда он еще жил во Фрунзе, одна из местных газет дала материал. На первой странице два фото крупным планом. Одно фото ученого, получившего Нобелевскую премию, и второе – девушки,
удостоившийся звания

0: мисс красоты. Эта 18-летняя девушка, увидев себя в газете рядом с Нобелевским лауреатом, быстро сообразила и послала ему письмо. «Сама судьба нашла нас друг для друга, поместив нас рядом и показав всему миру, что мы достойны друг друга. Не беда, если у вас есть жена. Сейчас разводы стоят недорого. А мы будем очень счастливы. Я молодая и красивая, ты уважаемый и богатый. А наши дети будут еще счастливее. Они будут очень красивы и очень богаты. С нетерпением жду приглашения. Я готова приехать к тебе. Я уже сейчас очень счастлив, что мы рядом только в газете, а не в жизни. И был бы несчастлив, если бы судьба свела нас под одной крышей. А наши дети были бы и того несчастнее, если бы красотой пошли в меня, а умом в тебя», был ответ 75-летнего профессора. Много еще было вопросов на подобную тему. Можно ли верующим ревновать? Как быть, если одного и того же парня полюбили две родные сестры? Есть ли границы дозволенного? И если есть, то какие они для тех, кто уже обручен и зарегистрирован в ЗАГСе? Можно ли влюбленным целоваться? В заключение все вместе помолились Господу о нуждах и потребностях молодых людей в надежде, что Господь подаст свою помощь всем тем, кто доверит свою судьбу Богу, как написано в книге Псалтырь 36:4-5. Разошлись студенты по своим комнатам далеко за полночь. Пошел к себе и Николай. В другой раз студенты затеяли беседу с Николаем о радостных и пасмурных, в кавычках, христианах. Как говорит Библия о нашей обычной человеческой радости? Допустим ли в жизни верующих смех и юмор? И как относиться к христианам, позволяющим юмор в разговорах и в жизни? Можно ли допускать смех во время богослужений? Еще была тема о рождении детей и планировании семьи. Как в свете Христового учения решается этот вопрос? Помнится, как живо и интересно прошла беседа со студентами о создании крепкой и счастливой семьи, о паре замужества и о влиянии на семейную жизнь возраста молодоженов. Создавали они семью в молодые годы или когда уже встали, как говорят, на ноги? Много и других нужных и интересных тем обсуждали студенты с Николаем за время его служения в колледже. Так быстро и незаметно прошел год. Поскольку библейский колледж «Логос» начинал свою деятельность в городе Белореченске Краснодарского края, и два года обучения прошли там, то после окончания третьего учебного года, то есть после года учебы в Санкт-Петербурге, должен был состояться выпуск. Он и состоялся, и произошло это событие в 1993 году. Благодаря Богу и стараниям Петра Борисовича Коновальчика, который в то время был пресвитером церкви на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, этот выпуск состоялся в наполненном до отказа молитвенном доме церкви. На этом первом выпуске студентов Российского христианского колледжа, кроме студентов и сотрудников колледжа в Петербурге, присутствовали представители Логоса из-за границы, а также родители некоторых студентов. Выпускники сидели в первом ряду в традиционных одеждах-бакалаврах, плащах и беретах с кисточками, и под звуки оркестра выходили на возвышенную платформу у кафедры и принимали поздравления и дипломы об окончании колледжа с получением звания бакалавров. Много теплых слов и сердечных пожеланий было сказано в адрес выпускников. Это был настоящий праздник. Он останется светлым воспоминанием на всю жизнь для выпускников, преподавателей, представителей Логоса и всех присутствующих, и, конечно, для Николая. После первого выпуска колледж объявил новый набор студентов на первый курс. В прием документов и собеседование с кандидатами включились все преподаватели и профессора. Потрудились на этом поприще и студенты последнего курса. Вскоре первый курс был полностью укомплектован, и 1 сентября 1993 года продолжились регулярные занятия в христианском колледже «Логос». Но несмотря на прекрасные взаимоотношения со студентами и сотрудниками колледжа, пришло время расставания. По вызову сыновей, проживавших в США, Николай со всей оставшейся семьей должен был выехать к ним. Билеты купили на 28 сентября 1993 года. Студенты вместе с сотрудниками и преподавателями собрались вечером в столовой колледжа, где были накрыты столы. Но в центре внимания были не угощения, а речи и пожелания в адрес Николая. В знак любви и памяти директору вручили подарок и альбом, написанный руками студентов. Можно ли забыть тот прощальный вечер и лица друзей, пожелания и стихи, сказанные Николаю и записанные в памятном альбоме? Такое не забывается никогда.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

0: Иисус. Понимаешь ли ты, что у меня есть власть отпустить тебя или распять?
1: Ты бы не имел...

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла, которое началось примерно в 51 году новой эры. Павел и Сила прошли Малую Азию, прибыли в Европу. Из города Филиппы они отправились в Фессалонику, Берию, Афины и в Коринф. В настоящее время мы рассматриваем их пребывание в Коринфе. Это был шумный город, а также город полных злодеяний. Выражение «они живут как в Коринфе» подразумевало распутную жизнь. Посещение других городов привело к результату установления евангельского свидетельства, несмотря на то, что там было проведено только мало времени. В Коринфе апостол получил особое откровение от Господа продолжать свое свидетельство. Через видение ему было сказано: «Я имею много людей в этом городе». В конце концов, оппозиция усилилась, привели к восстанию, и Павла обвинили пред римскими властями. Это дело быстро закрыли, хотя напряжение не уменьшилось. Итак, в конце 18 месяцев апостол был убежден в духе, что он со своими спутниками должен оставить Коринф. Но это не случилось до тех пор, пока не образовалась сильная община верующих в этом городе. С такой же ясностью, как Господь привел апостола в город, он и побудил его выйти из города. Внутреннее побуждение, что он должен был поступить так, было от Бога. Подобным образом, пресвитеры в настоящее время могут чувствовать Господне руководство в действиях, в области служения и даже в избрании сотрудников. В книге притчи имеются такие слова: «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Находясь в Коринфе, Павел написал Фессалоникийской церкви такие слова: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Во-первых, Павел осознавал тот факт, что он был руководим Господом в своей повседневной жизни. Павел принял решение вернуться в Антиохию, откуда он начал свое второе миссионерское путешествие. К этому времени его отсутствие составляло более чем 2 года, и он чувствовал необходимость сообщить Антиохийской церкви о всем случившемся во время его поездки. Из Коринфского порта вел удобный морской путь в Ефес, то есть из цветущей столицы Ахайской провинции, цветущую столицу Азии, которая была другим важным торговым центром. Павел отправился в Европу из Троады, прибыв в Македонию в город Неаполь. Но в данный момент он находился значительно дальше на юге и решил взять наикратчайший путь кораблем в Ефес. Нет особого упоминания в Священном Писании, что Тимофей и Сила сопровождали Павла. Но это вполне естественно можно подразумевать. Кроме этого, еще 2 отправились с Павлом в Ефес. Это были те, кто первыми предоставили Павлу свой дом, когда он прибыл в Коринф, а именно Акила и Прескила, занимавшиеся деланием палаток. В связи с этой четой, которая стала близкими друзьями апостола Павла, сделано интересное утверждение. В Коринфе Акила бросался в глаза по причине своих длинных волос. Он взял на себя обет и поэтому не стриг своих волос до тех пор, пока не исполнил своего обещания. Это было нечто похожее на ветхозаветных назареев, которые отказывались пить вино и тому подобное, либо пожизненно, либо на короткое время. Ветхозаветный закон о назарействе записан в 6 главе чисел. Повествование о Самсоне в книге Судей в особенности упоминает длину волос и его несостоятельность сохранить данного обета. Исполнение назарейского закона со своими требованиями и предписаниями можно было совершить только у предназначенного священника. Обет, данный Акилой, был исполнен в Канхрее перед тем, как они отправились кораблем в Ефес. Другое упоминание в Новом Завете о совершении обета, который привел к тому, что жизнь апостола Павла была в опасности, записана в 21 главе Деяния святых апостолов. При попутном ветре плавание из Кенхрея в Ефес во времена Павла заняло бы 3 дня. При плохой погоде времени понадобилось бы значительно больше. Они, вероятно, были на корабле, который держал путь в Сирию. Так как корабль бросил якорь в Ефесе, Павел воспользовался возможностью посетить евреев в синагоге. Павел всегда был готов возвещать о Христе своим собратьям, несмотря на то, что он много пострадал от них во время своего второго миссионерского путешествия. Вероятно, Павел один отправился в синагогу объяснить и истолковать Писание. Когда мы упоминаем о Писании, то мы должны помнить, что до того времени это был Ветхий Завет. Интерес был настолько большим, что мы читаем, они просили его пробыть долее, но он не согласился. При благоприятной погоде и попутном ветре Павел намеревался быть в Иерусалиме на грядущий праздник. Но из Священного Писания мы можем понять, что это не осуществилось. Божье руководство в жизни Павла усилило желание закончить миссионерское путешествие, которое уже длилось больше 2 лет. Не согласившись остаться в Ефесе, на некоторое время он оставил там Акилу и Прескилу. Они были источником ободрения для одаренного проповедника по имени Аполлос, который по происхождению тоже был евреем. Посетив Ефес, он проповедовал крещение Иоанна Крестителя. Акила и Прескила многому научились от апостола Павла. Акила и Прескила приняли Аполлоса и, точнее, объяснили ему путь Господень. Одной чудной чертой характера этого человека было то, что он внимательно слушал то, о чем говорил Акила и Прескила. Отклик, который апостол Павел получил в Ефесе, побудил его пообещать, что он позже посетит их. Позже мы узнаем, сколько было обращений в этом городе идолослужения. А ведь именно это было характерной чертой Ефеса. Кесария. Сирийский корабль вначале стоял у островов Эгейского моря, а затем пересек открытое море мимо островов Родос и Кипра и прибыл в Кесарию. Кесария находилась примерно в 64 милях от Иерусалима, место назначения апостола Павла. Город получил свое название в честь римского императора после того, как Ирод Великий его отстроил. Сам Ирод умер в 4 году до Рождества Христова. Хорошо сказано, что среди величайших завещаний Ирода Великого были внутригосударственные улучшения Святой Земли. У овальной стены была гавань для парусных кораблей, а у входа были выстроены колоссальные статуи. Иногда город назывался Кесарией у моря или Палестинской Кесарией для того, чтобы отличить его от Кесарии в Филиппах. Став римской столицей Палестины, она стала важным и влиятельным городом. Божьи в Кесарии услышали Евангелие благодаря труду евангелиста Филиппа. В 8 главе Деяния святых апостолов мы узнаем, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока прибыл в Кесарию. Филипп сделал Кесарию своим местом жительства. Это мы видим из 21 главы Деяния святых апостолов. Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарию и, вошедшие в дом Филиппа благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. Из этого мы видим, что община уже была основана в этом важном городе. Из Священного Писания мы можем заключить, что в данном случае апостол Павел недолго пробыл в Филиппах или в церкви, а спешил в Иерусалим. Интересно и то, что посещение описывается всего лишь в одном стихе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Никакой информации не дано о том, что произошло в Иерусалиме. Не говорится о встрече с апостолами. Можно предположить, что он опоздал на праздник, и его пребывание в городе оказалось короче намеченного. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Это будет не поздно, не рано, только в час, когда я призову. Залечу я тяжелые раны и с тобою незримо пойду. И с тобою незримо пойду. Не грусти,

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1:10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно приветствую вас, особенно после некоторой разлуки. Сегодня вечером у меня будет возможность с Божьей помощью поделиться о своей поездке, показать видеоролик, а сейчас поделюсь Словом Божьим. Я прочту из книги пророка Исаии, из 31 главы, 1 стих. Книга пророка Исаии, 31 глава, 1 стих. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». В Священном Писании множество мест с подобным значением, где надежда на Господа выступает в контрасте с человеческой надеждой. Человеческая надежда, она опирается на какие-то видимые знаки. Вот они колесницы, вот они всадники, они перед нами, их много, и, казалось бы, на них можно было бы положиться. А Господь, мы неужели Его видели? Разве мы знаем Его лично? Он где-то там далеко, Он редко, казалось бы, отвечает на молитвы. И вот все это побуждало Израиль отдаляться от Господа, и время от времени пророкам необходимо было напоминать о том, что истинная надежда находится только у Него. В то время как Израиль, конечно, пытался построить свою надежду, свое упование, взирая на языческие народы, на тех, которые находились вокруг. Может быть, Израиль пытался использовать для этого формализм в культе, идолопоклонство, различное могущество в союзах и так далее, которые они пытались подстроить с окружающими народами. Сегодня мне хотелось бы поговорить о ложной надежде. Всякий раз, когда мы говорим о надежде, сразу вспоминается вот эта христианская формула из трех основных частей – вера, надежда и любовь. Но, к сожалению, многие люди рассматривают их как добродетели. Они думают, что вера сама по себе уже есть дело. Конечно же, в Библии говорится о том, что любовь, она действует. Вера действует любовью, они производят дела, но на самом деле эти три сестры, так сказать, добродетелями не являются, они гнездятся внутри нас, они даются нам свыше, они побуждают нас к добрым делам, и поэтому определить их очень трудно. И что самое интересное, веру трудно подделать, потому что поддельная вера – это уже суеверие. Любовь притворную тоже, в общем-то, мы видим, но ее труднее подделать. Притворная любовь может выступать под разной личиной, ну, например, как власть. А вот притворной надежды вокруг сколько угодно. Потому что притворную ложную надежду легко подделать. Дело в том, что она поддается тренировке. Она поддается самовоспитанию. Ну, если вера, она как бы дается благодатью свыше. Если любовь определяется наличием, существованием любимого, то надежда, да, она тоже дается свыше, но тем не менее она как будто бы вырастает внутри нас. Мы постоянно должны ее подкармливать и пропалывать от ложной надежды, чтобы ее не было. Как же опознать эту ложную надежду? Чем она отличается от истинной? Вы знаете, один из верных признаков – ложная надежда всегда сильнее. Она всегда больше, как и сорняк, который заглушает истинный настоящий злак, правдивый плод. Смотришь, вот по полю, я думаю, многие из вас проходили и видели, вот он колосок пшеницы, а возле него огромнейший сорняк. Они растут на одном и том же поле, и, казалось бы, удобрение предназначается для этой пшеницы, а различные другие химикаты для уничтожения этого сорняка. Все сельскохозяйственные технологии направлены на его уничтожение, но тем не менее он больше. Так и ложная надежда, она принимается скорее. как будто бы за какую-то спасительную соломинку человек всегда хватается за эту надежду. Это человеческая природа. Сколько есть различных движений, учение которых просто не выдерживает критики с христианской точки зрения, с точки зрения Священного Писания, но тем не менее множество людей идут за ними. Сколько есть движений, которые объявляют на свой страх и риск различные даты пришествия самого Спасителя. Мы четко знаем из Писания, что этого нельзя делать, что никто, даже сам Сын Божий, не знает этого дня и часа. Но тем не менее мы видим, что у этих движений всегда были и будут последователи. Мне вспоминается, как в начале 90-х годов на вот этом религиозном буме на пространстве бывшего Советского Союза были проповедники из Кореи, из Южной Кореи, конечно же, которые рассказывали о том, что такого-то октября 1991 года обязательно придет Христос. Нанимались огромные залы, и вот эти проповедники настраивали людей, что вот-вот Он придет. Они ходили и уже буквально в белых одеждах были готовы, казалось бы, Его встретить. Этого не произошло, и это привело к большому разочарованию. Им пришлось искать различные оправдания и объяснения этому. Да это ли единственный случай? Это были и свидетели Иеговы в 1975 году, а раньше в 1914 году. Это были различные религиозные группы. Они назначали даты, но тем не менее этого не происходило. Ложная надежда, она укореняется в человеке. Но самое страшное, что она способна погубить человека. Дело в том, что после нее наступает пустота, наступает вакуум, наступает неверие, разочарование и даже отступничество. Ложная надежда, она забирает с собой не только саму себя после того, как она лопается, она забирает и все остальное, что там было. Скажем, если человек был верующим в Бога человеком, и кто-то убедил его, что вот Христос должен прийти в это время, Христос не пришел, очень возможно, что теперь эта лопнувшая надежда, ложная надежда, она унесет с собой всю веру, весь фундамент, всю основу, все упование, которое было в человеке раньше. Все будет перечеркнуто, все будет оттуда сметено. Один психиатр, который раньше был в лагере Освенцим, вы знаете, это был концентрационный лагерь, вот, построенный немецкими фашистами. Так вот, он рассказывает, что там, в этом лагере, в страшных условиях первыми гибли не те люди, которые страдали физически больше всех, не те люди, которые голодали, а те люди, которые позволяли себе надеяться. Надеяться на скорое или очень скорое освобождение. Это те люди, которые ставили для себя какие-то сроки. Они говорили, вот-вот, буквально еще 2 месяца, и придет освобождение. Они, конечно, имели свои веские, казалось бы, основания. Какие-то слухи, какие-то газетные обрывки, какие-то доносившиеся до них сплетни о том, что вот, союзники уже на подходе, уже такой-то город бомбардировке подвергся, Красная Армия с одной стороны, союзники с другой и так далее. И вот они говорили, до такого-то октября я жду, и тогда обязательно придет освобождение. Приходило такое-то октября, но освобождение не наступало. Человека постигало не только разочарование, но в конечном итоге и смерть. Дорогие друзья, когда мы смотрим на ложную надежду, мы понимаем, что ложная надежда может потоптать человека под собой. Это как будто бы та раковая опухоль, которая разрастается и постепенно съедает те жизненные соки, которые есть у нас. А можно еще страшнее сравнить. Это как тот паразит, который живет в нашем духовном теле, а потом уничтожает свою жертву. Представьте себе, вы надеялись на что-то, ну, скажем, на ту же карту, а она вас подвела. Вот мне недавно пришлось вернуться из поездки. У меня были различные записи о том, ну, вот какой-нибудь друг мой, с которым необходимо было бы связаться. Название улицы изменилось, я надеялся на то, что я с ним свяжусь, но мой план не осуществился, я не смог его найти. Телефон поменялся, и если нет какого-то дополнительного контакта, какой-то связи, которую я мог бы уточнить и воспользоваться ею, то все, нет возможности связаться. Есть одно стихотворение у поэта Михаила Иванова, который говорит о том напряжении, которое в человеке делает ложная надежда. Это напряжение, постепенно возникая, увеличивается, пока, наконец, не падает. И когда оно падает, у человека уже просто нет сил подняться. Вот как он это объясняет. «Старый компас сегодня твой новый друг, твой спаситель и помощь пройти сквозь мрак. Но что нужно тебе, это взять себя в руки и последние силы собрать в кулак. Настроения нет, смутный дым в голове, положение, тяжесть в твоих висках, но желание выжить, но желание жить побороло твой сон, истребило твой страх. И когда от тебя все сомнения ушли, и ты думал, что все, ты почти путь нашел, ты на землю упал и, глаза опустив, понял с грустью, что компас тебя подвел. Вот она, ложная надежда. Это то воображение, это то напряжение, которое возникает в душе, в сердце, в разуме. Оно простирается до точки кипения, оно увеличивается, но в конечном счете лопается. И хорошо, если этот компас здесь, на земле, а если речь идет о вечном пути, который потерян. В Библии есть интересный образ, мы прочли с вами у пророка Исаии о Египте, не надейтесь на Египет, и мне вспоминается два места из Священного Писания, мы их читать не будем, одно записано в одной из книг царств, и затем повторяет его пророк Иеремия о ложной надежде. Там есть такой образ: вы надеетесь на Египет, потому что вы хотите опереться на него. Как часто мы хотим опереться на что-то, правда? Но, говорит дальше автор, если вы опираетесь на него, не станет ли он для вас, для вашей ладони, для вашей руки, как трость? Вы опираетесь на него, и эта трость, вместо того, чтобы стать для вас опорой, она пронзит вашу руку, она сделается для вас раной. Сколько раз было такое в нашей жизни? Мы думали, что вот на эту...

десятки людей, по крайней мере, несколько человек, которые находятся вокруг него. Обычно такие люди вот специально избирают такие людные места для своих злодеяний. Но чем он руководствуется? Ведь самое основное желание, самый основной инстинкт человека – это инстинкт самосохранения, нужно сберечь себя. И поэтому ему нужно дать что-то, что было бы больше этого инстинкта, что для него перечеркнуло бы этот инстинкт и сказало бы: «Слушай, забудь об этом инстинкте, на самом деле у тебя есть нечто большее, на что ты можешь положиться». И в данном случае действует именно ложная надежда. Она говорит этому человеку: «Тогда, когда ты совершишь этот акт самоубийства, с которым ты вместе с собою повлечешь в могилу нескольких человек, все они будут гореть в аду, а ты будешь в раю, тебя встретит с той стороны небесного горизонта Аллах, и Он пожмет тебе руку, и Он тебя похвалит за твой поступок». Вот к чему приводит ложная надежда. Ложная надежда – это как устаревшая или неправильно составленная карта, в которой вот человека направляет на совершенно ложный путь. Но вы знаете, не только вот эта активность порождает ложную надежду. Очень часто бывает в нашей жизни, что лень, самая настоящая лень и наше нежелание быть активными, нежелание участвовать порождает в нас ложную надежду. Сколько раз мы слышим от наших друзей и знакомых реакцию на происходящее событие наподобие следующего: «Да, я об этом слышал, но что поделаешь? Как-то да будет, что-нибудь да случится. Авось, небось и как-нибудь, три русских бога». Такую поговорку в своем словаре когда-то записал Даль. По-моему, очень меткая вот поговорка. Сколько вокруг людей, которые полагаются на ложные авторитеты, которые имеют такую вот ложную надежду. Они прислушиваются к словам знаменитостей. Что они скажут, каким образом мне необходимо вести свою жизнь? Что скажут психоаналитики? Что сегодня записано в астрологическом прогнозе? Вы знаете, у меня был один знакомый, у которого была излюбленная тема разговора. Что я буду делать, когда я выиграю в лотерею? Ну, там, он мечтал о миллионе долларов. У него скромные были потребности очень. Только миллион долларов. Причем он очень был жертвенным. Он считал, что если он выиграет миллион долларов, тогда обязательно большую его часть, и он уже все расписал в процентном отношении, по крайней мере для себя в уме, он пожертвует на церковь, на миссию. Но сейчас у него ведь нет этого миллиона долларов. Поэтому, когда Господь ему даст вот эту возможность, тогда только он будет жертвовать. Тогда его сердце откроется. Конечно же, это ложная надежда. Может быть, сейчас кто-то меня слушает и говорит: «Ну, брат, ты говоришь о людях, которые, может быть, не совсем верующие, которые не имеют полного посвящения Господу. Это все к нам не относится. В конце концов, мы возложили все наше упование на Иисуса Христа. Он наша единственная надежда в этой жизни». Заметьте, я сказал «в этой жизни». И вот здесь кроется корень. Потому что Священное Писание говорит, что даже для верующего человека существует опасность иметь ложную надежду, даже тогда, когда эта надежда только зиждется на Иисусе Христе. Ложная надежда бывает и тогда, когда мы верим во Христа. Да, такое место есть в Писании, и об этом предупреждает апостол Павел. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, в 19 стихе, мы читаем об этом такие слова. Мы помним, что контекст этой главы – это воскресение. Апостол Павел доказывает, что так как Христос воскрес, то проповедь о воскресении – это истинная проповедь. И всех нас однажды ожидает, как праведных, так и неправедных, воскресение. И мы праведные ждем этого момента с нетерпением. И вот в рамках этой полемики, в 19 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Я думаю, что вам приходилось, друзья, как верующим, да и мне тоже, выслушивать обвинения со стороны другой стороны, со стороны верующих людей, может быть, даже атеистов, что вы, вот верующие, ваш недостаток в том, что вы совершенно не заботитесь о земной жизни. Вам все равно, вы не участвуете вот в политических делах, вот, вы, так сказать, не участвуете в тех проблемах, которыми живет общество, потому что вы живете только лишь в будущем. Для вас самое главное – это то, что наступит потом. Вы этого еще не видите.

0: И поэтому только и делаете, что тешите себя некими грезами, некими мечтами, некими иллюзиями того, что на самом деле еще не произошло. Конечно, ответ на это, наверное, звучит так, что, конечно, и в этой жизни уже Христос благословляет и дает и сейчас надежду. Но посмотрите на предостережение апостола Павла внимательней. Здесь написано, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, если только в этой жизни, то мы несчастнее всех человека. Мы тогда имеем ложную надежду, и это означает, что мы пропускаем то лучшее, что для нас приготовил Господь. Ну, как это можно себе представить? Мне вспоминается история богача и Лазаря. Помните этот рассказ, записанный в Евангелии от Луки? Нам не сказано о том, какие были беседы, если вообще они были, контакты между богачом и Лазарем. Но, несомненно, что-то было. Потому что позже богач вспоминает о Лазаре. Позже, когда оба оказались по ту сторону этого мира, хотя и в разных местах, богач именно о Лазаре вспоминает и просит Авраама, чтобы тот послал его к своим братьям. И вот представим себе на минутку, вновь-таки подчеркну, этого нет в тексте Писания, но представим себе, что перед смертью Лазарь пытается обратить внимание богача на Бога, на вечную жизнь. Как бы могла выглядеть евангелизационная проповедь Лазаря? Что мог бы Лазарь рассказать богачу? Неужели Лазарь мог бы сказать: «Послушай, богач, если ты уверуешь, то у тебя сразу все проблемы решатся». Богач посмотрел бы на него: «Слушай, это ты мне говоришь о решении всех проблем? Да ты смердишь! Ты просто посмотри, в каких струпьях ты находишься», и, наверное, дальше не захотел бы даже с ним говорить, спрятав свой нос в надушенный парфумом платочек. Богач бы ушел, его бы это не интересовало. Я думаю, что все, чем мог бы поделиться с ним Лазарь, это не тем, что происходит в его жизни сейчас, а тем, каким контрастом эта жизнь будет для него, для всех людей там, по ту сторону. Не тем, что он имеет уже сейчас, потому что это не настолько очевидно в физическом плане, а тем, что проявится там, в вечной жизни. Именно поэтому богач, когда понял, что у него не остается уже надежды выбраться из места мучения, он говорит: «Хотя бы пошли Лазаря, чтобы он рассказал братьям, и дальше что рассказал?» Вновь-таки, что Христос им может дать все необходимое в этой жизни. О, они думают, что они уже все имеют. Нет, чтобы они не попали в это место мучений. Дорогие друзья, очень часто так бывает и у нас, что мы вроде бы и верующие. Мы вроде бы используем молитву, чтение Писания, мы ходим в собрания, внешне мы очень благочестивы, но здесь сказано, что если мы только в этой жизни надеемся, если все наши молитвы сконцентрированы, молитвы, которые проводятся вроде бы и в регулярное время, и правильными словами, но они сконцентрированы только здесь, только на земном. Благослови меня, Господи, в дороге, храни мою семью, помоги. Все это очень хорошо, все это правильно, к этому не подкопаешься, но тем не менее, это надежда только в этой жизни. Если это так, Библия говорит, это ложная надежда. Это мы проявляем надежду, которая не ведет к вечной жизни. Вспомните богатого юношу, у него все было очень правильно с религиозной точки зрения. Он говорит: «Я с детства соблюдал все, что необходимо, все заповеди». Христос говорит: «Ну что ж, тогда тебе недостает очень малого, всего лишь откажись от того земного богатства, которое ты имеешь». И здесь кто-то говорит, что да, Христос хотел его проверить, на самом деле он не хотел брать его земное богатство. Но я полагаю, что все-таки ему необходимо было сделать этот шаг. Мы не знаем, что имел в виду конкретно Христос. Может быть, Христос, увидев его решимость, сказал бы: «Хорошо, я теперь вижу, оставь себе», как это было некогда с Авраамом, вы помните? «Не подымай, опусти свою руку, убери, не делай ничего злого этому отроку, я вижу твою веру, я понял, я тебя испытал, я благословил, теперь и ты, и я знаем, какие взаимоотношения между нами существуют». Может быть, и здесь так бы произошло. Это все всего лишь домыслы, догадки, но здесь самое основное, вот этот смысл понять, что если бы он верил, что существует загробная жизнь, если бы он действительно, явно, четко перед собой понимал, что эта земная жизнь для него всего лишь маленькая точка по сравнению с огромнейшей необъятной вечностью. Тогда он без задней мысли бы расстался со всем. Но он не захотел превратить это земное богатство, вложить его, сделать самое мудрое, самое правильное вложение в этой жизни, транспортировать свое имущество, так сказать, в вечность. Мы скажем, ну а как это относится к нам, что тебе все раздать или как? Дело в том, что тогда говорилось об имении. Он не хотел расстаться со своим имением. Слово «имение» означает то, что мы имеем. У каждого из нас есть свое имение, которое исчисляется не только количеством долларов на нашем банковском счету. Это и наши ресурсы, это и наши дары, и способности, и таланты, это и наше время. И, наконец, конечно же, и материальные возможности. Это то, что мы имеем. И вот иногда мы это наше имение расходуем очень экономно. Мы подобны тому сеятелю, который все семена припрятал, и только небольшую часть, только чуть-чуть их посеял, думает, на всякий случай, все-таки должны прорасти. Конечно же, такой сеятель, его нельзя назвать мудрым, потому что он экономит на семенах. Кто сеет скупо, это один из законов сеяния и жатвы, тот обязательно скупо и пожнет. Конечно же, тогда, когда мы смотрим на этот мир не понимает нашей надежды. Так же, как и тот, кто не знает принципов сельского хозяйства и его ведения, не может понять, каким образом и зачем нужно высевать эти семена. Это ведь глупо, выбрасывать их в грязь, когда они уже имеют съедобный и вполне нормальный вид. Тем более там, в грязи, они истлеют, они умрут, они сгниют, но человек, который их высевает, он знает, что он делает. Он знает те процессы, которые произойдут. Так и мы знаем нечто большее, и поэтому должны поступать мудро. Друзья, я окончу свои размышления сегодня двумя местами из Священного Писания, которые направят наши мысли, я надеюсь, на истинную надежду. Псалом 19, стих 8. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Дорогие друзья, иногда именем Господа хвалиться очень трудно, в особенности тогда, когда пытаешься себя этому настроить. Трудно надеяться, трудно иметь настоящую надежду, когда ты сыт и когда ты в достатке, и когда ничего не предвещает опасность. Но, тем не менее, это необходимо и нам. Дорогие друзья, ложная надежда отличается тем, что она ничего не боится. У нее есть вот эти видимые, рациональные, вполне разумные, обоснованные основания. Она говорит сама себе: «У меня все есть, я ни в чем не имею нужды». Она спокойна, она никогда не нервозна, она никогда не задает вопросов. Она, что называется, готова завоевать весь мир на броненосце. Вот ты сидишь на броненосце, все тебе нипочем. А истинная надежда, она, образно говоря, готова переплыть океан на дырявом тазе. Потому что необходимо на что-то надеяться. Это значит, что не все схвачено. Это значит, что я не полностью безопасен. Я не могу надеяться полностью на свои силы. Единственная моя надежда, что все-таки у меня будет способность из этого таза быстрее вычерпать воду, чем она туда будет набираться. И что мне обязательно для этого потребуется помощь. И поэтому кажется, что истинная надежда, она противоречит разуму. Кажется, что она не входит ни в какие рамки, но на самом деле она самая разумная и самая твердая, потому что она построена на самом лучшем основании, это основании Слова Божьего и Его обетований. В послании к римлянам, в 5 главе, в 5 стихе мы читаем, апостол Павел пишет там: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Он говорит: «Посмотрите на ваше сердце, в вас живет Дух Святой, тогда знайте, что бы ни случилось в вашей жизни, надежда, которая там существует, она вас не постыдит. В любой обстановке вы не будете краснеть за то, что вы надеялись на Бога». Именно поэтому в нашем русском языке слово «надежда» происходит от слова «надежный». Это истинное, настоящее упование. Это не то определение, которое дает мир, потому что мир говорит: «Надеюсь, дождя не будет. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо». То есть, может, будет, а может и не будет. Твердой уверенности нет. Но посмотрите, совсем другое библейское определение. Послание к евреям, 6 глава, стихи 18 и 19. Евреям 6 глава, 18 и 19 стихи. «Твердое упование», я читаю отрывочно, чтобы мы имели твердое упование, прибегшее взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Мы там не были за завесой. Наша надежда в виде якоря, она здесь сравнивается с якорем, она туда входит. Друзья, моряки очень редко ныряют за якорем для того, чтобы его освободить, может быть, от колоды. Это бывает крайне редко. За якорем не ныряют, он сам простирается туда, в глубины морские, и там ему необходимо зацепиться для того, чтобы корабль не уплыл. Так и наша надежда. Она находится там, где мы не были еще, но она туда проникает. Она оттуда доставляет нам силу, она должна расти. Будем беречь себя от ложной надежды. Да поможет нам в этом Господь. Даже если мы, надеявшись на Христа, вдруг обнаружили, что эта надежда была только в этой жизни, она была ложной. Есть возможность, потому что нужно акцент поставить на жизни вечной, потому что нужно быть готовым. Готовым уже сегодня, уже сейчас, к этой жизни, которая может наступить в любой момент.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Дважды в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам апостол Павел призывает верующих к святой жизни. В 3 стихе он говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». А в 7 стихе он говорит: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И сразу тут возникает вопрос: что такое святость? Как она проявляется? И возможно ли вообще жить святой жизнью? Эти вопросы, дорогие мои, весьма актуальны, и многие их задают. И поэтому мы должны им найти правильный ответ. А правильный ответ мы найдем в Библии. Первое, что следует отметить, это то, что Библия в некоторых местах говорит о святости в прошедшем времени. В других местах – в настоящем, а еще в других местах – в будущем времени. Эти три аспекта нашего освящения весьма важно различать. Заметьте, как в своих посланиях апостол Павел неоднократно обращается к верующим и, не делая различия, называет их всех святыми. В своем послании к Ефесянам он обращается к ним так: «Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Верующим Коринфянам он пишет так: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Дальше им же он говорит: «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Из этих и многих других мест Священного Писания мы заключаем, что каждое чадо Божие своим положением во Христе Иисусе через возрождение свято. Оно стало таковым в момент своего обращения, в момент своего рождения свыше. Но кто-нибудь спросит: если возрожденный человек уже свят, то почему другие места Слова Божие увещевает и призывает нас к святой жизни? Разве тут не противоречие? Нет, это говорит о нашем освящении в настоящем времени. Этим-то вторым аспектом нашего освящения мы и заинтересованы сегодня. Это, можно сказать, практическая сторона нашего освящения, так как она относится к настоящему времени, каковыми мы должны быть сейчас. В нашем тексте Павел говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда». Есть многое в Слове Божьем, что определенно и окончательно запрещается верующим. О них не может быть никакого спора. Если ты чадо Божие, то тебе, например, в некоторые места вход воспрещен. Тебе многое непозволительно, что мир считает совершенно нормальным и естественным. Для неверующего безнравственность, ложь, обман, похотливость нормально и естественно. Но мы не язычники, не знающие Бога. Они делают то, что им естественно. Это прилив от избытка их невозрожденного сердца. Они иначе не могут поступать. Такова их натура. Разница между возрожденным и невозрожденным человеком та, что невозрожденный доминирован своей падшей натурой. Верующим же две натуры – старая, плотская, греховная, и новая натура. Эта новая натура – ничто иное, как сама жизнь Иисуса Христа. И вот как должна она проявляться? Слушайте, как сказано в нашем тексте: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда». Это говорит нам, какова не должна быть святая жизнь. Но чтобы узнать, какова она должна быть, добавим некоторые места из Слова Божия к словам нашего текста: «Ибо воля Божия есть освящение ваше», описывающие положительные аспекты нашего освящения, то есть как должно оно проявляться в чаде Божьем. Например, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И тут добавим слова Иисуса Христа. «Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Или добавим слова апостола Павла, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и вам ходить в обновленной жизни». И еще, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо воля Божия есть освящение ваше, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Или, «Воля Божия есть освящение ваше, дабы мы шли по следам Его». Или, «Воля Божия есть освящение ваше, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды». Или, «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это только некоторые из многих мест, описывающих, какой должно быть святой жизни и благочестие нам. И вот Слово Божие, которое называет всех детей Божьих святыми, оно же говорит: «Будьте святы во всех поступках». «Ибо Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Это, возлюбленный, и приводит нас к необходимому знанию, как нам соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое, что необходимо знать, это то, что в момент нашего рождения свыше мы включены были в Иисусе Христе. Так что каждое чадо Божие находится во Христе Иисусе. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», говорит апостол Павел Колоссянам. А Коринфянам он пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе». Это самое первое, что нам нужно знать. Факт, который никто не может изменить, никакое обстоятельство, ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от этого нашего положения во Христе Иисусе. И что это значит, что ты и я находимся сокрытыми во Христе Иисусе? Это значит, что во всем мы отождествлены с Ним, то есть с Иисусом Христом. Как выразил апостол Павел эту истину? «Не я живу, а живет во мне Христос». Когда Он, Иисус Христос, нас спас, наша жизнь стала неразрывно связана с Ним. Мы стали однородными с Ним. Слово Божие говорит: «Ибо и освящаемые, и освящаемые все от единого». Так сказано в послании к евреям. И дальше: «Поэтому Он не стыдится называть нас братьями». О, дивный, непостижимый человеческому разуму этот союз со Христом, слава и благодарение Ему. Это значит, что чадо Божие во всем уподоблено своему Искупителю Иисусу Христу. Во всем, кроме искупления за грех. Умереть за грех мира мог Он один и никто другой. Он один страдал, Он один пролил свою пречистую кровь за твой и мой грех. Он один мог умилостивить Своею жертвою обиженного нашим непослушанием и грехом святого и справедливого Бога. Но во всем другом мы сделались одними с Ним. Это так ясно сказано в Слове Божьем. В этом, возлюбленный, и есть весь секрет нашего освящения. Мое отождествление со Христом значит, что когда Он был распят, я был распят вместе с Ним. Как ясно об этом говорит апостол Павел: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мое распятие произошло вместе с Его распятием». Был ли Христос распят? Да, Он был. Когда? Приблизительно 2000 лет тому назад. Тогда, значит, и я был вместе с Ним распят. Вот почему я могу, и ты можешь, мой дорогой друг, если ты чадо Божие, вместе с апостолом Павлом сказать: «Я сораспялся Христу», то есть я распят был вместе со Христом. Так что наше распятие произошло в прошедшем времени. Как неправильно тогда сказать, что я должен еще когда-то в будущем сораспяться со Христом? Это абсурд. Во-первых, никто распять самого себя не может. Кто-то другой должен это сделать. Слово Божие говорит, что мы уже распяты со Христом. Но это, возлюбленные, еще не все. Мы с Ним и погреблись крещением в смерть. Живых людей не погребает, правда? Но благодарение Господу – это еще не все. Какая трагедия, если бы все это кончилось в гробу? Нет, оно там не кончилось. Но слава нашему дорогому Господу! Христос воскрес из мертвых, и потому, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Благодарение Господу! Мы уподобились Ему не только в смерти и в погребении, но и в воскресении. Разве это не радостная весть, дорогие друзья? Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должно быть соединены и подобием воскресения, говорит Слово Божие. Как мы знаем, что Христос умер? На чем основана наша вера в смерть Иисуса Христа? Ведь не на чувствах, правда? Разве наши чувства могут изменить факт смерти Иисуса Христа? Конечно, нет. Мы верим этому историческому факту, потому что Слово Божие об этом говорит. Теперь, точно так же, как был распят мой Спаситель, так и

0: Я освобожден от греха и от его власти, потому что ветхий мой человек распят со Христом. Но кто-то скажет, я все же продолжаю грешить. Как это объяснить? Мне теория понятна, но на практике оно у меня не выходит. Часть беды в том, мой дорогой друг, что ты считаешь это теорией. Это не теория, а факт. Поэтому в 11 стихе Павел говорит, «И вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Я могу почитать себя мертвым для греха, потому что я был распят и погребен с Иисусом Христом. Например, в ясный солнечный день мы из нашего окна видим целый ряд красивых гор. В пасмурный день или во время тумана мы их не видим. Но, тем не менее, горы остаются на месте. Погода не изменяет факта, что хребет гор там. Точно так же ни мои чувства, ни настроение не изменяет этих фактов. Поэтому, понимая ли я эту великую тайну моего сораспятия и воскресения с Иисусом Христом или нет, это не изменяет факта, что оно так, ибо Слово Божие мне об этом говорит». Мне же остается верой его принять и почитать, что оно так. Как я могу почитать себя мертвым для греха и живым для Бога? Точно так же, как я почел себя праведным во Христе Иисусе верой. Оправдавшись верою, говорит Слово Божие, мы имеем мир с Богом. Что такое вера? Вера – это мое принятие того, что Бог сказал. Заметьте, что оно имеет дело с прошедшим временем. Христос сказал, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили». Так в подлиннике, в прошедшем времени, «получили, и будет вам». Поэтому вера, которая угодна Богу, не говорит, что Бог может, или сделает, или должен сделать, но говорит, «Бог сделал». Бог просит тебя верить тому, что Он давно уже сделал для тебя. И поэтому мы можем смело сказать «Слава нашему Господу! Во Христе я распят, во Христе я освободился от греха и вместе с Ним воскрес для новой жизни! О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки! Аминь!» Мой дорогой друг, знаешь ли ты Его? Этого дорогого Спасителя Иисуса Христа. Твой ли Он Спаситель? Если нет, прими верой то, что Он сделал для тебя 2000 лет тому назад. Он на Голгофе взял твое место, чтобы ты получил прощение грехов и жизнь вечную. Верь, мой друг, и живи. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Авдия. Уважаемые радиослушатели, при изучении книг Библии мы рассматривали длинные и короткие книги. Сегодня перед нами самая короткая книга Авдия, имеющая только одну главу, но она весьма полезная и содержательная книга. В ней записано видение, которое пророк получил от Бога. Она начинается словами «Видение Авдия». Ничего больше об Авдии мы не знаем. Был ли он в школе пророческой, или, подобно Амосу, Господь призвал его на служение от стада на полях, также не может быть точно определенным, в какое время истории Израиля или Иуды он пророчествовал. Упоминает он о Сионе. Вполне возможно, что в то время Северное царство Израиль уже перестало существовать, будучи плененным Вавилоном, и пророк возвещал о надежде, ободряя Иуду, но говоря строго и обвиняя Едом. Это проливает некоторый свет на время возвещения этого пророчества. Видение Авдия связано с судом Божиим, который приближался на Едом. Чувствуется, что в этой небольшой стране были тревоги и внутренний разлад. В Иудее также царствовала неуверенность в отношении будущего. Внутри и изне было заметно беспокойство. Народ чувствовал, что может наступить испытание и разорение в их стране. Вот слова пророка. Так говорит Господь Бог об Едоме. «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною». Первая глава, первый стих. Были другие народы, более сильные и многочисленнее вокруг Иуды, которые являлись угрозой этому южному царству. Но Эдом, казалось, оставался в тени и хитро ожидал своего момента, чтобы пойти войной на Иуду. Почему пророк Авдий был призван Господом говорить пророческое слово против Едома? Ведь другие народы, более сильные, уже были приготовлены ударить на Иуду. Священное Писание делается весьма увлекательным, когда мы проникаем в его тайны и в причины, в данном случае осуждение Едома. Помните слова, уже упомянутые. Так говорит Господь об Едоме. Весьма важен стих 6. Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Здесь находится ответ. Эдом и Исав означает одно и то же. Это синонимы. Припомните положение семьи Исаака. Когда этот библейский патриарх состарился, его сердце склонилось больше к сыну Исааву, успешному охотнику за дичью. Ревека же, жена Исаака, любила больше Иакова. Эти сыновья были ее близнецы. Исав и Иаков, вырастая, начали проявлять признаки разных характеров. Исав, Бытие 25 глава 27 стих, сделался молодым человеком полей и искусным охотником, а Иаков был тихим и простым сыном, любившим шатер матери, более близким Богу, нежели его брат. Заметьте эти три характеристики Исава. Он много охотился, как уже было упомянуто, любил жизнь вне шатров семьи, много был в движении. Наиболее же печально, что он был склонен к нечестию, пренебрегал священными повелениями. Послание к Евреям, 12 глава, 16 стих. В глубине это состояние сердца указывает, что Исав был вне храма духом своим, ничего не признавал, для которого святость не имела значения. Дела Божьи его не интересовали. Это определенно и точно указывает на то, что он был по характеру своему полной противоположностью Иакову, о котором Священное Писание говорит, что он был человеком, сердце которого искало Господа, он желал служить ему. Доказательством этому является и легкомыслие Исаава, когда он променял свое первородство за чечевичную похлебку. Бытие, 25 глава, 33 стих. Это первородство было связано с правами быть священником семьи и в совершении жертвоприношений. Первородный сын получал от отца и другие наставления и секреты. Это воистину было духовное наследство, не только то, что этот сын получал большую часть наследства. Послушание, понимание духовного служения являлось главной характеристикой первородства. Иаков, несмотря на его пробелы в жизни и ошибки, был человеком богобоязненным, чтущим Бога и служившим Ему. В таком правильном духе Иаков разумел значение первородства. Он был заинтересован духовными вещами в жизни. Исав же, наоборот, не склонялся к такой жизни. Горячий суп был для него дороже первородства. В духовных делах он не помышлял. Священником семьи он не хотел быть. Земные вещи увлекали его. Это отразилось и на двух народах, которые произошли от этих братьев-близнецов. Иаков, получивший позже имя от Бога Израиль, стал носителем закона Божия. Несмотря на его падение, ошибки и грехи, непослушание и неверие Богу. Исав же сделался страшным врагом Иакова, Израиля. В течение столетий это продолжалось. Когда Моисей вел Израиля через пустыню и просил едомлян разрешить народу пройти через их землю, он получил отказ. Угрожающий отказ, что может подняться меч Едома на Израиль. Числа 20 глава, 18 стих. Моисей нежно просил, сказав, что твой брат Израиль просит разрешения. Ответ был нет. Мы недавно изучали книгу пророка Амоса, в которой пророк говорит определенно об Едоме так. «За три преступления и за четыре не пощажу Едома, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». 1 глава, 11 стих. Речь идет об Исаве. Когда Авдий получил повеление от Бога пророчествовать об Эдоме, то слова его тоже передают вражду, ненависть и решительность Едома нанести Израилю страдания. Однако Израилю Господь дал повеление через Моисея совершенно противоположного характера. «Ты не гнушайся идумеянином, потому что он брат твой». Второзаконие, 23 глава, 7 стих. Израиль мог бы относиться к этому родственному народу также враждебно, но Господь повелел поступать иначе. И в наши дни эта вражда не угасла. Как было бы отрадно, если бы наступили между ними полное примирение. Но эту трудную мировую проблему наилучше отдать в руки Божьи, который был и будет всегда справедливый судьей человеков. Археология проливает много света на книгу Авдия. В свое время был открыт город Петра. В нем было найдено много изумительных и полезных находок. Этот древний город находился неподалеку от Мертвого моря. Он имел узкий вход около километра длиной. Во время войны Петра был неприступным городом. Его жители были в безопасности. Это был город Исава, его крепость. Среди скал и пещер жили эдомляне. Найдены в Петре остатки храмов, дворцов и гробниц. В амфитеатре могли поместиться 3000 человек. Воистину, это была неприступная крепость, центр силы Едома. Между израильтянами в дни древности жили отдельные идумляне. Так слуга царя Саула, который хотел предать Давида Саулу, был одним из них. Этот идумлянин Доик сознательно старался причинить смерть Давиду, отдав его в руки Саула. Однако Господь был милостив к Давиду и сохранил его. Но прошло время, когда Давид стал царем, то он допустил, чтобы между его слугами были и идумляне. 1 Паралипоменон, 18 глава, с 12 по 13 стих. При рождении близнецов Исава и Иакова Бог предвозвестил, что старший будет слугой меньшему. Бытие, 25 глава, 23 стих. Эти слова исполнились, как и вообще. Предвозвещение Божие всегда исполняется со всей точностью. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета, но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих «Благое вестие» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания «Бибиян». Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем чтение книги Экклесиаста.
0: Глава 9. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатство, и ни искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его. и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его — глупость, а конец речи из уст его — безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устроиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и, крылатая, пересказать речь твою. Глава 11. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает

0: помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «Нет мне удовольствия в них». Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклесиаст. Все суета. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте ваши Библии. Я надеюсь, что они уже открыты. И открыты на первой главе послания апостола Павла к Ефесянам. Я также надеюсь, что вы у себя дома уже несколько раз прочитали эту первую главу, на которой мы так долго остановились, потому что эта глава очень и очень важная. Итак, послание к Ефесянам апостола Павла, первая глава. Сегодня мы возвратимся к этой удивительной первой главе послания к Ефесянам, друзья. Эта глава показывает церковь как тело Христово. Бог Отец запланировал церковь, и здесь мы видим, что Сын Божий уплатил за церковь. Мы имеем наше искупление кровью Христа. Искупление означает, что Сын Божий уплатил цену, чтобы спасти нас. Мы были проданы под власть греха, сделались его рабами. Но Христос уплатил цену нашего искупления. И мы имеем прощение грехов по богатству благодати Божьей. Прощение Божье отлично от прощения человеческого. Человек обычно прощает в чувствах, на словах, а не на деле. Он не покрывает вины прощаемого, не берет на себя наказание за его грех. Божье же прощение, слушатели, основывается на факте, что наказание за грех Христос взял на себя и своей кровью искупил нас. Это очень важно понять, друзья радиослушатели. Это славное искупление. Это значит, что Он пошел на рынок, если так можно выразиться, где мы были проданы в рабство греха, и купил нас. То есть Он искупил нас полностью, целиком, там, на кресте, уплатив за этот грех своей жизнью, своей кровью, друзья, на кресте распятым. Он там пригвоздил наши грехи. Но вот здесь, слушатели, употребляется и другое слово. Как я уже сказал, экзогоразда. И оно значит, что Христос выкупил нас, чтобы пользоваться нами, чтобы установить с нами личное общение. И потом употребляется еще одно греческое слово «эполутросис», которое означает, что Христос выкупил нас. Выкупил нас, чтобы сделать нас свободными. Он говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Слушатель, Господь Бог искупил нас, и Он ничего не требует от нас взамен за это. И это называется именно благодатью. Когда Бог спасает меня и вас благодатью, Он не ставит вас в положение должника перед Ним. Но должны ли мы служить Ему? Конечно, мы призываемся служить Ему, но не на основании долга, друзья, нет, не на основании долга, а на основании любви. Господь Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он не сказал: «Потому что Я умер за вас, вы должны соблюдать Мои заповеди». Он говорит: «Если любите Меня». Да, друзья дорогие, если вы любите Господа, если вы Его полюбите, вы, конечно, будете следовать за Ним, вы будете следовать за Его Словом, вы будете следовать за Его указаниями и поучениями из Священного Писания. Вы будете любить Его. Если вы любите Его, Он желает вашего служения, друзья. Но если вы Его не любите, тогда забудьте о служении Ему. Многие люди начинают обратно, то есть, так сказать, с заднего плана, начинают служить Ему, а потом говорят: «Ну, если я достоин, тогда Господь меня примет». Слушатели, здесь начинается все сначала. Нужно Его любить, а потом служить Ему. Да, мы можем иметь ответную любовь на Его великую, вечную любовь к нам, слушатели. Мы любим Его. Почему? Потому что Он первый возлюбил нас. Я хочу вам рассказать одну историю. В дни рабовладельчества однажды была выведена красивая черная девушка на торг, где продавались рабы. Ее владелец, жестокий, бессердечный человек, начал предлагать цену за нее. И каждый раз, когда он спрашивал о высшей цене, девушка конвульсивно сжималась, и тень страха, конечно, пробегала по ее лицу. На торг зашел один очень богатый человек в роскошных одеждах, но который хорошо обходился со своими рабами. Он увидел, что происходит, присоединился к покупателям девушки и побил их в цене. Он купил эту девушку, уплатил ее стоимость и начал уходить. Девушка последовала за ним, думая, что теперь у нее новый хозяин. Но этот богатый человек обратился к ней и спросил: «Что ты делаешь? Куда ты идешь? Зачем ты идешь за мной?» Она ответила: «Но ведь вы купили меня». «Нет, ты не поняла», — сказал он в ответ. «Я купил тебя не потому, что ты мне нужна как рабыня. Мне больше не нужно рабов. Я купил тебя, чтобы сделать тебя свободной. Иди, куда ты хочешь». Некоторое мгновение девушка стояла ошеломленная. Потом внезапно она пала на колени и воскликнула: «Господин, я буду служить тебе вечно». Да, мой друг, радиослушатель, любовь — это основание, на котором Иисус хочет, чтобы вы служили Ему. Хотите ли вы прийти к Нему и принять Его как Спасителя? Он полюбил вас и отдал Себя насмерть, чтобы уплатить цену за вас и за меня. И эта цена есть Его кровь. Друзья, радиослушатели, на Его крови основано прощение наших грехов. И вот теперь мы прочтем стихи от 7 до 11 из этой первой главы послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит здесь, что Бог принял нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Слушатели, это чудесное место Писания. Вам, может быть, покажется сперва очень непонятным, много слов непонятных, но мы помаленько начнем рассматривать, и вы увидите, что вы поймете это место Священного Писания. Это означает, слушатели, что Бог открыл также для нас тайну Его воли. Но прежде мы посмотрим, что в Слове Божьем понимается под тайной. Тайна в Священном Писании значит, что Бог открывает нечто, что до этого времени не было открыто. Божья тайна не может быть открыта человеческими органами информации. Она всегда открывается Господом Богом, она открывается в нужное время и остается открытой настолько, чтобы установить факт без обнаруживания всех деталей. В Новом Завете упоминается 11 раз слово «тайна» или же «о тайне». Во-первых, тайна Царства Небесного. Мы видим это в Евангелии Матфея в 13 главе. 3 по 10 стихи. Во-вторых, тайна слепоты Израиля в период благодати. Это послание к римлянам, 11 глава, 25 стих, когда говорится о его ожесточении против Бога. В-третьих, тайна восхищения живых святых в конце нашего периода благодати. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, и первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. В-четвертых, тайна новозаветной церкви, как одного тела, состоящего из евреев и язычников. Послание к Ефесянам, 3 глава, 1 по 11 стихи, а также 6 глава, 19 стих. И послание к римлянам, 16 глава, 25 стих. И послание к Колоссянам, 4 глава, 3 стих. В-пятых, это тайна церкви, как невесты Христовой. Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 по 32 стихи. В-шестых, это тайна живущего в нас Иисуса Христа. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. И послание к Колоссянам, 1 глава, 26 и 27 стихи. И в-седьмых, это тайна Бога. Тайна Бога и Отца и Христа, то есть Христа как воплотившегося в полноту божества телесно, в котором всякое богатство совершенного разумения. Послание к Колоссянам, 2 глава, 2 по 9 стихи, и первое послание к Коринфянам, 2 глава, 7 стих. В-восьмых, это тайна процессов, которыми подобие Божье восстанавливается в человеке. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. В-девятых, это тайна беззакония. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. И также Евангелие Матфея, 13 глава, 33 стих. В-десятых, это тайна семи звезд. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 1 главе, 20 стих. И одиннадцатая тайна, это тайна Вавилона. Откровение, книга Откровения, 17 глава, 5 по 7 стихи. Но, друзья, даже открыв нам эти тайны, Бог не открыл нам всего, конечно. Имеется много-много чего, о чем Бог не сказал нам. Имеется много вопросов, которые я сам хотел бы спросить у Господа. И мы однажды все это узнаем. Многие люди присылают нам вопросы, и мы стараемся, конечно, ответить на них. Но, друзья, я должен сказать, что имеются вопросы, на которые никто, самый высший богослов, самый высший интеллектуал здесь внизу не может дать ответа. Но придет день, когда Бог откроет нам все. И вот здесь мы, слушатели, с вами имеем тайну Его воли, которую Бог открывает нам. Разрешите мне изложить перед вами, что мы прочитали об этом. Бог в преизбытке даровал нам благодать во всякой премудрости и разумении. И в этом Он открыл нам тайну Своей воли в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И эту добрую волю Бог прежде положил во Христе Иисусе. Устроение полноты времен совершается Христом, когда в Нем открывается добрая воля Отца Небесного. Благодать же, дарованная нам Богом во всякой премудрости и разумении, делает нас способными воспринять тайну воли Божьей и уразуметь ее. Раньше эта тайна не была открыта, потому что люди, не имеющие благодати Божьей, не были бы в состоянии постичь ее. Но теперь Бог открыл тайну Своей воли рожденным от Него людям, в которых действует Его благодать. В чем, друзья, в чем же состоит действие воли Божьей? Слово Божье отвечает: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Когда устроится полнота времен, тогда произойдет соединение небесного и земного под главенством Христа, друзья. Это будет время, конечно, тысячелетнего царства, как начало его всеобщего царства. Воля Божья в том, чтобы исполнить то, что Бог наметил как условие для пришествия тысячелетнего царства Христа. Какие же это условия, друзья? Мы увидим это в дальнейшем. Одно из этих условий дано в стихах 11 и 12, где говорится: «В Нем, то есть во Христе, мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Слушатель, вы замечаете, что устроение полноты времен совершается через уверовавших. Бог ожидает, что в нас осуществится Его надежда. Апостол Павел говорит уверовавшим: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Во Христе мы сделались наследниками, и апостол говорит и хочет, чтобы мы узнали, какое богатство славного наследия Его для святых. А о том, что мы наследники Божьи, Павел в послании к Римлянам, 8 главе, говорит утвердительно следующее: «Сей самый Дух», то есть Дух Господень, «свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Друзья, да поможет нам Господь воспользоваться нашими преимуществами Сына и наследника вечного Бога и обогатиться познанием Божьих откровений в Иисусе Христе.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Бытие», и сегодня речь пойдет о 44 и 45 главах этой книги. Мы узнаем, как развивались дальнейшие события в отношениях между Иосифом и его братьями, а также отметим несколько любопытных особенностей, касающихся жизни египтян в то время. Интересно, что в истории об Иосифе впервые встречается упоминание о колесницах. Причина этого было более высокое развитие цивилизации египтян, которые к тому времени обладали знаниями в различных областях. Еще в период Древнего Царства, то есть за несколько столетий до описываемых событий, у египтян уже существовали пирамиды, загадка создания которых не до конца раскрыта и в наши дни. Итак, в этой загадочной стране, в которую Бог привел Иосифа, предстоит жить потомкам Авраама. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие», а точнее 44 и 45 ее главы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы остановились на том, что Иосиф отпустил братьев домой, но велел положить в мешок Вениамина свою серебряную чашу. После этого Иосиф послал слугу догнать их. Прочтем теперь 8 и 9 стихи, где братья объясняются перед слугой Иосифа. «Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Вы видите, братья абсолютно уверены, что никакой чаши у них нет. Прочтем теперь стихи с 10 по 12. Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. Слуга Иосифа, конечно, не был удивлен, ведь он сам положил туда эту чашу, как ему и приказал хозяин. Теперь 13 стих. «И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город». Эти их разодранные одежды – знак глубокого и искреннего горя. Без Вениамина они домой не пойдут. Они возвращаются и снова падают ниц перед Иосифом. Они в ужасе и в отчаянии. Прочтем стихи 14 и 15. «И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: „Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?“» Давайте теперь посмотрим, как Иуда предлагает себя вместо Вениамина. Он выходит вперед. Сейчас можно будет увидеть все его благородство. Человек этот произносит одну из самых замечательных речей в истории человечества. Он полностью признается в том, что именно из-за его греха терпят они такое горе. «Видя благородство Иуды, я не могу не вспомнить, что именно из колена Иудина придет Иисус Христос, Спаситель». Прочтем слова Иуды в стихах 16 и 17. Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Иосиф теперь хочет испытать их любовь к брату. Он утверждает, что виноват во всем Вениамин, а значит, он и должен остаться у него в рабстве. Иосифа они ведь продали в рабство. Вот он и говорит: «Оставьте мне Вениамина, он будет моим рабом, он виноват, а вы все можете идти домой». Послушаем теперь, что отвечает Иуда в стихе 18. «И подошел Иуда к нему и сказал: „Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон“». Здесь, кстати, хорошо видно, что Иосиф занимал в Египте крайне высокое положение, но не будем отвлекаться. Вот стихи с 19 по 29, в них Иуда обращается к Иосифу. «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: „Есть ли у вас отец или брат?“ Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: „Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него“. Мы сказали господину нашему: „Отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: „Если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо“. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“. Мы сказали: „Нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего“. И сказал им раб твой, отец наш: „Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: „Верно, он растерзан“, и я не видел его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб“. Иуда подробно рассказывает, почему все происходившее привело Иакова в отчаяние. Когда-то братья обманули отца, сказав неправду об исчезновении Иосифа. А теперь, пожалуй, в первый раз кто-то из них прямо заявляет, что брат их умер. До этого, как вы помните, они лишь говорили, что его не стало. И еще кое-что можно увидеть в этом эпизоде. Иаков возрастает в благодати Божьей, но он еще не уверовал по-настоящему. Вместо того, чтобы довериться Господу, он полагается на своего юного сына Вениамина. Случись что-нибудь с ним, Иаков тут же в глубокой тоске сошел бы в могилу. Так происходит и сегодня. Одни христиане демонстрируют чудесную веру в Бога, когда к их близким приближается смерть. Другие просто падают духом. Друзья мои, неважно, как сильно вы любили своего близкого родственника, который только что умер. Главное в другом. Если вы дети Божьи, то вы